дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер ФС 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Трогательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

Русское радио.

Этих спят.

Русское радио.

0: другой эфире. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы,

0: что?
1: Интересный способ, чтобы приобщить молодежь к книгам, нашла одна румынская девочка. Элизабет Саган расставляет книги особенным образом, а потом встает рядом и фотографируется. Получаются необыкновенные снимки. То она русалка с книжным хвостом, то бабочка с яркими крыльями из обложек, то фантастическое существо. Фото девочка выкладывает в Инстаграм. Там за ее творчеством следят уже более 100 тысяч подписчиков. Им она рассказывает, что действительно читает все книги, которые использует на фото. Из русских писателей ей больше всего нравится Достоевский, Набоков, Солженицын и Гоголь.
0: А знаете ли вы, что...
1: Оказывается, многие котики говорят по-английски. Первым это заметил хозяин одного кота и опубликовал в своей соцсети видео с домашним питомцем. В ролике хозяин просит: «Скажи hello», и кот тут же отчетливо здоровается с ним по-английски. Запись набрала более 100 тысяч лайков и почти 39 тысяч репостов. Но что удивительно, в комментариях многие начали публиковать видео со своими котами, и те восхищают подобными способностями. Hello говорят коты в Испании, Португалии, Турции, Англии, Франции. На дрессировку у хозяев уходит от месяца до полугода.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Обнимашками, оказывается, можно зарабатывать деньги. Австралийка Джессика О'Нил сама для себя придумала отличную работу. Она профессиональный обниматель. Раньше женщина была и массажистом, и психотерапевтом. И поняла, что главное для ее пациентов – чувствовать себя любимыми и нужными. Джессика разместила объявление о том, что предлагает услугу одиноким людям – час обнимашек. Стоит это около 80 австралийских долларов или 4000 рублей. Джессика О'Нил, кстати, мама троих детей. У нее самой нет недостатка в объятиях. Ее малыши всегда готовы обнять маму и совершенно бесплатно. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: значат наши имена.
1: Вот мы с тобой, Вестушка, любим иногда порассуждать об именах, какое откуда появилось, да как оно в разных странах звучит.
2: Любим, это правда. Ведь тайна имени — это, ну не знаю, как будто у каждого человека есть где-то закопанный клад. И мы можем немного посмотреть на него. Этому досталась храбрость, этому красота.
1: Верно, верно. Но есть имена, с которыми, ну, скажем, сложнее. Клад вроде есть, а где его искать, никто не знает.
2: Это какие имена, например?
1: Ну вот, скажем, Борис.
2: Да, пожалуй, не знаю. Погоди, оно славянское? Может, от слова «Борис»?
1: Борис? Может быть, может быть. Понимаешь, никто наверняка-то и не знает. Одни говорят, что это вроде сокращение от имени Борислав.
2: Борислав. Борислав – это от слов «бороться» и «слава». То есть это тот, кто за славу борется.
1: Ну да, только есть и другая версия, что имя Борис происходит от тюркского «барыш» или «выгода».
2: Ого! Барыш Борис. Ну, что-то такое есть, да. Хотя, честно говоря, вариант с Бориславом мне нравится больше.
1: И мне тоже. Но как оно появилось на самом деле, мы не знаем. Не осталось никаких точных фактов.
2: Но что имя это древнее, точно. Помню, нам на истории рассказывали про князя Бориса, сына Владимира Ясносолнышка.
1: О, а был еще один правитель с тем же именем. Борис Годунов.
2: Раз уж зашла речь о правительстве, то вспомним и о первом президенте России, Борисе Ельцине.
1: Точно. Но не только в правители идут Борисы.

0: среди них очень разные люди. Вот, к примеру, писатель и поэт Борис Пастернак.
1: О, я люблю его стихи. Даже некоторые наизусть знаю.
0: Серьезно? Можешь даже прочитать?
1: Вот одно, называется «Нежность». Ослепляя блеском, вечерело в семь. С улиц к занавескам подступала тень. Люди – манекены, только страсть с тоской водит по вселенной шарящей рукой. Сердце под ладонью дрожью выдает. Бегство и погоню, трепет и полет. Чувство на свободе вольно налегке. Точно рвет поводья лошадь в мундштуке.
0: Лошадь в мундштуке? Спасибо, Веснушечка. Очень приятно было послушать такие прекрасные стихи.
1: Это не мне, а Борису Леонидовичу Пастернаку спасибо.
2: Что значит «наши имена»?

0: каждый родитель желает знать.
1: Где находится секретная лаборатория нашего организма и как обезвреживаются токсины? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+. В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
2: А это слон. Самое большое животное на Земле.
3: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
1: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
2: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: гостях у сказки.
1: Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Премудрый пескарь. Жил-был пескарь. И отец, и мать у него были умные. Помаленьку да полегоньку долгие годы в реке прожили и ни в уху, ни к щуке в хайло не попали. И сыну тоже заказали. «Смотри, сынок», — говорил старый пескарь, умирая, «коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба». А у молодого пескаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит. Куда ни обернется, везде ему мат. Кругом в воде все большие рыбы плавают, а он всех меньше. Всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает, зачем глотать. Рак может его клешней пополам перерезать. Водяная блоха в хребет впиться и до смерти замучить. Даже свой брат-пескарь, и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросится отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой драться. Только комара за даром растреплют. А человек? Что это за ехидное создание такое? Каких каверс он не выдумал, чтобы его пескаря напрасную смертью погублять? И не вода, и сети, и верши, и нарота, и, наконец, уду. Кажется, что может быть глупее уды? Нитка. На нитке крючок. На крючке червяк или муха надеты. Да и надеты-то как? В самом, можно сказать, неестественном положении. А между тем, именно на уду всего больше пескарь ловится. Отец-старик не раз его насчет уды предостерегал. «Пуще всего берегись уды», — говорил он, «потому что хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами, пескарями, что глупее, то вернее. Бросят нам муху, словно нас же приголубить хотят. Ты в нее вцепишься, ан в мухе-то и смерть». Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту пору целую артелью. Во всю ширину реки невод растянули. Да так версты с две по дну волоком и волокли. Страсть, сколько рыбы тогда попалось! И щуки, и окуни, и головли, и плотва, и гольцы. Даже лещей лежебоков и стины со дна поднимали. А пескарям так и счет потеряли. И каких страхов он, старый пескарь, натерпелся, покуда его по реке волокли. Это ни в сказке сказать, ни пером описать. Чувствует, что его везут, а куда — не знает. Видит, что у него с одного боку щука, с другого — окунь. Думает, вот-вот сейчас или та, или другой его съедят, а они не трогают. В ту пору не до еды, брат, было. У всех одно на уме — смерть пришла. А как и почему она пришла, никто не понимает. Наконец стали крылья у невода сводить. Выволокли его на берег и начали рыбу из мотни в траву валить. Тут-то он и узнал, что такое уха. Трепещется на песке что-то красное. Серые облака от него вверх бегут. А жарко таково, что он аж разомлел. И без того без воды тошно, а тут еще поддают, слышит, костер, говорят. А на костре на этом черное что-то положено, и в нем вода, точно в озере, во время бури ходуном ходит. Это котел, говорят. А под конец стали говорить, Вали в котел рыбу, будет уха!» И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыбак рыбину. Та сначала окунется, потом, как полоумная, выскочит, потом опять окунется и присмиреет. Ухи отведала. Валили, валили, сначала без разбора, а потом один старичок глянул на него и говорит: «Какой от него, от малыша, прок для ухи? Пущай в реке порастет». Взял его под жабры, да и пустил в вольную воду. А он, не будь глуп, во все лопатки домой. Прибежал, а пискариха его из норы ни жива, ни мертва выглядывает. И что же? Сколько ни толковал старик в ту пору, что такое уха и в чем она заключается, однако и поднесь в реке редко кто здравые понятия об ухе имеет. Но он, пискарь-сын, отлично запомнил поучение пискаря-отца, да и на ус себе намотал. Был он пискарь просвещенный, умеренно либеральный и очень твердо понимал, что жизнь прожить не то, что мутовку облизать. Надо так прожить, чтобы никто не заметил, сказал он себе, а не то как раз пропадешь. И стал устраиваться. Первым делом нору для себя такую придумал, чтобы ему забраться в нее было можно, а никому другому не влезть. Долбил он носом эту нору целый год. И сколько страху в это время принял, ночуя то в иле, то под водяным лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно, именно только одному поместиться впору. Вторым делом насчет житья своего решил так. Ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят, он будет мацион делать, а днем станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить есть все-таки нужно, а жалованье он не получает и прислуги не держит,

то будет он выбегать из норы около полдён, когда вся рыба уж сыта, и Бог даст, может быть, козявку другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться. Так он и поступал. Ночью мацион делал, в лунном свете купался, а днем забирался в нору и дрожал. Только в полдень выбежит, кое-чего похватать, да что в полдень промыслишь? В это время и комар под лист от жары прячется, и букашка под кору хоронится, поглотает воды и шабаш. Лежит он день-деньской в норе, ночей не досыпает, куска не доедает, и все-то думает. Кажется, что я жив. Что-то завтра будет. Задремлет грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет, и он на него 200 000 выиграл. Не помня себя от восторга, перевернется на другой бок. Глядь, а на него целых полрыла из норы высунулось. Что, если б в это время щуренок поблизости был? Ведь он бы его из норы-то вытащил. Однажды проснулся он и видит. Прямо против его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно околдованный, вытаращив на него костяные глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался. И целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак его поджидал, а он тем временем все дрожал, все дрожал. В другой раз, только что успел он перед зорькой в нору воротиться, только что сладко зевнул в предвкушении сна, глядит, откуда ни возьмись у самой норы, щука стоит и зубами хлопает. И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была. А он и щуку надул, не вышел из норы, да и шабаш. И не раз, и не два это с ним случалось, а почесть, что каждый день. И каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день восклицал: «Слава тебе, Господи, жив!» Но этого мало. Он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал так. Отцу, шутя, можно было прожить. В то время и щуки были добрее, и окуни на нас мелюзгу не зарились. А хотя однажды он и попал было в уху, так и тут нашелся старичок, который его вызволил. А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и пескари в честь попали. Так уж тут не до семьи, а как бы только самому прожить. И прожил премудрый пескарь таким родом слишком 100 лет. Все дрожал, ни друзей у него, ни родных, ни он никому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными девушками не гоняется, только дрожит, да одну думу думает. Слава Богу, кажется, жив. Даже щуки под конец, и те стали его хвалить. Вот кабы все так жили, то-то бы в реке тихо было. Да только они это нарочно говорили. Думали, что он на похвалу-то отрекомендуется. Вот, мол, я, тут его и хлоп. Но
он и на эту штуку не поддался, а еще раз своей мудростью козни врагов победил. После 100 лет неизвестно, только стал премудрый пискарь помирать. Лежит в норе и думает: слава богу, я своею смертью помираю. Так же, как умерли мать и отец. И вспомнились ему тут щучьи слова. Вот кабы все так жили, как этот премудрый пискарь живет. А Нутка в самом деле, что бы тогда было? Стал он раскидывать умом, которого у него была палата. И вдруг ему словно кто шепнул: ведь этак, пожалуй, весь пискарь род давно перевелся бы. Потому что для продолжения пискарьего рода прежде всего нужна семья, а у него ее нет. Но этого мало. Для того, чтобы пискарья семья укреплялась и процветала, чтобы члены ее были здоровы и бодры, нужно, чтобы они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтобы пискари достаточное питание получали, чтобы не чуждались общественности, друг с другом хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь может совершенствовать пискарью породу и не дозволит ей измельчать и выродиться в снетка. Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия. Живут, даром место занимают, да корм едят. Все это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла. Вылезу-ка я из норы, да гоголем по всей реке проплыву. Но едва он подумал об этом, как опять испугался и начал дрожа помирать. Жил-дрожал и умирал-дрожал. Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости, кого он утешил, кому добрый совет подал, кому доброе слово сказал, кого приютил, обогрел, защитил, кто слышал об нем, кто об его существовании вспомнит. И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: никому, никто. Он жил и дрожал только и всего. Даже вот теперь. Смерть у него на носу, а он все дрожит. Сам не знает из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде. Ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнет. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный, никому не нужный, лежит и ждет. Когда же, наконец, голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования? Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы. Может быть, как и он, пискари, и ни одна не поинтересуется им. Ни одной на мысль не придет. Дай-ка спрошу я у премудрого пискаря, каким он манером умудрился слишком 100 лет прожить? И ни щука его не заглотала, ни рак клешней не перешиб, ни рыболов на уду не поймал. Плывут себе мимо, а может быть и не знают, что вот в этой норе премудрый пискарь свой жизненный процесс завершает. И что всего обиднее, не слыхать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят: слыхали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба соли не водит, а все только распостылую свою жизнь бережет. А многие даже просто дураком и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит. Раскидывал он таким образом своим умом и дремал. То есть
не то что дремал, а забываться уж стал. Раздались в

0: его ушах предсмертные шепоты. Разлилась по всему телу истома, и привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл, будто бы он 200 тысяч. Вырос на целых пол аршина и сам щук глотает. А покуда ему это снилось, рыло его помаленьку да полегоньку целиком из норы и высунулось. И вдруг он исчез. Что тут случилось? Щука ли его заглотала? Рак ли клешней перешиб? Или сам он своей смертью умер и всплыл на поверхность? Свидетелей этому делу не было. Скорее всего, сам умер, потому что какая сласть щуки глотать хворого умирающего пескаря? Да к тому же еще и премудрого.
1: Хочешь послушать еще больше классных сказок? Заходи на сайт детифм.ру. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке,

0: по узенькой дорожке.
1: От деревушки пешки
0: до деревушки ложки.
2: А в деревушке ложки
0: у них устали ножки.

0: щелкали орешки.
1: А в деревушке ложки.
0: До деревушки пешки.
2: Пешком идти не близко.
0: Когда

0: детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам включается.
0: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
3: «Что под нами, под ногами».
5: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
6: Но, папа, это же детское радио.
7: Детское радио.
0: Вместе веселей.

0: Рядом, а не видно. Без языка, а слышно. Говорит, поет, скучать не дает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Существуют реальные тапочки для виртуальной реальности. В Австрии изобрели тапочки для игр виртуальной реальности. Это чтобы человек мог ходить и бегать в виртуальном пространстве, не вставая со стула. Обычно как все происходит? Надеваешь VR-шлем и будто бежишь в джунглях. А на самом деле ходишь по реальной комнате. Так можно и об стену стукнуться. Больно. Вот австрийские инженеры и придумали кибершуз. Тапочки с роликами на подошве. Надевайте их на свою обувь, садитесь на стул, который может вращаться, и побежали, сидя. Стоят такие кибертапки недешево. Примерно 25 тысяч рублей.
3: А знаете ли вы,

0: что?
1: Среди ежей есть один, кого можно назвать самым счастливым. Хозяйка улыбчивого ежика по кличке Херби ведет инстаграм своего питомца. Она путешествует по странам вместе с маленьким ежом и фотографирует его на фоне разных достопримечательностей и красивых пейзажей. А Херби действительно часто улыбается, и его жизнерадостная мордочка собирает тысячи лайков. Вот так маленький ежик, что помещается у хозяйки на ладони, дарит людям море положительных эмоций.
2: Ужасно интересно.
3: Я то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
1: Животные, оказывается, тоже могут быть левшами. Ученые выяснили, что в отличие от кошек, большинство котов действуют именно левой лапой. Например, играют с веревочкой. Также исследователи подсчитали, что наши любимые мурлыки большую часть времени проводят во сне. Спят по 16 часов в день, почти в два раза больше, чем мы с вами. И еще один удивительный факт про усатых-полосатых. Оказывается, только котята говорят мяу своим сородичам. Взрослые коты и кошки друг с другом разговаривают другими звуками и мяукают лишь для того, чтобы пообщаться с людьми. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Много песен на детском радио.

0: восточные славяне и их соседи. Волжская Булгария. Хазарский Каганат. В 7-8 веках нашей эры огромные равнины и степи юго-восточной Европы занимала Великая Булгария. Булгары грабили города и села Киевской Руси, уводили в полон русичей. Ведь булгарам и не хватало сил завоевать всю Киевскую Русь. Но набеги не прекращались.
1: Тяжело иго булгарское, да пришла на Русь другая беда. Как у моря у Хвалынского стоит город Итиль, и сидит в том городе царь Каган. И послал он на Русь войско свое, и велел князьям русским дань платить соболями да невольниками.
0: В те времена Киевская Русь только строилась, и справиться со всеми степными завоевателями не могла. А кочевники все расширяли границы своей территории, Хазарского Каганата. Хазарам приглянулись южно-русские поля и равнины. Они не собирались, как славяне, выращивать хлеб. Кочевникам нужны были пастбища. Русичи не смогли сдержать новых завоевателей.
1: Как пришли казари к полянам, говорят: будем править у вас, уведем ваших детушек в полон и платите нам дани подати. А поляне не покорились. Говорят: не дадим вам наших детушек, встретят вас мечи наши острые, биться будем до последних сил.
0: Хазарский отряд, напавший на полян, согласился брать дань мечами, в изготовлении которых были искусны поляне. Хазары обложили данью многие славянские племена, но не пытались обратить русичей в свою веру. Подчинив себе часть Руси, хазары не давали другим кочевникам нападать на славян и даже разгромили Великую Булгарию. После этого часть булгар ушла на Балканы, туда, где сейчас находится современная Болгария, а другая оказалась на Средней Волге и там создала новое государство – Волжскую Булгарию.
1: А казари не только кочевники. У Хвалынского моря города у них. Стольный град их Итиль зовется. Молятся они не нашему богу, а царю Кагану своему. И просят у него победы военной, удачи в бою, чтоб земля родила и скот плодился. А еще молятся казари Тенгри, синему небу и солнцу, и духам, и пращурам своим. Ловят рыбу они, чудо-ягоду растят виноградную, а еще торгуют и с татарами, и со страной Син, что далеко на востоке лежит. Торгуют невольниками, соболями да лисьими шкурами, шелком, потому дорога из страны Син шелковой зовется.
0: Однако торговля со страной Син, с Китаем, однажды прекратилась. Торговый путь, который контролировали хазары, опустел. На юге и востоке уже властвовала Великая Орда. Монголо-татары завоевали.

0: завоевали почти всю Азию, и хазары двинулись на север. Русичи пытались сопротивляться. В 885 году князь Олег запретил одному из славянских племен платить дань хазарам. А в 939 году князь Игорь даже захватил хазарский город Самкерц. Но ненадолго. В следующий раз на хазар пошел князь Святослав.
1: «И пошел Святослав воевать с Аркел, град казарский, Белая Вежа. Вышел князь в чисто поле, выкликал себе поединщика. Царь Каган вышел во поле, похвалялся: «Побью Святослава». А не вышло у Кагана казарского. Победил его князь Святослав. А потом взяли русичи стольный град Итиль и другие города казарские».
0: На этом история Великой Хазарии закончилась. Правда, Каспийское море еще долго называлось после этого Хазарским. А вот осколок Великой Булгарии, Булгария Волжская, еще долго доставляла беспокойство русским князьям. Хотя в 985 году киевский князь Владимир заключил с ней мирный договор. Булгары еще 200 лет продолжали нападать на русские города, но всегда получали отпор и новое предложение жить мирно, по-соседски. В начале 13 века, после легендарной битвы на Калке, Волжскую Булгарию захватили татаро-монголы. Она вошла в состав Золотой Орды, которой еще долго пришлось усмирять непокорных булгар.
2: Понравилась программа? Еще больше выпусков ты найдешь на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.

Да будь юным, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смейся.

0: песен на детском радио. Как поют ведущие детского радио?
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: Добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, в ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
2: мультики!
0: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Гипермаркет Офис Мак.
10: Звонок для учителя.
11: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по

0: Офис, офис Маг.
1: ООО «Офис Маг РТ». Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Реклама.
5: Буратино и Щелкунчик,
6: Чиполлино и Аладдин,
5: Колобок и Курочка Ряба,
6: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
5: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
6: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
5: Подробности на сайте muspuppets.ru.
7: Категория 0+.
8: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
10: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
11: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
12: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-4041.
13: А знаете ли вы, что...
14: Лягушка может стать лучшим другом на свете.
15: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
13: «Ужасно интересно».
16: Все то, что неизвестно.
15: Каждый день на детском радио.
17: Хрум или сказочный детектив.
18: Мария Петровна, здравствуйте!
19: Привет, Макс!
18: Как хорошо, что вы пришли! Я для вас самое лучшее место занял! В третьем ряду, в середине, 12-е!
19: Спасибо большое и за место, и за приглашение! Как я могла пропустить премьеру нашей театральной студии? «Синяя птица» Марисы Метерлинка – чудесная сказка!
18: У меня роль хлеба!
19: Я помню. По-моему, ты очень волнуешься, Макс. Может быть, даже слишком.
18: Да, Мария Петровна, я очень волнуюсь! У нас еще неприятный сюрприз. Птица пропала, игрушечная. Она в спектакле изображает синюю птицу. Тиль-Тиль должен подарить ее девочке в финале сказки. Вчера на репетиции я видела эту птичку, а сегодня она куда-то запропала. И вот сейчас все ее ищут, вместо того, чтобы повторить текст.
19: Все образуется. Я тоже приму участие в поисках. До встречи.
18: Мария Петровна! Похоже, в какую-то сказку переместилась. Но ведь мне тут помощь нужна. Ничего не могу понять. Третий звонок. Зрители заходят в зал. Надо готовиться к выходу. Прикрепляю накладной живот. Надеваю шелковый халат. На голову тюрбан. Готово.
11: Марья Петровна, ох, как же хорошо, что вы прибыли. У нас тут такое...
19: Мне все известно. Исчезла синяя птица.
11: Да, ищем ее по всем сказкам. Все летающие средства подключили. Ковры-самолеты, драконы, скороходы, все с ног, или что там у них, сбились. Ну, как вы узнали?
19: Если птица удачи исчезает в сказках, это мгновенно отражается на реальном мире. Нужно поскорее ее найти. Сейчас я должна вернуться в школу.
11: А я думал, вы останетесь. А может, Максимка мне поможет?
19: К сожалению, Макс сегодня очень занят. Прости, Добрыня, мне пора.
18: Уважаемая фея, одну минуту. Посмотрите, серебряная клетка, доверенная мне.
19: У Макса роль хлеба, в следующей сцене он не занят. Незаметно пройду за кулисы, может, удастся с ним поговорить. Макс! Макс!
18: Ой, Мария Петровна, а я думал, вы в зале.
19: События развиваются слишком быстро, так что спокойно посмотреть спектакль не получится. Скажи, игру...

0: Игрушечная птица нашлась?
1: Нет, ребята побежали в магазин игрушек. Он через дорогу. Они хотят подобрать птицу взамен пропавшей.
0: У них ничего не получится.
1: Почему?
0: Понимаешь, Максим, синяя птица действительно пропала.
1: Ну ничего, мы купим какую-то.
0: Она пропала из сказочного мира.
1: Вы думаете, она пропала у нас, потому что пропала из своей сказки? Она же может исчезнуть из театров, где играет пьесу Метерлинка. Ужас.
0: Понадобится твоя помощь, Макс.
1: Я готов. Только что я могу сделать? Ты еще в этом неудобном костюме хлеба?
0: Сейчас это самый подходящий костюм. К тому же у тебя есть клетка для птиц. Сразу после спектакля отправишься в сказку.
1: Сказку «Синяя птица» Мариса Метерлинка?
0: Да.
1: А не будет ли слишком поздно?
0: У нас нет выбора. Иди, твой выход. Алло, Добрыня, как твои дела? Ясно, здесь тоже без изменений. Да, скоро буду.
2: Марья Петровна, а я думал, Максимка с вами примчится.
0: Он все еще занят. Скажи, в каких сказках ты успел побывать?
2: Во всех детских сказочных пьесах, Марья Петровна. Никогда еще так часто в театр не ходил. Вот сейчас в сказках Андерсена был. У него же много таких, где по сюжету предметы оживают, помните?
0: Нигде никаких следов?
2: Ни следов, ни улик, ни отпечатков. Ничегошеньки.
0: Плохо. Синяя птица – это символ мечты.
2: Да понимаю, Марья Петровна.
0: Пожалуй, нам стоит проверить другие пьесы Метерлинка.
2: А разве у него еще какие-то пьесы есть?
0: Конечно, есть. Я начну с пьес «Принцесса Мален» и «Семь принцесс».
2: А я проверю бельгийские сказки. Метерлинк ведь из Бельгии.
0: Отлично. На всякий случай загляни еще во французские. До встречи.
2: На всякий случай? Легко говорить. Ну да ладно, где наш не пропадала? Для начала перемещаюсь в бельгийские народные сказки.
3: Гав-гав-гав. Бонжур. Здравствуйте, мсье Добрыня. Добрыня.
2: Бонжур. Здравствуйте, уважаемый. Могу я узнать ваше имя?
3: Старый пес. Так зовет меня мой хозяин. Но мой хозяин груб, мсье. Очень груб. Гав-гав-гав.
2: От всей души сочувствую вам.
3: Благодарю, мсье. Я не стар, я долго прожил. Так говорит Пак, лесной дух из сказок Старой Англии, замечательного английского писателя Рэдьярда Киплинга. У меня есть имя, мсье. Настоящее имя. Меня зовут Оноре. Знаете, мсье, больше всего на свете я люблю сказки. Особенно про собак. Гав-гав-гав. А еще у меня есть друг. Настоящий, хороший друг, мсье. Он воробей. Да-да, не удивляйтесь. Его имя Шарль. Простите, мсье, я слишком долго говорю, а вы спешите. Скажите, пожалуйста, может ли старый Оноре чем-то быть вам полезен?
2: Уважаемый Оноре, я хотел бы поговорить с вашим другом Шарлем. Вы нас познакомите? Дело в том, что я ищу одну птицу. Это очень важно.
3: Конечно, познакомимся, конечно. А вот и он, вот и он.
4: Чик-чирик, чик-чирик. Я скучать не привык. Привет тебе, Оноре.
3: Привет, мой дорогой Шарль.
4: Бонжур, месье. Я воробей, зовут меня Шарль, и я к вашим услугам.
2: Здравствуй, Шарль. Ты ведь знаешь, что синяя птица пропала?
4: Чик-чирик, чик-чирик. Знаю, месье. Я думаю так. Синяя птица – это символ счастья, мечты. А мечта не должна теряться.
2: И я того же мнения, дружочек Шарль. Вот что, у меня к тебе просьба. Собери-ка ты своих знакомых воробишек и помогите нам найти синюю птицу.
4: Чик-чирик, чик-чирик. Что ж, месье, птичка не кошка. Поищем немножко.
3: Мы вместе поищем, месье. Гав-гав-гав.
2: Вот спасибо. А мне пора в другую сказку.
5: Добрыня, привет. Я на минутку.
2: О, Максимка, здорово. А Марья Петровна говорила, что ты занят.
5: Еще как занят. Слушай, я хотел узнать, как идет расследование. Могу я чем-то помочь?
2: Что у тебя там? Ты в какой сказке?
5: Я сейчас...
2: Максимка, тебя плохо слышно. Слушай, Марья Петровна в пьесу «Метерлинка» отправила.

0: понравилось. А я по бельгийским сказкам решил пройтись. Хочешь помочь? Отправляйся во французские.
1: Хорошо, только бы успеть.
0: Что успеть?
1: Потом объясню. Ну, пока.
0: Пока. Сам звонит, сам пока говорит. Не поймешь этих детективов.
2: Так, и куда это я угодил, интересно? Старинный замок. Замок как замок. Но что это за сказка? Где мне искать синюю птицу?
3: Ти-ти-ти-ти-ти. Ти-ти-ти-ти-ти. Ти-ти-ти, ти-ти-ти. Ти-ти-ти, ти-ти-ти-ти. Ти.
2: Неужели это она?
3: Нет, мой уважаемый юный детектив. Я не она.
2: Как же я могу понять, что вы не она, если я вас не вижу? Покажитесь, пожалуйста.
3: Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Посмотрите на меня внимательно. В моем оперении нет синих перьев.
2: Да, это правда.
3: Я всегда говорю только правду. Я птица, которая вещает, то есть торжественно провозглашает правду.
2: Все ясно. Это сказка о птице, которая вещала правду. Скажите, правдивая птица, а вы синюю птицу случайно не видели?
3: Ну, как вам сказать, мой юный детектив? Видела только очень давно. Я полагаю, что синюю птицу похитили.
2: Кто?
3: Като. Ти-ти-ти, ти-ти-ти. Ти-ти-ти, ти-ти-ти-ти. Ти.
2: Спрашиваешь ее как человека, а она... Ой, спектакль! Скоро мой выход! Мне срочно нужно переместиться в реальный мир. Мой солидный возраст, опыт и преданность этим детям дали мне право стать их телохранителем. Госпожа Ночь, позвольте спросить, где мы можем скрыться от опасности?
3: Ти-ти-ти-ти-ти. Ти-ти-ти-ти-ти.
0: О, птичка! Только не синяя. Так, теперь нужно понять, на каком языке с ней разговаривать. Я в Бельгии, но в какой сказке? Не пойму. Excuse me, Kuntunen par Women Wragen Bentworden. Простите, не могли бы вы ответить на несколько моих вопросов? Да, сущее наказание, этот нидерландский язык.
3: Вы говорите по-французски, месье. Я француженка.
0: А мне сказали, что в Бельгии надо по-нидерландски говорить. Только у меня пока не очень получается.
3: Мы можем поговорить на сказочном языке, месье.
0: Лучше на сказочном, спасибо. Скажите, а вы не видели синюю птицу?
3: Давно не видела. Я почти уверена, месье, что синюю птицу похитили.
0: Ясное дело, не сама же она упорхнула. Кстати, а можно узнать, что вы за птица?
3: Я птица, которая вещает правду. Как все это странно. Сначала синюю птицу искал хлеб, теперь ее ищете вы. Но мне доподлинно известно, что найдет ее некто третий.
0: Вы говорите, хлеб искал птицу?
3: Ха. Он выглядел как хлеб.
0: Так это он украл птицу. А где он?
3: Как вам сказать?
0: Только не путайте меня, пожалуйста, я сам запутаюсь.
3: Это я уже поняла.
2: Ти-ти-ти-ти-ти.
0: Вы мне толком скажите, кто синюю птицу стащил?
3: Като.
0: Послушайте, нехорошо отвечать вопросом на вопрос. Ведь это я у вас хочу узнать, кто... А вы мне голову морочите.
3: Като. Ти-ти-ти-ти-ти. Ти-ти-ти-ти-ти.
0: Като, като. Ничегошеньки не могу понять. Ай, пойду хлеб искать. А что я ему скажу? А вот что. Рассказывай все как на духу, не то я тебя съем.

0: Добрыня, наконец-то. Какие новости?
1: Новости такие, Марья Петровна. Птичка из бельгийских сказок сказала, что хлеб... В общем, подозрительный он.
0: Странно такое слышать. После исследования пьес Метерлинка я склонна считать, что птицу мог украсть персонаж другой сказки.
1: Разберемся, Марья Петровна, не в первый раз. Сейчас найду хлеб и все у него узнаю.
0: Хорошо, а я пока позвоню Максу.
2: Алло, Марья Петровна!
0: Макс, можешь говорить?
2: Да, могу, сейчас антракт. Какие у вас новости?
0: Добрыня решил поговорить с хлебом. Он считает, что хлеб причастен к исчезновению синей птицы. И еще кое-что. В одной из пьес Метерлинка я услышала, что в его сказке пробрался чужак.
2: А кто это? Как определить? Сказок много. У кого был мотив, непонятно.
0: Да, это самое главное. Понять, для чего красть синюю птицу. Скажи мне, Макс, что такое, по-твоему, синяя птица? Что она может дать владельцу?
2: Счастье. Получается, что ее похитил кто-то, кто хочет, чтобы у него было счастье. Может, кто-то несчастный. Или наоборот, какой-то злодей. Он считает себя счастливым и хочет лишить счастья всех остальных. Мария Петровна, скоро мой выход.
0: Беги, позже поговорим.
3: Кто же наш подозреваемый? Несчастный и делает другим гадости. Кощей какой-то получается. Но это как-то нелогично. Чего-то не хватает. Вот только чего? Знаю, способ совершения преступления. Как он это сделал? Где подстерег птицу? Может, это был кто-то, кого персонажи сказки не заподозрили? Может, преступник очень хорошо маскировался? Ага!
0: Макс, что случилось?
2: Ничего, Мария Петровна. Просто у меня возник вопрос. А почему Добрыня решил поговорить с хлебом?
0: Птица из какой-то бельгийской сказки сказала Добрыне, что хлеб может быть причастен к пропаже синей птицы.
2: А может, это птица из французской сказки? Я с ней недавно говорил.
0: Возможно. Добрыня сказал, что в разговоре она упомянула свое французское происхождение. Подожди, ты что, перемещался в сказке? А как же спектакль?
2: Да я в перерыве, ничего страшного. А что, если птица говорила не о том настоящем хлебе из сказки, а обо мне? Я ведь был в костюме хлеба, когда с ней разговаривал.
0: Да, вполне возможно, что Добрыня ищет тебя, Макс.
2: Настоящий преступник тоже мог переодеться в костюм одного из персонажей пьесы. И его тоже никто ни в чем не заподозрил бы. Так ведь, Мария Петровна?
0: Верно, Макс. Все это время мы не могли найти улик. Герои сказки казались невиновными, а никто чужой здесь не появлялся. Ты прав. Чужой мог пройти, переодевшись в своего. Мне нужно переместиться к Добрыне.
2: А я пошел играть спектакль дальше.
0: Хорошо. Позже созвонимся.
1: Во, Марья Петровна, а я только-только с хлебом закончил разговаривать.
0: И ничего не выяснил.
1: Нет, уж я и так, и эдак, а он ничего путного не сказал. А как вы догадались?
0: Добрыня, скажи, птица говорила тебе, что хлеб не похож на хлеб?
1: Да мало ли, что она говорила-то.
0: Она сказала правду. Макс сейчас в школе. Он играет в спектакле «Синяя птица», и ему досталась роль хлеба. В перерыве между выходами на сцену наш коллега успел побывать в сказке и поговорить с птицей. Она приняла его за персонаж сказки и...
1: Ну точно! Он ведь звонил мне! Ведь это я его во французские сказки направил.
0: Так же мог поступить преступник.
1: Преступник тоже звонил?
0: Преступник мог переодеться в одного из персонажей сказки «Синяя птица» и пробраться в сказку незамеченным.
1: Очень может быть. А в кого преступник переоделся?
0: Пока не ясно. Надо еще раз всех опросить, проверить алиби, выяснить. Возможно, кто-то видел персонажа дублера.
1: Это сложно.
0: Не вижу ничего сложного. Ты какой-то рассеянный сегодня, Добрыня.
1: Да я просто голодный. Можно я побеседую с кем-то несъедобным?
0: Что же, ты не позавтракал? Ну хорошо, говори с несъедобным.
1: Говорящий хлеб, вы подумайте. А уж когда он о помидоре речь завел, тут и вовсе.
0: О каком помидоре?
1: Марья Петровна, думаю, он меня с толку хотел сбить.
0: Но почему помидор? У Метерлинка в сказке были хлеб, сахар, молоко.
1: Нет, не могу больше о еде говорить. Пойду перекушу чего-нибудь.
0: Хорошо, Добрыня, я сама поговорю с хлебом.
1: Вон там, возле домика дровосека. Я мигом. Тут недалеко в сказке Андерсона горшочек каши наварил. Я быстро. Одна нога там, другая тут.
0: Помидор.

0: Странно. Здесь все съедобные персонажи из сказки «Синяя птица». Здравствуйте, я Мария Петровна, глава детективного агентства «Хрум». У меня к вам один вопрос.
1: Если они опасны и коварны, мы должны подождать у входа и помочь детям бежать.
0: Макс! Макс!
1: Мария Петровна!
0: Макс, близится финал спектакля, а синяя птица не найдена.
1: Да, у нас тоже не получилось найти замену. Решили играть с воображаемой птицей.
0: Послушай, в разговоре с Добрыней Хлеб упомянул помидор. Я решила с ним побеседовать.
1: Какой помидор? При чем тут помидор?
0: В том-то и дело, что ни при чем. Хлеб просто сказал это слово по-французски. Помидор.
1: Золотое яблоко?
0: Именно.
1: Все равно не понимаю. Синяя птица и золотое яблоко. Какая связь?
0: Сказок, в которых упоминаются золотые яблоки, очень много.
1: А времени мало.
0: Поэтому я тебя прошу, смотри внимательно. Если увидишь кого-то с золотым яблоком...
1: Вы имеете в виду сейчас? Во время спектакля? Здесь? В школе?
0: Мы предположили, что преступник хотел лишить всех счастья, похитив синюю птицу. Если это так, он захочет убедиться, что его план сработал, и придет на спектакль.
1: Я могу тихонько посмотреть из-за кулис.
0: А мы с Добрыней пока проверим сказки, где есть золотые яблоки.
1: Посмотрим. О, в 9-м ряду что-то вроде солнечного зайчика. Это оно, золотое яблоко. Его держит в руках мальчик. Неужели он преступник? Ой, я совсем забыл, мне на сцену пора. Эти дети выполнили важную миссию. Со смешанным чувством неизъяснимой нежности и горечи говорим мы им «прощайте». И чувством этим мы всецело обязаны тому взаимному уважению. Мария Петровна в зале, она сидит рядом с тем мальчиком. Вы больше не услышите моего голоса, не увидите меня одушевленным. Но я всегда буду рядом с вами. Смело могу сказать, что я самый верный и старинный друг человека. Спектакль почти закончился. А где же Мария Петровна и тот мальчик? Из какой он сказки?
0: Из сказки «Мио, мой Мио».
1: Ой, Мария Петровна, а что за мальчик сидел рядом с вами? Это он, преступник?
0: Нет, Макс. Бу Вильхельм Ульсен, он же Мио, ни в чем не виноват.
1: А кто сегодня смотрел спектакль?
0: Мамы мальчика и девочки, которые исполняют роли Тильтиля и Митиль. А Мио оказался здесь потому, что выслеживал своего врага. И его враг мог украсть синюю птицу. Мио только что вернулся в свою сказку.
1: Эту сказку «Мио, мой Мио» написала Астрид Лингрен. Я не слишком хорошо ее помню.
0: Это история маленького мальчика. Его звали Бу. Воспитывали его приемные родители, и они не любили его. А мальчик мечтал о том, чтобы у него была настоящая любящая семья. Однажды, с помощью джина и золотого яблока, он очутился в сказочной стране. Королем этой страны был его отец, а его самого звали Мио.
1: У него там еще друг появился, Юм-Юм. А потом там кто-то злой появляется.
0: Рыцарь по имени Като. И Мио вступает с ним в бой.
1: Като! Так говорила птица.
0: Значит, ты слышал имя преступника.
1: Только не придал значения словам птицы.
0: Перемещаемся в сказку Астрид Лингрен «Мио, мой Мио». Добрыня уже должен быть там.
2: Марь Петровна, а почему с вами Хлеб? А где Максимка?
1: Добрыня, это я.
2: Ой, не узнал. Ты так в образ вошел.
1: Спасибо.
2: Марь Петровна, я все понял. Преступника зовут Като. И он...
0: Из этой сказки.
2: Ну как вы узнали?
0: Помнишь, ты говорил с птицей, и она повторяла.
2: Като. Я не понял, что она произносит имя.
1: Я тоже.
0: Только не это.
1: Что случилось?
2: Вроде ничего. Мы в сказке Астрид Лингрен «Мио, мой Мио». В конце происходит битва главного героя с рыцарем Като. Все по сюжету.
0: Нужно спешить к месту сражения.
2: Зачем спешить-то?
0: Мальчик Мио победит рыцаря Като, пронзит его каменное сердце тот рассыплется и станет грудой холодных камней.
3: И мы не узнаем, где он прячет синюю птицу. Скорее!
1: Я вижу мальчика. Это Мио. У него в руках меч.
0: А у его ног камни.
2: Опоздали.
4: Ти-ти-ти-ти-ти. Ти-ти-ти-ти-ти.
3: Ой, смотрите, сюда летит та самая птица из французской сказки.
1: Да, я узнал ее.
5: Вам, сказочным сыщикам, известны сюжеты всех сказок без исключения. Припомните, что произошло после того, как мальчик Мио победил рыцаря Като.
3: Рыцарь развалился, он превратился в кучу камней. Как там в сказке говорится-то?
0: На полу осталась только серая груда камней, а на подоконнике вдруг оказалась маленькая серая птичка. Она стучала клювиком по подоконнику. Видно, просилась, чтобы ее выпустили.
3: И дальше. Я до того ее не замечал. Я не знаю, где же она могла прятаться. Я подошел к окну и распахнул его. Пусть летит себе на волю.
2: Но ведь птичка была серая, а мы ищем синюю.
5: Взгляните вот сюда. Прошу вас.
0: Маленькая серая птичка превратилась в синюю.
1: Птичка, иди сюда. Садись в клетку. Побудь здесь совсем немного. Мы доиграем спектакль, и ты вернешься в свою сказку.
5: Помните о своем обещании, мой юный детектив. Синяя птица не может жить в неволе.
2: Ну вот и ладно. В сказках порядок, можно вздохнуть спокойно. Может, к Лукоморью на выходные съезжу? Кот ученый давно зовет. Сметанки ему свежие отвезу. Марья Петровна, а вы, может, снимете на видео, как Максимка в спектакле играет?
6: Я бы посмотрел.
0: Обязательно.
2: До свидания, детективы. Спасибо вам.
0: До свидания, Добрыня.
1: До новых расследований.
7: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования «Хрум» на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: Реклама.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
1: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
5: Слушаю.
6: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
5: Что случилось, Добрыня?
6: Чудо-юдо сказки портит.
5: Это чудо-юдо, который из былин?
6: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
1: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: А знаете ли вы, что...
8: Бывает дождь из игуан.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
7: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: кошки, мышки, мышки, кошки. Надо под руку шагать. Кошки, мышки, мышки, кошки. Надо под руку шагать.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
1: Детское.

0: эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
0: Мышцы рук и ног не самые сильные в нашем организме. А знаете ли вы, какая мышца самая сильная? Нет, это вовсе не сердце. Ответ на этот вопрос дали ученые. Самая сильная мышца – это жевательная, которая работает, когда мы жуем коренными зубами. Подсчитали, что эта мышца развивает усилие до целых 72 килограммов. Она также принимает участие в речи, мимике и зевании. Большими по размеру эти мускулы назвать нельзя. Однако для того, чтобы происходил процесс пережевывания пищи, нужна огромная сила. Во всем организме людей нет другой мышцы, которая работала бы так много и так мощно. Вот, оказывается, кто главный силач в нашем организме.
1: А знаете ли вы, что...
0: Среди деревьев есть свои рекордсмены-долгожители. В Америке обнаружилось уникальное дерево. Это болотный кипарис, которому 2624 года. Возраст растения ученые определили с помощью специальных приборов. То есть дерево застало знаменитого путешественника Христофора Колумба

0: который эту самую Америку и открывал. Впрочем, этот кипарис и другие его собратья под угрозой, говорят ученые. Во-первых, из-за браконьеров, которые вырубают лес. Ведь древесина болотного кипариса считается очень ценным материалом. Во-вторых, экология на Земле нарушена, и потепление может погубить его листву и корни. Чтобы этого не случилось, биологи хотят законсервировать кипарисовую рощу. Нет, конечно, прятать кипарисы в жестяные банки, как зеленый горошек, никто не собирается. Просто доступ к роще будут иметь только ученые. Они смогут изучать и сами деревья, и то, как менялся климат в прошлом.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Не только собака может быть другом человека. 80-летний британский пенсионер Джон Саммер, прогуливаясь однажды по пляжу, спас чайку, у которой была сломана лапка. Птица кричала от боли, не могла самостоятельно передвигаться и добывать себе еду. Джон пожалел чайку и решил, что должен ее выкормить. С тех пор встречи Джона с Чиппи, такое имя он дал птице, происходят практически каждый день на протяжении вот уже 12 лет. Чайка полностью доверяет мужчине, узнает его, позволяет взять в руки. Сейчас Чиппи уже около 20 лет. Если перевести этот возраст в человеческий, то получится, что Чайка и Джон – ровесники. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: по интересам.
1: Какая красивая елка! А что это за необычные игрушки на ней?
2: Они сделаны из бисера. Разноцветные шарики, куклы, колокольчики, ангелочки, сердечки. А вот и Дед Мороз со Снегурочкой.
1: Потрясающе! Я-то думал, что из бисера можно сделать только украшения. Бусы, браслеты.
2: Из бисера можно мастерить все, что угодно. Главное – фантазия. Посмотрите, вот шкатулка. А это игрушки для детей. Погремушки, фигурки тигра, слона, жирафа. Все из бисера.
1: Даже не верится.
2: Видите цветастый ковер на всю стену? Потрогайте ладонью и поймете, что он тоже почти целиком из бисера. Моя работа. Я давно увлекаюсь вышивкой из бисера.
1: А как давно в мире появилось бисероплетение?
2: Ой, очень давно. Еще древние люди собирали обычные камушки с отверстиями, нанизывали их на ниточки и носили на шее. А потом в Древнем Египте более 3000 лет назад появилось стеклоделие.
1: Но я думал, что египтяне из стекла делали посуду, украшения.
2: А еще стеклянные камушки с отверстиями. Ими украшали одежду фараонов, ну то есть правителей.
1: Это в Древнем Египте делали такие красивые маски из бисера, что висят у вас на стене?
2: Нет, их делали в Венеции в Средние века. Карнавальные маски, разноцветный бисер, зеркала, вазы появлялись из-под рук венецианских умельцев. И долгое время под страхом смерти они хранили секрет стеклоделия.
1: Как это? Под страхом смерти?
2: Да-да, вот так. Только венецианские мастера знали, как делать бисер и изделия из стекла. И они не имели права раскрывать тайну своего мастерства. Иначе их могли казнить.
1: И что дальше? Чем все закончилось?
2: Закончилось все тем, что в конце 18 века смекалистые мастера из Богемии, Северной Чехии изобрели новую технику стеклоделия. Вот так секрет изготовления бисера распространился по всей Европе. А теперь любой желающий может научиться вышивать бисером.
1: И делать подарки друзьям и знакомым.
2: Конечно! Даже известный русский поэт 19 века Михаил Лермонтов мастерил для своих друзей подарки из бисера. Я тоже хочу преподнести вам подарок. Вот эту звезду. Она украсит новогоднюю елку.
1: Спасибо!
0: Клуб по интересам.

0: страшно. Весть о беде придет ли вдруг, или радостная весть. Дай лапу мне, дай лапу, друг.
1: Дай лапу мне, дай лапу, друг.
2: Спасибо, друг, что ты на свете есть. Спасибо, друг, спасибо, друг, что ты на свете есть.

0: хороших друзей.
1: Хороших друзей? Сколько на свете веселых затей?
0: Веселых затей?
1: Веселых затей.
0: Воздушные змеи,
1: жмурки, салки,
0: прятки, мячи,
1: чехарда и скакалки.
0: И просто, и просто, и просто скакалки. Ну просто, просто, просто, просто, просто. Всегда есть мороженое одному. Невкусно ни мне, ни тебе, никому.
2: Столько на свете хороших друзей.
3: Хороших друзей, хороших друзей.
0: Ведь столько на свете вкусных вещей.
3: Вкусных вещей, вкусных вещей.
2: Манная каша,
1: ситрон и риски, компот, молоко,
0: леденцы и сосиски. И просто, и просто, и просто сосиски. Но просто, просто, просто, просто, просто сосиски. Играть во все игры нельзя одному.
1: Ни мне, ни тебе.
2: Никому, никому.

0: веселых друзей.
1: Веселых друзей. И столько на свете веселых зверей.

я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то

0: Было вчера, это забыть мне пора. Завтрашнего дня ни соседям, ни друзьям
1: никому
0: не узнать меня, не узнать меня.
2: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.
3: По заказу Госавтоинспекции МВД России.

светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 12 августа с 18.30 до 19.00, 15 августа с 12.05 до 12.35. 6+.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
5: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39-м царстве жили-были девочки и мальчики.
6: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
5: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
6: 0+. Реклама.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
10: Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-50.

0: 64-63.
1: Это время объяснять.
2: На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Реклама.
5: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
7: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
8: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
9: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-499. 95-921-40-41.

0: природе и погоде.
1: Что происходит в природе, знать мы хотим все о погоде.
2: Здравствуйте, друзья! Это я, Александр Беляев. В эфире ваша любимая программа
0: «О природе и погоде».
3: Здравствуйте, профессор. Точно, это моя любимая передача.
2: И прямо сейчас загадка.
3: И сразу моя отгадка.
2: Ходил, бродил по крыше, то громко, то потише. Ходил, бродил, постукивал, хозяев убаюкивал.
3: Элементарно. Карлсон ходит, стучит, но только не убаюкивает. От его топота уснуть просто невозможно. Или, может, Оли Лукое? Он вроде бы убаюкивает, но не топает. Да, и при чем тут погода, не пойму.
2: Без бот или калош его сухим не перейдешь. Догадались, друзья? Это дождь. Сегодня мы поговорим о нем, о снеге, о граде. В общем, об осадках, которые падают на нас с небес.
3: Осадки? Хорошие посадки.
2: Сегодня я докажу вам, как эти дары неба необходимы людям. Начну прямо сейчас. В эфире наша постоянная рубрика «Явление природы».
4: Все явления природы – это признаки. Признаки погоды. В природе изменение называется явление.
2: Поговорим о дождях.
3: Тоска от них.
2: Надеюсь, польза осадков ни у кого не вызывает сомнения. Дождь поет землю. Без него в мире не было бы такого многообразия растений. Дождь дарит свежесть, прохладу, очищает воздух и прибивает пыль.
3: А снег?
2: Снег покрывает поля зимой теплым пушистым одеялом. Это не просто красивая строчка из сочинения. Снежный покров в буквальном смысле одеяло, потому что прекрасно сохраняет тепло. Там под ним даже в сильные морозы теплее.
3: Ах, вот! Почему многие звери, белые медведи, например, точнее медведицы, устраивают свои жилища прямо в снегу.
2: Если в лютые зимы снега выпадает мало, вымерзают многие растения. А с наступлением весны снег превращается в талую воду, которая богата полезными веществами.
3: И вот только одного не понимаю. Как эти самые дождинки и снежинки появляются на небе? А она на снежинке

0: Путешествие осадков – это настоящее приключение с интересными перевоплощениями. Чудо, я бы сказал.
1: Это вы говорите, профессор?
2: Какие чудеса? Вы же верите в науку.
0: Это просто чудо природы.
1: Ну, что за чудо?
0: Как же образуется дождь, снег или град? Скажу сразу, примерно одинаково. Это связано с круговоротом воды в природе.
2: Круговорот воды в природе. Что-то припоминаю.
0: Рассмотрим это подробнее. Начинается все с того, что солнце прогревает нашу планету. Вода в океанах, морях, реках, озерах испаряется, то есть превращается в пар.
2: А, ну да, как в кипящем чайнике. Только, видимо, в природе это медленнее происходит.
0: Этот пар поднимается вверх, смешивается там с воздухом, который от этого становится более влажным. Поднявшись выше, влажный воздух охлаждается. Ведь чем выше от земли, тем холоднее.
2: Ну точно. Я когда последний раз на самолете летела, пилот объявлял, что температура за бортом минус 50 градусов. Хотя дело-то летом было.
0: Там вверху, в холоде, пар опять превращается в воду и появляются облака.
2: А, то есть облака – это такие мешки, наполненные каплями воды. Понимаю.
0: Капли эти растут и укрупняются, принимая в себя все большее количество влаги.
2: И облака превращаются в тучи. Эточка, эточка, эточка.
0: Когда капли становятся слишком тяжелыми, они уже не могут удерживаться в небе и падают вниз на землю, так сказать, осаживаются. Вот так рождаются осадки.
2: Ну, я все поняла и даже смогу объяснить это внуку. Эти капли дождя выпадают на землю, потом стекают ручьями в озера, реки, моря, океаны. Там вода снова нагревается, превращается в пар, поднимается вверх, превращается в тучу и в виде капель опять попадает на землю. Ура! Я вспомнила свой школьный учебник.
0: Так происходит круговорот воды в природе. Весной, летом и осенью у нас обычно дождь, зимой снег. Особое место среди осадков за занимает град.
2: А вот про град расскажите подробнее, профессор. Ну как вода летом превращается в ледяные горошины, которые могут быть размером даже с куриное яйцо?
0: Возьмите луковицу и разрежьте ее.
2: Зачем? Чтобы мы все расплакались, потому что без слез про град нельзя слушать?
0: Луковица состоит из нескольких слоев.
2: Сидит дед, вас тушу подед. Кто его раздевает, тот слезы проливает.
0: Если мы попытаемся также разрезать градинку, то увидим, ее строение напоминает срез луковицы.
2: Это почему?
0: Град образуется на большой высоте, где очень холодно. Нередко там дуют сильные ветра. Так вот, градинки как раз возникают из капель воды, которые в тучи то опускаются, то резко поднимаются вверх. Из них получаются ледяные шарики. Размер их зависит от того, как долго они путешествовали вверх-вниз, вверх-вниз.
2: Начинаю понимать. Вот почему градина внутри напоминает луковицу. Она состоит из нескольких слоев, как снежный ком, когда мы катаем его по снегу.
0: Можно даже сосчитать эти путешествия по слоям, подобно тому, как считают кольца на спиленных деревьях, и понять, как долго градины летали там, на небе, прежде чем выпасть на землю.
2: Я теперь мечтаю попасть под град, чтобы схватить ледышку, разрезать ее и все увидеть собственными глазами.
0: Увы, стоит отметить, что в отличие от снега и дождя, град всегда настоящее стихийное бедствие. Беда для сельского хозяйства, ведь он запросто может уничтожить посевы. А крупный град даже опасен для домов и автомобилей, и для людей на улице. Поэтому предлагаю прямо сейчас пройти краткий курс молодого спасателя. Вы, наверное, уже догадались, какая рубрика сейчас прозвучит.
2: О, я буду очень внимательна, профессор. Обещаю. С помощью ваших уроков я найду способ безопасно оказаться на улице и все-таки добыть пару градин для изучения.
3: Грозы, бури и пожары, смерчи, оползни, бураны. Знать, как в них себя вести, значит жизнь свою спасти. Сила – это знание в науке выживания. Правила безопасного поведения во время опасного природного явления. Остаться в живых.
0: Я, Александр Беляев, сейчас кратко расскажу о том, как вести себя,

0: если вы попали под дождь, снег или град. В сильный дождь, его называют ливнем, разумнее оставаться дома.
1: Ну да, чтобы не промочить ноги.
0: При ливнях дождь хлещет, как из ведра, и часто не успевает стекать в водосточные канавы или впитываться землей. Образуются подтопления. Поэтому, если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие подобные помещения. Если здание, в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность или поднимитесь на выше расположенные этажи.
2: А если оказался в машине?
0: Если ливень застал вас в автомобиле, лучше прекратить движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте машину и пройдите на возвышенный участок местности или под крышу ближайшего здания.
2: Давайте же скорее перейдем к граду.
0: Те же самые инструкции касаются большого снегопада. Советую вам по возможности остаться дома и не пользоваться автомобильным транспортом. А теперь меры безопасности при граде.
2: Ну, наконец-то, записываю.
0: По возможности, конечно, не выходите из дома. Находясь в помещении, хотя хочется посмотреть в окно, держитесь как можно дальше от них. Ведь даже мелкий град способен разбить стекло, и вы порежетесь. Если во время града вы все-таки оказались на улице,
2: хватайте градины и бегите домой изучать их.
0: Не пытайтесь укрыться под деревьями, так как крупные льдинки могут сломать ветви и сильно ударить вас. Лучше поскорее отправляйтесь в помещение. Если это невозможно, прежде всего защитите голову от ударов града. Прикройте ее руками, сумкой, еще чем-нибудь.
2: Тазиком, я поняла. Берешь тазик, надеваешь на голову, как Дон Кихот, и ползешь собирать град для научных опытов. Всегда буду носить с собой тазик. Тогда Ларисе Ивановне бок, град не свалится, как снег на голову.
0: А если во время града вы оказались в автомобиле, прекратите движение, отодвиньтесь от стекол, я бы сказал, даже лучше повернуться к ним спиной и прикрыться одеждой. Главное, ни в коем случае не покидайте автомобиль. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 5-6 минут.
2: Всего 6 минут? Так надо быть наготове, чтобы успеть в любой момент поймать градинку. Но, может быть, есть какие-нибудь способы предсказать это природное явление?
0: К сожалению, люди пока не научились предсказывать град с большой точностью. Но, может, в этом преуспели животные? Давайте позвоним моему лесному коллеге ежу Белкину.
3: Без прогноза пропадешь, это знает даже еж.
4: О животных предсказателях и природных показателях,
5: о погодных проделках знает все синоптик Белкин.
0: Здравствуйте, коллега. Кажется, прекрасная связь сегодня.
6: Да, я великолепно слышу вас, Александр Вадимович.
0: Сегодня нам хотелось бы узнать от вас о лучших предсказателях дождя, снега или града в мире животных.
6: С удовольствием расскажу об этом.
0: Но начать нашу беседу я хотел бы с одной истории.
2: Слушаю, начинайте.
0: Рассказывают, что однажды в ясный солнечный день известный ученый Исаак Ньютон...
2: А, тот, которому яблоко на голову упало.
6: Да, Ньютон весьма уважаем и у нас, особенно в мире растений.
0: Отлично. Так вот, этот английский ученый однажды вышел погулять и встретил пастуха со стадом овец. Тот посоветовал ученому срочно вернуться домой, чтобы не попасть под дождь.
2: И что, Исаак? Неужели послушался пастуха?
0: Ньютон не придал этому предостережению никакого значения. Он посмотрел на небо, улыбнулся и отправился дальше.
6: Никогда не слышал эту историю. И что же дальше?
0: Пастух оказался прав. Через полчаса пошел сильный дождь. Возвращаясь домой, удивленно Ньютон опять встретил пастуха и расспросил его, как тому удалось так точно предсказать дождь.
2: Так, и что пастух ответил?
0: Он засмеялся и вручил ученому барашка.
2: Барана? Мокрого?
6: Кажется, я знаю разгадку.
0: Еще более удивленный Ньютон взял барашка, внимательно осмотрел животное.
2: Это что же, мокрый барашек предсказал дождь?
6: Профессор, позвольте продолжить мне. Приближение дождя пастух, вероятнее всего, определил по шерсти барана.
0: Верно!
2: По шерсти?
6: Волосы некоторых животных особенные. Перед дождем...

0: Днем предчувствую сырую погоду. Их шерсть как бы набухает и удлиняется. Волосинки заполняются влагой, которую человек даже и не чувствует. Особенно это заметно на жесткой шерсти овец. От воздушной влаги она становится мягче и распрямляется. А в сухую погоду завивается.
1: Верно. Опытные животноводы безошибочно определяют приближение дождя по шерсти своих подопечных животных. Спасибо, Ёж. Вы подтвердили наши многолетние наблюдения.
2: Непостижимо, фантастика.
0: Но еще более фантастическими предсказателями дождливой погоды являются рыбы.
1: Расскажите, пожалуйста, не о том ли вы говорите, о чем я думаю?
0: Перед дождем рыбы начинают выпрыгивать из воды.
2: А это же наша народная примета.
1: Восхитительно. Люди долгое время считали это магией. Но сейчас мы нашли научное объяснение этому факту. Сверим данные, коллега.
0: Все очень просто. Дело в том, что перед дождем или пасмурной погодой воздух становится более влажным.
2: От этого распрямляются кудри, барашка, я помню.
0: Вследствие чего у мошек и других насекомых крылья при полете покрываются, как говорится, микроскопическими каплями воды и становятся тяжелее.
1: Да-да. По этой причине насекомые не могут так активно махать крыльями. Плюс их вес увеличивается, и они начинают летать намного ниже.
0: Как ни прискорбно, мои собратья еще не перешли на вегетарианский образ жизни. И, подобно растениям, не умеют получать еду от действия солнца или воды. Поэтому многие хищные рыбы пользуются легкой добычей и ловят свои обеды и ужины, подпрыгивая над водой.
2: Я всегда утверждала, что все приметы, которые сначала люди считают суевериями, со временем находят научное подтверждение.
1: Ну а поскольку мы косвенно коснулись темы суеверий, предлагаю прямо сейчас перейти к разговору о них. Жду звонков.
2: Не перейти, а пронестись, профессор. Это же моя любимая тема. Я звоню.
0: Конечно. Тогда разрешите откланяться.
2: Ну и отлично.
1: О, не смеем вас задерживать, уважаемый Юж. До новых встреч, коллега.
3: О природе и погоде.
2: Так, где мой телефон? Надо срочно звонить Александру Беляеву. А, вот, набираю.
4: Суеверие, друзья, лженаука, знаю я.
5: Вы не правы. В мире нет ничего вернее примет.
4: Нет, не суеверие, а народное мнение.
1: В нашей программе пришло время поговорить о народных приметах. Как всегда, я пообщаюсь со слушателями. Кажется, у нас есть звонок.
2: Кажется? Какой вы суеверный, профессор. Здравствуйте, это я, Лариса Ивановна Бок.
1: О, здравствуйте, здравствуйте. Как вам это удается так часто дозваниваться нам?
2: О, вода дорогу всегда найдет. У меня к вам множество вопросов.
1: Ну, вопросы вроде бы здесь задаю я.
2: Ну, хорошо, так и быть. Сначала вы...
1: Давайте так, сначала мой вопрос, потом ваш. Я хотел спросить, какие приметы, связанные с дождем, вы знаете?
2: О, я знаю их миллион. Пузыри на воде предсказывают затяжной дождь.
1: Отличная примета, Лариса Ивановна. А вы знаете, почему во время дождя они появляются на лужах?
2: Нет.
1: Это просто. Дождевая капля ударяется о поверхность воды и отскакивает от нее. При этом образуется тончайшая водная пленка, похожая на купол. Под ним, как под зонтиком, остается воздух. Так на поверхности лужи и получается пузырь.
2: Помедленнее, профессор. Я записываю, чтобы рассказать внук.
1: Хорошо, хорошо. Для того, чтобы пузыри долго сохранялись на поверхности лужи, дождевые капли должны быть крупными. А такими капли бывают во время сильного дождя.
2: И что это означает?
1: Это означает, что вы не правы. Вердикт ученых сегодня таков. Пузыри на лужах во время дождя скорее говорят о том, что он скоро закончится.
2: Может быть, я что-то перепутал?

0: перепутала. Но раз вы так считаете...
1: Ну, это с одной стороны, Лариса Ивановна. А с другой вы можете быть и правы. Если взглянуть на эту примету под другим углом. Точнее так. Обычно пузыри дольше удерживаются на луже в безветренную погоду. Согласны?
0: Да.
1: А это значит, что ветер не сможет быстро разогнать тучи. И когда закончится ливень, то, как правило, за ним следует мелкий дождик. А уж он-то может быть затяжным.
0: Ну вот.
1: Теперь я жду вопросов от вас.
0: А можно два?
1: Конечно.
0: Я хотела узнать. Вот грибной дождь. Это правда?
1: Правда ли, что после теплого дождя в солнечную погоду действительно появляется большой урожай грибов? Это вопрос ваш?
0: Да.
1: Это верно.
0: Ура!
1: Ведь теплая влага – это как раз то, что нужно для роста грибов. Поэтому-то теплый летний дождь и называется грибным. А другой вопрос?
0: С детства он меня беспокоит, Александр Вадимович. Скажите, почему черви называются дождевыми? Неужели они тоже растут от дождя, как грибы?
1: Хороший вопрос. Попробую объяснить.
0: Неужели я наконец узнаю, почему, когда выходишь после дождя из дома, видишь, как дороги просто усыпаны червями, словно они с неба попадали? А может, так и есть?
1: В действительности дождевые черви называются так, потому что во время ливней они покидают свои убежища, выползают из нор.
0: Так зачем же они это делают?
1: Вода заливает их норы. А поскольку эти черви дышат всей поверхностью тела, то во время дождя им просто нечем дышать, находясь под землей.
0: Ах, вот оно что!
1: Люди, конечно, долгое время не догадывались об этом. Им казалось, что во время дождя черви падают с неба вместе с каплями. Вот и назвали их дождевыми червями.
0: Непременно, непременно расскажу об этом внуку. Как все-таки хорошо быть таким образованным. Вы просто гений погоды.
1: Спасибо за комплимент моей скромной персоне. Гениями, Лариса Ивановна, я думаю, можно считать изобретателей, которые придумали множество приборов, в том числе тот, которым измеряют дождь, снег и другие виды осадков.
0: Зачем он нужен?
1: Об этом мы и поговорим в следующей рубрике об истории изобретений.
0: Дорогой профессор, до свидания.
1: Жду вас по ту сторону радиоприемника. Обещаю, впереди еще много всего интересного.
2: Громоотвод и эхолокатор кем-то придуманы были когда-то. Давайте узнаем сейчас поскорей историю разных полезных вещей. История изобретений.
1: Наверное, каждый из вас задавался вопросом, как измеряют количество выпавших осадков.
0: Да, я всегда подозревала, что нас обманывают. На улице снега по колено, а по радио говорят, выпало 15 миллиметров осадков. На глаз даже можно определить высота сугробов полметра по колено.
1: Давайте разбираться, что же такое эти пресловутые миллиметры осадков?
0: Давайте.
1: Прошу не путать. Есть высота снежного покрова и количество выпавших осадков. То, что мы видим на улице после снегопада, это высота снежного покрова. И вот она порой может достигать и полметра, и метр.
0: А что я говорю?
1: А вот количество выпавших осадков при этом может быть не более, например, 20 миллиметров.
0: Как так?
1: Это происходит потому, что 1 миллиметр выпавшего снега приравнивается примерно к 1 сантиметру высоты снежного покрова, в зависимости от рыхлости снега.
0: Не понимаю.
1: По-научному, миллиметр осадков – это 1 литр воды на квадратный метр. Для точного измерения на всех метеостанциях стоят особые приборы – осадкомеры.
0: Это что еще за штука такая?
1: Чаще всего осадки измеряют осадкомерными ведрами. Это действительно ведра. Их устанавливают на столбах выше человеческого роста.
0: Ну вот, нападало тут снега или дождя. И дальше что?
1: Дальше собранную в ведре воду сливают в специальную бутылочку. Она называется мензурка.
0: О, у меня на кухне есть такая прозрачная кружка с делениями. По ней я понимаю, сколько сахара, муки, крупы нужно.
1: В этой мензурке измеряют высоту воды. Умеренный дождь дает 5-6 миллиметров осадков. Сильный – около 15-20, а ливень – более 30 миллиметров.
0: Ничего себе! Теперь буду знать. Значит, 15-20 миллиметров осадков – это не так уж мало. Но позвольте, а снег? Как измеряют снег?
1: Твердые осадки, то есть снег или град, сначала собирают,

0: собирают, затем растапливают, а уж потом получившуюся воду отправляют в мензурку и измеряют.
1: А вот это да! Теперь мне все ясно. Я хочу скорее поведать об этом миру. Главное, моему внуку. Уверена, и его родители никогда не слышали ни о чем подобном. Вот как полезно слушать детское радио и взрослым.
0: А время нашей передачи истекло. Надеюсь, вы узнали много удивительного.
1: Да, и про круговорот воды в природе, и про град. Оказывается, своим строением он напоминает луковицу. И о том, как угадывать, точнее, предсказывать дождь по шерсти животных и поведению рыб. И не слишком увлекаться созерцанием дождевых пузырей во время ливня, поскольку сие бесполезно. А еще, как вести себя во время града. Нет, я непременно добуду градины для своих научных изысканий. Уверена, мой внук будет счастлив совместным приключением.
0: До новых научных приключений, друзья!

0: эфире программа о природе и погоде.
1: Что происходит в природе, знать мы хотим все о погоде.
2: Детское радио.
0: Детское радио.

0: секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама. Детское радио, телеканал «Кухня», сайт «Кухня РФ» и сеть магазинов «Лента» представляют конкурс для юных шефов «Кухня. Дети». Поделись своим видеорецептом. Не упусти шанс попасть в эфир телеканала «Кухня ТВ», побывать на детском радио и получить крутые подарки от «Ленты». Стать звездой. Готов? Тогда готовь! Подробности на сайте kuchnya.dети 6+.
2: Поделюсь с тобой одним секретом.
3: Что-то будет в «Ленте» этим летом.
4: А будет возвращение легенды.
5: Ждите все сюрприз от гиперленты.
1: И как всегда, все удивительное
6: в «Ленте».
7: На связи капитан Копатыч. В «Китс-комбо» стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
8: ООО «Система ПБО 0+.

0: Офис Маг.
1: Офис Маг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
2: Реклама.

0: Образ интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа. Робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
2: Подробности на сайте robostancia.rf.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: скажут: там, а слышно — здесь. Вот какое чудо есть. А еще порой бывает: там поют, здесь подпевают. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Ночная лампа может присматривать за домашними цветами. Устроить дома цветущий рай можно легко и просто с помощью лампы-клумбы, которую создали южнокорейские инженеры. Лампа выглядит как обычный домашний светильник, только под абажуром у нее находится подставка-горшок с растениями. Лампа сама за ними ухаживает, когда надо, делает свет поярче и даже подливает воды. Для этого внутри светильника есть емкость для жидкости. Идеальный помощник для ухода за домашними цветами.
3: А знаете ли вы, что...
4: Шарф можно не только на шее носить! Болельщики казанского футбольного клуба «Рубин» попали в Книгу рекордов России. Они сшили самый длинный в истории российского спорта шарф болельщика. Он как 5 футбольных полей, и показали его во время матча любимой команды с московским «Спартаком». Шарф держали на трибунах более 700 человек. Так болельщики хотели показать, как сильно верят в любимую команду и как дружно за нее болеют. После игры шарф отвезли мастерицам, а они сделают из него маленькие шарфики. Их продадут, а на вырученные деньги купят спортивные товары для детских школ Казани.
3: Ужасно интересно.
5: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: Крючком можно связать не только шарф, шапку или свитер. Жительница Аргентины Габриэлла Сория связала крючком джемпер для автомобиля своего сына. Он принимал участие в автомобильной выставке, и завязанный чехол ему дали приз. На машине теперь трудно проехать незамеченным. Ярко-красный наряд из ниток с красивым узором привлекает внимание.

0: внимание прохожих и водителей. Знающие толк в рукоделии специалисты уверяют, что это просто чудо. Вязание крючком ведь очень кропотливая работа. К тому же у модели нестандартная фигура, но свитер на легковушке сидит идеально. На создание вязаного чехла у мастерицы ушло 20 дней и почти 5 килограммов пряжи. Перед началом работы она сняла десятки мерок, чтобы провязать все детали. Ведь нужно было сделать нужного размера отверстия для каждой ручки, фары, лобового и заднего стекла, а также для бензобака. Ведь самое главное, чтобы костюмчик сидел на любимом сыне и его автомобиле. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Ребята, на связи Кирилл Раскаскин. В жаркую погоду не забывайте носить головные уборы, пользоваться солнцезащитным кремом и пить воду в меру. Тогда ваши каникулы будут еще приятнее и комфортнее. Заботьтесь о себе и своих близких.
2: Лето на детском радио.

0: Ребят, привет! Вот вам вопрос. Из чего состоят звезды? Ну ладно, отвечаю. В основном из водорода и гелия. Но сегодня я расскажу не про них, а про один металл интересный. Причем тут звезды? Скоро узнаете. Будет история не только о том, что у нас под ногами, но и о том, что над нами, в космосе. В общем, садитесь, я вам сейчас расскажу. Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, смотрите, есть домовые, есть вагонные, а я музейный, в музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.
1: Мы

0: что под нами, под ногами.
1: В конце 18 века шведский химик по имени Карл Вильгельм Шейле получил соединение кислорода, ну того газа, что в воздухе содержится, с неизвестным металлом. Металл этот назвали молибден. Слово греческое, означает оно «свинец». Вот такая путаница получается. Одному металлу дали имя другого. И все из-за схожего цвета, блестящего такого серого. Чистый молибден вскоре получил другой шведский химик – Йенс Берцелиус. В начале 19 века люди смекнули, что молибден незаменим при создании оружия. Само оружие делали из стали, а молибден добавляли для прочности. Такой процесс называется легированием. Сложное слово. Сталь, которую легировали молибденом, дольше не ржавела. Европейцы были далеко не первыми, кто придумал использовать молибден для создания оружия. Есть сведения, что еще в XI веке холодное оружие с добавлением молибдена использовали в Японии. Самураи, японские воины, были вооружены дайсё – парой острых мечей, длинным и коротким. Когда такие мечи делали и добавляли молибден. Промышленная добыча молибдена началась в 20 веке. Уже тогда его стали применять в металлургии. Это такая область науки, которая изучает получение разных металлов из руды, а также металлические сплавы и их свойства. Вот наш музей. Хоть и называется музеем геологии, без металлургии просто не смог бы существовать. Смотрите, сколько у нас тут металлов разных хранится. Сейчас молибден помогает металлургам создавать такие сплавы, которым никакая ржавчина

ржавчина и огонь не страшны. А уж прочная сталь людям всегда была необходима. Нужен молибден и медикам. Из этого металла можно получить особое вещество, необходимое при постановке сложных диагнозов. Но пока все эти полезные штуки получишь, много времени пройдет. Дело в том, что в свободном состоянии в природе молибден не встречается. Этот металл содержится в особых минералах, всего их около 20. Один из таких минералов называется молибденит. Так вот, сначала нужно добыть этот минерал, молибденит, а потом выделить из него чистый молибден. Молибден есть не только в земле, но и в водах Мирового океана. Причем, чем дальше от берега, тем молибдена в воде больше. Много молибдена есть в сланцах. Это горные породы, в которых минералы срастаются так, что немного напоминают слоеное тесто. Ну, как в торте «Наполеон». Сначала добытую руду поднимают из шахт и отправляют на завод. Там минералы отделяют от ненужной породы. Этот процесс называется обогащением. После этого берут то, что получилось, и обжигают в печках, таких огромных-огромных. Затем добавляют водород, ну, этот газ вам уже знаком, и водород помогает получить уже чистый молибден. Месторождения минералов, которые содержат молибден, встречаются по всему миру. Много этого металла есть в Армении. Одно из самых крупных месторождений молибдена в мире – Каджаранское. Оно находится на юго-востоке Армении, рядом с городом Каджаран. Также молибден добывают в Канаде, США, Мексике, Австралии, Чили, Норвегии и у нас в России, конечно. Но что самое удивительное, молибден есть не только на Земле, точнее под землей, но еще и в космосе. Он присутствует в составе уникальных звезд. Эти звезды как бы двойные. Внутри звезды под названием «Красный гигант» прячется еще одна. Астрономы такие звезды называют матрешками. Большое содержание молибдена – одна из их особенностей. Молибден – металл, который в природе встречается только в составе минералов. Прежде всего, он необходим металлургам. Добавление молибдена в сталь делает ее прочной и крепкой. Интересно, что молибден можно встретить не только на Земле, но и в космосе в составе звезд. Так, ну вот, ну опять я с вами заболтался. А мне ведь музей пора открывать, и вообще куча дел еще не сделано. Все, пока.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Привет, я Катя Знайкина. Летние вечера самые любимые. Когда стемнеет, найдите на небе большую медведицу. Это ваш космический компас. Загадайте желание, посмотрев на самую яркую звездочку, и знайте, вас слышит Вселенная. Всем классного лета!

0: детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
5: У всех людей, у всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть без носа на

0: У всех людей, у всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть без носа нам нельзя. Скажу вам я, носы не зря придуманы, друзья. И неряху мы узнаем без труда. Грязный нос неряху выдаст нам всегда. Лаксу видно, даже если нету слез, обязательно у Лаксы красный нос. У всех людей, у всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть без носа нам.
1: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
2: Сказку слушать. А ты?
3: И я.
2: Включай.
3: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
2: Ладно, ладно, подожду.
1: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
4: Ноль плюс. Реклама.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Реклама.
9: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
10: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу».

0: enjoy.club. Категория 0+.
1: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Русское радио.
1: Смотри, Веснушка, божья коровка в окно залетела.
2: Божья коровка, полети на небко.
1: Там твои детки кушают конфетки.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Сколько пятнышек на спинке?
0: Много песен на детском радио.

Если день солнечный, значит жизнь удалась. Если компот холодный, значит жизнь удалась. Если родные рядом, значит жизнь удалась. Что еще нужно? Правильно, включить детское радио да погромче. Наслаждаемся жизнью вместе. Это Супер Гарик.

0: шутки плохи. Нельзя играть со спичками или зажигалками. Об этом, надеюсь, знают все. Но в доме есть еще немало пожароопасных вещей. Например, печки и камины. Или электрические приборы. Плитки, обогреватели, утюги. Если обращаться с ними небрежно, они могут стать причиной пожара. Особенно осторожным нужно быть с бенгальскими огнями и свечками в Новый год. Огонь от них может перекинуться на то, что легко воспламеняется. На бумагу, дерево или ткань. Ну а если вдруг начался пожар, то надо сразу же что? Правильно, вызывать пожарных по телефону 01 или 112.
1: А сейчас фиксипелка.

0: привет! У микрофона Ириска. Ребята, желаю вам солнечного настроения. Пусть ваше утро начинается с ярких лучей, пробивающихся сквозь шторы. День будет наполнен подвижными играми, а вечер подарит красивые закаты. Ловите каждый момент этого лета.
1: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.

0: Плюс, это же настоящий летний праздник.
1: Да, это наше сегодняшнее меню. Веснушка, кусочек лета, красный, сладкий, сочный.
0: Так, Кипятоша, разрезаем пополам и вперед, угощаем.

0: песен на детском радио.
1: Жить в своем доме всегда одному скучно и мне, и тебе, и ему. Ведь сколько на свете хороших друзей.
2: Хороших друзей?
1: Хороших друзей. Сколько на свете веселых затей.
2: Веселых затей?
1: Веселых затей.
2: Воздушные змеи,
1: жмурки, салки,
2: прятки, мячи,
1: чехарда и скакалки.
2: И просто, и просто, и просто скакалки. Ну просто, просто, просто, просто, просто. Всегда есть мороженое одному. Невкусно ни мне, ни тебе, никому.
3: Столько на свете хороших друзей.
1: Хороших друзей, хороших друзей.
2: Ведь столько на свете вкусных вещей.
1: Вкусных вещей, вкусных вещей.
3: Манная каша,
1: ситрон и ириски, компот, молоко.
2: Леденцы и сосиски, и просто, и просто, и просто сосиски. Но просто, просто, просто, просто, просто сосиски. Играть во все игры нельзя одному.
3: Никому, никому.
1: Ведь только на свете веселых друзей.
3: Веселых друзей.
2: Веселых друзей. И столько на свете веселых зверей.
1: Веселых зверей.
2: Веселых зверей.
3: Слоны,
4: бегемоты,

0: каждый родитель желает знать.
1: Где находится секретная лаборатория нашего организма и как обезвреживаются токсины? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Гипермаркет Офис Мак. Звонок для учителя.
4: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
3: Экономьте с Офис Мак.
4: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
0: Реклама.
5: Буратино и Щелкунчик,
6: Чиполлино и Аладдин,
5: Колобок и Курочка Ряба,
6: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
5: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
6: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
5: Подробности на сайте muspuppets.ru.

0: категории 0+.
1: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Растения – лучшие сейсмологи. Ученые выяснили, что деревья и кустарники могут предсказывать извержение вулканов. И делают это задолго до того, как начнет извергаться лава. Особенно такая информация важна для жителей мест, в которых много спящих вулканов. Один из таких находится в американском заповеднике Йеллоустон. Эксперты давно за ним следят и обратили внимание, что растения около горячих источников реагируют на изменения под землей. Например, начинают быстрее расти, если поднимается магма. Так называется огненная жидкость из расплавленных камней, которая возникает в недрах земли. Когда она превращается в лаву, выделяется углекислый газ. Если его становится слишком много, деревья чахнут и погибают. Так, вокруг одного из озер в заповеднике деревья болеют уже больше 20 лет. Ученые считают, что это сигнал о предстоящем извержении вулкана. Получается, природа сама подсказывает людям, когда что-то неладно. Надо только прислушаться.
2: А знаете ли вы, что...
3: Ученые открыли невидимый цвет. Ученые сделали удивительное открытие. Они нашли цвет, который нельзя увидеть просто так. Его назвали Ола. Как он выглядит? Сами ученые точно не знают. Ола – это что-то среднее между зеленым, синим и бирюзовым. Но это не точно. На экране компьютера или на бумаге этот цвет не покажешь. Он существует только внутри глаза. Как такое возможно? Да очень просто. Наши глаза видят цвета благодаря особым клеточкам на сетчатке. Это как маленькие датчики. Одни замечают синий, другие зеленый, а третий красный. Обычно они работают все вместе. А тут ученые придумали, как включить только одну группу датчиков. И в результате появился этот новый диковинный цвет, которого никто не видел. Это открытие поможет врачам лучше понимать, как устроены наши глаза и работает зрение, и придумывать новые способы лечения глазных болезней.
2: Ужасно интересно.
0: Я то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...

0: Китае едят розы. В китайском городе Анине, провинции Юнань, весной собирают съедобные розы.
1: Это розы сорта Crimson Glory. Они не только красивые, но и очень вкусные. Бутоны собирают очень бережно, только вручную и только рано утром, пока лепестки свежие и ароматные. Из них делают варенье, начинку для пирожных, напитки, приправу для блюд, ароматный чай и розовое масло. А часть цветков замораживают, чтобы сохранить до зимы. На вкус блюда из роз сладковатые, с легкой кислинкой и удивительным цветочным ароматом. Они пахнут, как весна. Так что есть варенье из розовых лепестков вдвойне вкусно, а еще полезно. Это приносит счастье и удачу. Так говорят сами китайцы.
2: На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: Это на детском радио.
1: Ребята, сезон охоты на малину, крыжовник, клубнику, вишню, смородину, черешню, голубику, землянику, ежевику открыт. Не дайте вашим любимым ягодам сбежать. Наслаждаемся летом вместе с Супер Гариком, главным любителем ягод на детском радио.
2: Каникулы!
0: Лето на детском радио.

0: далека, но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Марковкин в историю влип.
2: Дедуль, по телеку фильм показывали. Иван Васильевич меняет профессию. Там царь Иван Грозный, такой забавный. Мне даже захотелось с ним познакомиться. Узнать, а каким он на самом деле был? Неужели таким уж грозным и плохим?
3: Он был противоречивой личностью. С одной стороны, присоединил к державе Западную Сибирь, от Ледовитого океана до Каспийского моря. Укрепил южные границы страны, разгромил крымского хана и взял город Казань.
2: Так это он? В честь победы над крымским ханом ведь собор Василия Блаженного на Красной площади построен. Нам на экскурсии рассказывают.

0: придумывали.
1: Совершенно верно. Но тот же Иван Грозный устроил в своей стране настоящий террор. Его опричники без суда и следствия могли казнить любого, даже самого знатного и уважаемого человека. Боярина, помещика или священника.
0: А кто это, опричники?
1: Это, можно сказать, личные охранники царя. Его личное войско. У опричников были неограниченные права. Вот они и бесчинствовали в Москве и близлежащих слободах. Многие знатные люди убегали в чужие земли, а крестьяне превращались в нищих. Например, в московском уезде обрабатывалось только 16% пашни.
0: Предположим, Иван Грозный и его опричники были злющими и жестокими. Но что крестьянам мешало заниматься своим делом? Работали бы себе, сеяли, пахали и нищими бы не стали. Надо в этом разобраться. Дедуль, мне по одному делу срочно отлучиться надо. Скоро вернусь. Старинные часы, время назад. И куда я попал, интересно? Здесь тебе ни царских палат, ни дворца. Это всего-навсего базарная площадь. Эй, мальчишка, осторожнее, что толкаешься?
2: Извините, боярин иноземный, ненарочно я. Не бейте меня, не велите казнить.
0: Ты чего, никакой я не боярин, я обычный пацан. Такой же, как и ты, Рома Морковкин. И бить тебя не собираюсь, а уж тем более казнить. Чепуху какую-то несешь.
2: Почему чепуху?
0: Как почему? Это противозаконно, понял?
2: Не понял. Чудной ты, боярин Ромка Морковкин. Руки вон белые, тяжкой работы не знавшие. А говоришь, не боярин. И слова чудные говоришь. Противозаконно. Ну да ладно.
0: А ты сам-то кто?
2: Прошка. Моя мама вышла на площадь пирогами торговать. А тут пришел какой-то боярский сын и стал все у Ильзея этой мать.
0: И что, никто за вас не заступился?
2: Прискакали опричники, стали его батогами сечь. И всех нас заодно. Товар весь раскидали, растоптали, а что получше себе забрали. Я испугался и убежал.
0: Ну и порядочки у вас. А в полицию обратиться не пробовали? Или как тут у вас те, кто людей защищают, называются?
2: Да кто ж нас защищать будет? Любой знатный человек может прийти и все у простых людей отобрать по своему усмотрению. А ты из каких земель будешь, что порядков здешних не знаешь?
0: Тут недалеко. Долго объяснять, да ты мне не поверишь. Скажи лучше, как вы в таких условиях живете? Это жуть, Прошка.
2: Мы раньше землю пахали. Ничего себе, жить было можно. Потом опричники царя Ивана нашего помещика зарубили. Хозяйство наше разорили, а мы всей семьей в город подались. Да и тут не лучше.
0: А семья у тебя большая?
2: Немалая. Нас пятеро всего. Мамка, папка, я и две сестренки. Папка сначала к мастеровому пристроился, воск лить. Теперь у него бояре все снова отобрали, вот у папки руки и опустились совсем. Ничего делать не хочет, лежит на печи. Говорит, что трудишься, что не трудишься. Все одно, знатные люди все равно все, что ты не заработал, заберут себе. А ежели не работаешь, так хоть не горько, что труд твой даром пропал. Это папка так считает. А мамке-то все равно кормить нас надо. Вот она и пытается. То пироги испечет с капустой на продажу, то постирает кому. Ладно, прощавай, побегу ее искать.
0: Что трудишься, что не трудишься, все одно. Так наш двоечник Ванька Громыкин считает. Говорит, что буду уроки делать, что не буду, все равно двойку поставит. Так зачем напрягаться? Надо к нему подойти и спросить, чем помочь. Завтра же подойду. Старинные часы. Время вперед! Дедуль, а хорошо же, что я в 21 веке живу. С Иваном Грозным мне что-то встречаться совсем расхотелось.
1: Может, оно и правильно, внук. Далеко не лучше это было время для нашей страны. Царствование Ивана Грозного.
3: Как Морковкин в историю влип.

0: все-таки делать то, что ты, что ты, что ты делать, мастер.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
1: Детское радио.
3: Летние каникулы. Время есть ягоды горстями. Клубника, черешня, вишня, малина, земляника, ежевика. Выбирайте свои самые-самые любимые. Не упускайте эту возможность. Это вам совет от меня, Супер Гарика. Ловите мое настроение на детском радио.

0: много песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.

0: Гай по правилам
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 12 августа с 7:05 до 7:35.
2: 6+. Энни, Бенни, Мэнни, та, Донни, Монни, мыть. Шила, мыла, три кота, ты идешь водить.

0: ведущая перед эфиром делает специальную зарядку. И как в сундучке с секретом подарки появляются.
1: А мегафон сам включается.
0: Вот бы все это узнать.
2: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
2: ООО «Система ПБО 0+».
3: Реклама.
4: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса. ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
5: Это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
6: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
5: А еще в Челябинске, в Воронеже.

0: Лето на детском радио.
1: Привет, мои клубничные и малиновые, огуречные, кабачковые, арбузные и вишневые слушатели детского радио. В студии я, Катя Знайкина. И я много всего знаю. Например, я знаю, что вы любите лето. Уверена, что вы уже успели отведать ягод, искупаться, побегать босиком по траве, загореть на солнышке и поаплодировать комарам. Тоже успели. Мало ли на свете летних удовольствий. Наслаждайтесь каждым из них.
0: Много песен на детском радио.

0: книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. Привет, мои друзья! С вами вновь ваш книжный червячок. Каникулы потихоньку закругляются, но у нас еще достаточно времени, чтобы что-то новенькое увидеть, узнать и, конечно, почитать. Вот, например, книжка Аси Кравченко «Куда подевались волшебники». Как вы думаете, о ком она? Ну, конечно, о разных сказочных персонажах, королях и принцессах, драконах и людоедах, разных страшилищах и доблестных рыцарях. А еще о том, что в любых испытаниях не стоит поддаваться панике. Не надо терять присутствие духа и здравого смысла. И тогда выход найдется из самого, казалось бы, безвыходного положения.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Одна из историй в этой книжке называется «33 несчастья». Речь в ней идет об одном короле, на голову которого все эти несчастья вдруг и посыпались. Представляете, однажды ему доложили, что на королевство напали людоед, дракон и гигантский вепрь. Король собрал своих советников и спросил, что же теперь делать. Но советники молчали. Выручил один старенький и маленький щупленький советник, который в советники-то попал как-то случайно.
2: «Тяните время, что-нибудь придумаем», — сказал он. «Скажите им, что занятый. Я всегда так делаю. Пусть запишутся на прием, и каждый придет в свой час, по очереди. И желательно когда-нибудь потом, через год, например». «Попробуем», — кивнул король. Но вепрь, людоед и дракон не пожелали вставать в очередь, не стали ждать целый год и в тот же день явились к королевским воротам.
3: «Вас тут не стояло!» — крикнул людоед, который ценил порядок.
4: «Наплевать!»
2: — хрюкнул вепрь, который любил выражаться прямо.
3: «Нас тут летало!»
2: — хихикнул дракон, который славился чувством юмора. Королевские ворота не были приспособлены для трех таких больших гостей одновременно. И когда все трое ринулись внутрь, вепрь и людоед застряли. Дракон тоже застрял, но только одной головой. Это ему сильно не понравилось, и он принял меры. Уперся лапами и вытащил свою голову. После чего просто перелетел через стену, подошел к вепрю и людоеду с другой стороны, дыхнул на них пламенем и язвительно захохотал всеми тремя головами. А вепрю с людоедом пришлось туго. После непродолжительной борьбы победителем вышел людоед. Он зажал хвост вепря в створках ворот. Вепрь подергался, а потом лег у ворот и заснул. Устал, потому что. И спал долго, и снились ему хорошие сны. И все это время через ворота никто не ходил. Не будет же зверя. А людоед устремился во дворец и в королевской приемной снова столкнулся с драконом, который замешкался из-за того, что его первая голова смотрелась в зеркало, а вторая ругалась с третьей. Увидев людоеда, головы перестали спорить и возмутились хором.
3: «Опять ты? Не ожидали? Ха-ха-ха!»
2: Демонически захохотал людоед. Дракон и людоед попробовали испепелить друг друга взглядами, но потом плюнули и ринулись прямо к королю.
3: «Немедленно начинайте платить мне дань!» — кричал людоед. «Я требую ежедневной кормежки и уважения!»
2: — требовала одна голова дракона, в то время как остальные выкрикивали. «Не смейте засорять наш лес лесорубами! Требую запретить авиаперелеты над нашей пещерой!» Но так как людоед и дракон требовали одновременно, а дракон, к тому же, в три глотки, то король

0: только беспомощно поджимал ножки. Что? И просил: «Говорите, пожалуйста, по очереди».
1: «Я первый!»
0: — рявкнули три драконьи глотки и людоед. Да так, что во дворце вылетели стекла, потрескались стены, а оглушенный король упал в обморок. Тут вошел щуплый советник и объявил аудиенцию оконченной.
2: «Дракон и людоед отправились восвояси, несолоно хлебавши». Маленький советник был очень доволен. Первый раунд они с королем выиграли. Но на завтра все трое снова явились во дворец. Их встретил советник и грустно сказал, что король принять не может, потому что во дворце ремонт. Очень уж большие разрушения нанес их вчерашний визит. Гости подумали и решили помочь королю с ремонтом. И три монстра взялись за работу. Дракон переносил кирпичи и прочие строительные материалы. Людоед работал подъемным краном, а вепрь — бетономешалкой.
1: «Как дела, король? Скоро закончим!» — радостно выкрикивал людоед.
0: «С вами закончим быстрее!» — отвечал король и весело подмигивал. И на душе у людоеда становилось тепло. Ведь раньше ему никто не подмигивал. И даже больше все избегали встречаться с ним глазами.
1: «Король-то...» «Ничего», — сообщил людоед вепрю. «Кушать хочется», — жалобно протянул вепрь.
3: «Накормите свинку»,
0: — распорядился король.
4: «Я? Свинка?» — умилился вепрь. «Меня так мама в детстве называла».
0: Пританцовывая, вепрь отправился на кухню, где и был накормлен. Солнце уже заходило, когда король и его помощники уселись на крылечке.
3: «Так что вы хотели попросить?»
0: Устало спросил король.
1: И тут три монстра как завопят.
0: А дракон так еще и в три глотки.
5: Король с тревогой окинул взглядом отремонтированный дворец, который на этот раз и не подумал рушиться. Удовлетворенно кивнул и снова упал в обморок.
0: И опять щуплый советник объявил, что
3: «Аудиенция окончена».
2: Вот такую веселую историю со счастливым концом придумала Ася Кравченко и вставила ее в свою книжку «Куда подевались волшебники». А выпустила книжку издательство «Самокат» для детей от 6 лет.
6: Книжный червячок.
2: А вам не кажется, что многие сказочные истории очень похожи на нашу жизнь? В ней тоже встречаются и грубые вепри, и злые драконы. Но если с ними поговорить по-человечески, они становятся вполне приятными собеседниками. А если им еще и сказку почитать? Побегу, пообщаюсь с одним таким дракончиком. Может, удастся общий язык с ним найти, а заодно и читать его научу. Говорят, драконы очень способные. До встречи, ваш смелый книжный червячок.
7: В книжном мире маячок.
8: Ваш книжный
7: червячок.
6: Книжный червячок на детском радио.
9: Детское радио.
10: Детское радио.
11: Детское радио.

0: детское радио.
1: Веснушка, а давай запланируем на сегодня вечерний костер.
2: Жарим маршмеллоу. Он становится золотистым и липким.
1: Сидим, греемся, истории рассказываем. Вы с нами, ребят?
3: Лето!
4: Лето на детском радио.

0: Это на детском радио.
1: Привет, ребята! Как там в песне поется? Если с другом вышел в путь, веселей дорога. Детское радио, ваш верный друг и спутник этим летом. На даче, в парке, в путешествии, на море. Ловите волну добра. Отличного лета желаю вам я, Кирилл Рассказкин.

0: Добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: внутри? Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Реклама.
4: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая? Гости в доме или хозяева заскучали? Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Юлиана Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Существует живая лестница в небо. Дедушка из приморского поселка Кавалерово Анатолий Федоренко стал знаменитостью. Он вырастил на своем участке невероятно высокую розу сорта «Красный кардинал». Длина стебля почти 3 метра. Чтобы понюхать бутон, надо забраться на стремянку. Садовод не ожидал, что у него вырастет роза-рекордсменка. Просто однажды пересадил куст на новое место. И тот начал расти, как в сказке. Жена дедушки хотела обрезать стебель, чтобы не сломался. Но он не разрешил. Так и выросла чудо-роза. После таких историй сказка «Джек и бобовый стебель» уже не кажется выдумкой.
2: А знаете ли вы, что...
3: Арбузы можно выращивать даже на Южном полюсе. В Антарктиде, на самой южной и холодной точке нашей Земли, поспели арбузы. Их вырастили ученые-полярники на станции «Восток». Им приходится жить и работать в непростых условиях. Температура на улице порой минус 70 градусов. Однако, несмотря на морозы, ученые смогли вырастить в ледяной пустыне 6 небольших сочных арбузов с красной и желтой мякотью. Помогла особая теплица. В ней всегда лето. Так что арбузы спокойно росли и набирали вес. В будущем году полярники планируют вырастить на станции садовую землянику, а потом передать свои знания космонавтам, чтобы те на других планетах в самых суровых условиях могли выращивать для себя фрукты и овощи.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Барбекю можно организовать даже в космосе. Грандиозный пикник устроили на орбите китайские космонавты, которых называют тайконавтами. Они впервые в истории в невесомости пожарили шашлык. На китайской станции Тяньгун есть чудо-печь. Она не дымит, сама следит за температурой и даже очищает воздух. Ученые ее собрали для того, чтобы космонавты в долгих полетах питались как дома. Именно в этой печке тайконавты и запекли куриные крылышки. Чудо-печка может приготовить почти 200 блюд, так что голодными космонавты точно не останутся. На этом все. С вами была Юлиана Бондаренко и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на Детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.
3: Лето на детском радио.

0: Инкубаторская буду. Почему я должна ходить, как все?
1: Хорошо, вот синие. Я смотрела программу про моду. Там сказали, синий писк сезона.
0: Ма, ну нос-то нос.
2: Что нос?
0: Острый. Кто сейчас носит с острым носом?
1: Ну хорошо, вот бежевые сапоги с круглым носом.
0: Но это недостаточно круглый нос, мам. Он не круглый, а просто бесформенный.
1: Ирка, хватит капризничать, а?
0: Вот такие попробовать, что ли? Замшевые. Нет, куртки совершенно не подходят. Нужны черные.
1: Черные? Ты же смотрела черные.
0: Ну не такие же, чтоб черные-черные, а мягкого, черного цвета.
1: Ир, я больше не могу.
0: Ма, а что делать? Все, что мы видели, никуда не годится. Хочешь, подожди меня на улице, подыши свежим воздухом.
1: Хорошо, я на улице позвоню бабушке пока.
0: Черное? Вот, у меня черные, как у всех. Красные? Красные, как гусь лапчатый. Может, желтые? Да ну, желтые, прям как телебузик какой-то. Серые. Ну, каблук-то какой дурацкий. Что Платонова с Кочкиной скажут? Нет, сейчас такое не носят.
1: Ира, Ирочка, не мучайся, нашли.
0: Чего нашли?
1: Да сапоги. У бабушки, оказывается, на антресолях целый ворох прекрасных сапог.
0: На антресолях?
1: Ну да, там разные. Кстати, и синенькие есть, с круглым носом. Ой, я в них все старшие классы отходила. И серые на танкетке. Бабушка носила-носила, они до сих пор каши не просят.
0: Мам, ты что?
1: Тебе все равно ничего здесь не нравится. Вот и сэкономим. Ведь кризис. А на эти деньги я уже папе куртку присмотрела. Папа не такой, как ты, разборчивый. Ему любая понравится.
0: Мам, ну как же это?
3: Веселые истории.

0: веселые истории.
1: Ирочка, выбирай, наконец. Полтора часа уже ходим.
2: Да не с чего выбирать, ма.
1: Ну вот же, прекрасные сапоги.
2: Черные?
1: Ну все же в черных ходят.
2: Вот и я про то. Я что, как инкубатор?

0: привет! Это я, диджей Алена. Вчера наблюдала, как дети с родителями запускали воздушных змеев. Ой, как они смеялись от восторга! Их счастье заразительно, и я тоже начала хохотать. А у вас дома есть воздушный змей?
1: Мне сегодня весело с самого утра. Напеваю песенку про свои дела. А дела прекрасные, все мне по плечу. И скажу, не хвастая, горы сворочу. Никогда не теряй, не теряй своей мечты. Твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты. Если получается все наперекос.

чего же радостно делать чудеса? Строить лодку с парусом и сажать леса, выпекать пирожные и земли открывать, для людей хорошие песни напевать. Никак.

чудеса творить, все, что есть прекрасного, людям подарить. Никогда не теряй своей мечты.

0: песен на детском радио.
1: Поднимайтесь поскорей, рассчитайтесь по порядку.
2: Приглашаем всех зверей на веселую зарядку.
1: Упражнение началось, ноги вместе, руки врозь.
2: Раз, два, три, четыре. Ноги выше, руки шире.
3: Кто придумать бы полог, если нет ни рук, ни ног, что поставить шире?

0: как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: Реклама.
2: Гипермаркет Офис Мак.
3: Звонок для учителя.
4: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
2: Экономьте с Офис Мак.
4: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
5: На связи капитан Копатыч. В Kids Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
6: ООО «Система ПБО 0+».
1: Реклама.
7: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
8: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-4041.
9: Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
10: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
9: А еще в Челябинске, в Воронеже.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Всем привет! Это я, диджей Алло Алена, и я люблю утреннюю пробежку летом, когда воздух еще прозрачный и прохладный. Это заряд бодрости на весь летний денек.
1: Много песен на детском радио.

0: TV. Вы, конечно, знаете, что музейные гномы – это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны, тайны хранителей.
1: Сегодня мы отправимся в Париж, на правый берег Сены, в самый посещаемый музей мира Лувр. Я покажу вам самый известный портрет в мире, кисти Леонардо да Винчи. О, Мона Лиза! Скорее, скорее к ней! Мы на месте. Как всегда, полно посетителей. Идут заветной тропой прямо к ней. Прямо к ней. Около 9 миллионов гостей в год. Всех притягивают необыкновенные леонардовские глаза этой женщины. Они смотрят спокойно и внимательно. Чуть хмурятся, губы сжаты, но в уголках уже намечаются еле уловимые тени. Еще мгновение, и губы разомкнутся, улыбнутся, а за ними и глаза. Ах. Мона Лиза не из тех экспонатов, что беседуют с хранителями. Но я приготовил вам сюрприз. Мы сможем поговорить с автором. Ведь художник живет в каждом своем творении. Леонардо, ты здесь? Приоткрой нам секреты своего мастерства.
2: Приветствую тебя, хранитель. Я трудился над картиной несколько лет. Я хотел, чтобы не осталось ни одного резкого мазка, ни одного яркого контура. Я мечтал, чтобы все предметы на картине растворились в тончайших переходах от полутеней к полусвету. И мне это удалось. Поэтому Мона Лиза то улыбается, то грустит.
1: Вы истинный мастер, Леонардо. Я в восхищении. Но как вы пережили хищение своего сокровища?
2: Это случилось в 1911-м. 2 года на этом месте висела копия моей картины в траурной раме, а оригинал пылился в чемодане некого итальянца, не помню имени. Он вывез Джоконду в Италию и хотел продать. Ну, слава хранителям, ее все-таки нашли. Хранитель?
1: О, простите, простите, засмотрелся. Разрешите раскланяться, Леонардо. И вы, мои любознательные слушатели, я хочу полюбоваться этим сокровищем в полной тишине. Свидимся позже.
0: Тайны хранителей.

0: Летом можно гулять дольше обычного, читать больше обычного, смеяться громче обычного. Не теряйте времени, гуляйте, читайте, смейтесь и слушайте детское радио. Одно другому не мешает. Это Супер Гарик. Оставайтесь с нами.
1: Лето. Лето на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Ребята, в каникулы вы можете слушать детское радио в свое удовольствие. Это говорю вам я, дядя Саша. Пусть лето будет как большой апельсин, которым обязательно нужно поделиться с друзьями. И бабушке не забудьте отдать дольку. И дедушке. Всех, кого любите, обязательно угостите.

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
10: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Реклама.
11: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
12: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Лето продолжается! И команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да! 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите!
12: Подробности на сайте robostancia.ru.

0: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: Я раньше многого не знал. Вот, например, откуда берется вдруг девятый вал и горб? Зачем верблюду? Ответ пытался получить, но было все напрасно. А стоило его включить, все сразу стало ясно. Назови-ка его.
3: Детское радио!
4: В эфире Детское радио!
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
5: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
6: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно. Все то, что неизвестно».
5: А знаете ли вы, что...
6: Найден способ сделать людей счастливыми. 6-летний мальчик придумал, как сделать людей счастливее. Юный житель Калифорнии Леви Наварро вместе с родителями установил во дворе своего дома специальную кабинку с ящиком. В него можно бросать записки с пожеланиями и мечтами. Раз в месяц все записки разбирают на семейном совете. Иногда вместе с друзьями и соседями. И решают, что можно сделать в каждом конкретном случае. Просьбы бывают разные. Например, нужна няня или друг для детей. Иногда просят о материальном. Например, о новых наушниках или о планшете. Деньги на исполнение мечты берут из общей копилки, которую пополняют те же соседи и жители города. Получается, что люди помогают сами себе, а мальчик просто посредник в этих добрых делах.
5: А знаете ли вы, что...
6: Не всякий сигнал будильника помогает проснуться. Ученые провели опыт на добровольцах. Одних будили классическим громким сигналом «пи-пи-пи», предполагая, что они тут же будут бодро вскакивать с постели. Однако выяснилось, что громкие звуки не помогают быстро проснуться. Мало того, человек потом чувствует себя разбитым и несколько часов не может включиться в работу. А все потому, что резкий сигнал нарушает нормальную работу мозга в момент пробуждения. Так что будильник не должен верещать так, чтобы хозяин в ужасе падал с кровати. Чем мягче и приятнее мелодия, тем проще проснуться. А если звук постепенно становится громче, это вообще идеально. Благо, сейчас телефоны имеют такую функцию. Так мозг будет плавно просыпаться, и человек будет себя лучше чувствовать. Что же касается выбора мелодии, то здесь что кому нравится. Это может быть и классика, и пение птичек в лесу, и любимая песня. А лучше всего включать по утрам детское радио. Мы всегда поможем быстро проснуться.
5: Ужасно интересно.
7: Все то, что неизвестно.
5: А знаете ли вы, что...
6: Окрас животных зависит от толщины их кожи. Причудливые пятна на шерсти леопардов, элегантные полоски у тигров и забавные пятнышки у домашнего кота. Все это тонкая работа природы. Ученые выяснили, почему появляются узоры на шкурках семейства кошачек. Оказывается, когда животное находится в животике у мамы и у него растет кожа, она имеет не одинаковую толщину. И там, где кожа стала плотнее, в будущем появится пятнышко. Шерстка будет темной. А где кожа тоньше, шерстка вырастет светлой. Осталось только выяснить, как у котят появляются загадочные сердечки на груди, носочки на лапах и буква «М» на мордочке. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа
5: «Ужасно интересно все то, что неизвестно».

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Дело номер 16. Мистер Икс.
1: Здрасте, Шерлок Симофорыч.
2: Вы откуда такая запыхавшаяся, Стрелка Семеновна?
1: В депо была. Да ну его.

0: Сказала, все депо мы с ним обыскали, никого. Только в одном месте скорлупа яичная валяется. Я ей говорю, Петрович, не иначе цыпленок вылупился и запел.
1: Скорлупа? Интересно.
0: Да ничего интересного, почудилось ему. А скорлупа, ну, наверное, перекусывал кто-то, там ее много. А вы куда?
2: Прогуляюсь, зайду в депо.
3: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
4: Эй!
1: Вот это акустика. Снова туда, где море огней. Кто же ты, таинственный мистер Икс? Треск, говорите, был. Так, через кусты явно кто-то продирался. А это что? Ре-ре-ре, си-ре-ля-соль. Ну, это спеть легко. Стрелка Семеновна, для вас задание.
5: Слушаю.
1: Узнайте, когда ближайшее занятие детского хора в школе. И не готовится ли концерт?
5: Хор? Да-да, сейчас узнаю. Так, да. Вот, на сайте написано, что сегодня генеральная репетиция концерта.
1: Отлично, встречаемся в школе. Посмотрите, кто перед концертом будет в коридоре распеваться без нот в руках и петь не слова, а просто ля-ля-ля.
5: Ля-ля-ля?
3: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
1: Как успехи, Стрелка Семеновна?
0: Шерлок Симофорыч, я все видела. Вот записала, как он, ну то есть она поет.
6: Какие же там слова? Ля-ля, ля-ля качели. Ля-ля-ля-ля. Не помню, как там дальше.
0: Учится во втором классе, поет в хоре, зовут...
1: Алиса.
0: Да. Но как вы догадались?
1: Сейчас расскажу, но сначала познакомимся с Алисой. Пошли. Здравствуй, Алиса.
7: Здравствуйте.
1: Держи ноты. Успеешь перед концертом вспомнить слова.
7: Откуда они у вас? Где вы их нашли?
1: Там, где ты их потеряла, когда выбегала из железнодорожного депо.
7: Мне хотелось петь в зале, а у нас зал только раз в неделю. Я не успевала подготовиться к концерту и боялась, что не выучу песню. Мама же на концерте будет.
0: Алиса, железнодорожное депо только для поездов и для людей, которые там работают. Много металлических деталей, они острые. Удариться можно и ногой, и рукой, и головой. Травму получить, и все, ни пения, ни концерта.
7: Я больше так не буду. Не говорите маме, пожалуйста.
1: Хорошо, повтори слова и иди в зал. Мелодию ты уже выучила.
0: Шерлок Симофорыч, а я ведь сразу заметила, что вы почему-то поверили Петровичу, что он действительно слышал голос. Рассказывайте.
1: Яичная скорлупа, Стрелка Семеновна. Говорят, что сырые яйца, если их петь перед пением, делают голос сильнее и звонче. Мистер, то есть наша мисс Икс, серьезно подошла к делу. И бывала в депо неоднократно, судя по количеству скорлупы.
0: А почему же мы не устроили засаду?
1: Так Петрович ее спугнул. Алиса удирала через кусты, да так, что выронила ноты с песней. Значит, тот, кто пел, учится в музыкальной школе, решил я. И в депо репетировал. То есть песню знает не до конца. А ведь кроме нот там были еще и слова. И если ноты Алиса вспомнила, то слова нет. Вот и пела просто ля-ля-ля.
0: Железная логика. Но как вы узнали имя?
1: На нотах была надпись, сделанная учителем пения. «Уважаемые родители, Алиса мелодию почти выучила, а вот слова еще не до конца. Просьба проследить».
0: Гениально, шеф! Крылатые качели летят, летят, летят.
3: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча.
2: Продолжение следует.
8: Лето на детском радио.
4: Другие выпуски

выпуски этой программы слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Но лишь бы в потасовке хватило бы мне бодрости. Но лишь бы в потасовке хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким. Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Ух, я готов на гадости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости. К своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.

0: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
1: мультики!
0: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
2: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
3: ООО «Система ПБО 0+».
0: Реклама.
4: Где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, купите мебель в Каширском дворе.
5: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
6: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на «Гулливер.ру» и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса. ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
7: А знаете ли вы, что...
8: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
0: Еще больше интересных новостей слушайте в программе...
7: Ужасно интересно.
8: Все то, что неизвестно.
0: Каждый день на детском радио.

0: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Дядя Кузя очень умный. У него много-много разных книг. О чем бы я его ни спросил, а я то и дело о чем-то спрашиваю. Дядя Кузя все знает и мне рассказывает. А еще дядя Кузя изобретает всякие удивительные приборы. Например, время-скок. Набираешь место и время, в которое хотел бы попасть. Раз, два, и уже там. Когда мы куда-нибудь отправляемся, я сижу у дяди Кузи в кармане. Не удивляйтесь, я маленький, ростом с ладошку, поэтому вполне там умещаюсь. Интересно, куда мы отправимся сегодня?
1: Чевостик!
0: Чего?
1: Чевочка с хвостиком, привет!
0: Привет, дядя Кузя! Я уже приготовился к путешествию!
2: Московское время 12 часов.
1: Нам действительно пора отправляться в путь. В Москве пробили полдень кремлевские куранты.
0: Кремлевские что?
1: Куранты. Так называют большие часы, у которых есть музыкальный механизм. У кремлевских курантов музыку исполняют колокола. Их 11. Один большой, он отмечает часы, и 10 поменьше. Их мелодичный перезвон раздается каждые 15 минут.
0: А почему колокола курантов звонят?
1: О курантах говорят, что они бьют. Для этого имеется специальное устройство. Оно приводит в движение молоток. Он ударяет по поверхности колоколов и звучит «Бой кремлевских курантов».
0: А я эти куранты на Новый год слышал! Они так торжественно били! Бум-бум-бум!
1: Верно! В нашей стране наступление Нового года отмечает бой часов Спасской башни Кремля.
0: А почему именно эти часы такие главные?
1: Потому что они находятся в столице нашей родины, Москве, в самом ее сердце, в Кремле.
0: Я про Кремль знаю. Про него часто говорят, когда важные новости передают. В Кремле президент и правительство работают. Только слово «Кремль» не очень понятное.
1: Слово это очень древнее. Кремлем или детинцем на Руси называли укрепленную часть в центре города. Другими словами, крепость. Времена в старину бывали всякие. Случалось, что на русские города нападали несметные вражеские силы. Вот тогда-то жители города и собирались под защиту своего Кремля. Старые и малые укрывались за его надежными стенами. А те, кто мог держать в руках оружие, со стен Кремля от врагов оборонялись.
0: Ух ты! Я и не знал, что Кремль для защиты людей построили. И про то, что Кремлей много, тоже не знал. Я думал, что Кремль – это красивая красная стена с башнями в Москве.
1: Кремлем называются не только стены с башнями, но и все, что расположено внутри. За стенами на земле Московского Кремля есть соборы и площади, дворцы и музеи. Многие специально приезжают, чтобы полюбоваться на сокровища оружейной палаты, пройтись по Ивановской площади, сфотографироваться рядом с кремлевскими чудесами, царь-колоколом и царь-пушкой.
0: Сколько же там всего! А что такое оружейная палата? И почему колокол и пушка – цари? А еще сколько у Кремля башен? И на которые из них часы с курантами?
1: Думаю,

Нам пора отправляться в путешествие. В нем я постараюсь ответить на все твои вопросы. Набираю на время скоки место и время. Москва, наши дни, набережная Москвы-реки напротив Кремля.

0: Богдан, Кремль, на той стороне реки. Он такой большой. Отсюда видна красная кирпичная стена, которая соединяет высокие башни. Сами они, как и стена, красные, а их остроконечные верхушки зеленые. Интересно, сколько их? Раз, два, три. Целых семь.
1: Это только со стороны реки семь башен, а всего их у Московского Кремля 20. Все они разные, двух одинаковых нет.
0: Но все очень нарядные. За кремлевской стеной зелень деревьев и здания. Слева огромный дворец, желтый с белой отделкой.
1: Большой кремлевский дворец.
0: Справа от него высокая-превысокая башня стоит, белоснежная. Верхушка у нее полукруглая и золотая.
1: Иван Великий.
0: А рядом другие белые здания, и у каждого по несколько полукруглых золотых крыш, что ли.
1: Это золотые купола церквей и соборов.
0: Они и правда из золота?
1: Не совсем. Из чистого золота сделан только самый верхний слой куполов.
0: Все равно чудеса! Солнышко из-за тучи выглянуло, купола в синем небе золотым огнем засияли, а на кремлевских башнях звезды красные с золотом блестят. Да и весь Кремль такой яркий, удивительный, как будто в центре огромного современного города настоящая сказка.
1: И правда сказка. Но у каждой сказки есть начало. Давным-давно, в стародавние времена, был Московский Кремль совсем другим. Сейчас я поверну колесико время скока, и мы окажемся на Боровицком холме у стен самого древнего Кремля.

0: Вроде бы все как надо. Мы на вершине холма, вокруг сосны. Это тот самый сосновый бор, в память о котором холм назвали Боровицким.
1: А вдруг это не тот холм? Надо еще какую-нибудь примету вспомнить. Знаю! Это Москва-река.
0: Верно, малыш. Давай-ка спустимся к подножью холма.
1: Ура! Река между деревьями показалась. Ой, тут целых две реки. Они внизу текут, там, где холм начинается. Одна широкая, в нее вливается другая, поменьше.
0: Все правильно. Большая Москва-река. В нее впадает Неглинная. Я просто уверен, что мы на Боровицком холме. Только никак не пойму, почему же нет Кремля? А, вот в чем дело. Я повернул колесико время скока слишком сильно. В результате мы с тобой забрались в прошлое слишком далеко, на 4000 лет назад.
1: Ничего, зато узнали, что было на месте Кремля до того, как он появился. Дядя Кузя, слышишь? Весла по воде бьют. По реке плывут люди. Лодка у них узкая, длинная. Ее можно принять за бревно.
0: Это лодка однодеревка. Она так называется, потому что ее сделали, выдолбили из одного ствола толстого дерева. Такими лодками пользовались люди в древности.
1: Однодеревка к берегу пристала. Дядя Кузя, может, эти древние люди хотят здесь поселиться?
0: Вполне вероятно. Ведь первое поселение на месте Кремля возникло примерно в это время, 4000 лет назад. Это установили археологи.

0: археологи.
1: Это кто?
0: Ученые. Они изучают прошлое по сохранившимся предметам. На этом месте, в земле, археологи нашли осколки глиняных горшков, каменные топоры и кремниевые наконечники стрел. Этими вещами когда-то пользовались древние поселенцы.
1: Они сначала просто здесь поселились, а потом Кремль построили?
0: Нет, история Кремля началась позже.
1: Так давай теперь туда отправимся. Только на этот раз будь повнимательней, чтобы нам не заблудиться во времени.
0: Ну, постараюсь. Мы перенесемся во времена, когда на Боровицком холме уже было довольно большое поселение.

0: Неужели мы на том же месте? Его не узнать. Там, где раньше росли деревья, появились деревянные дома. Вокруг них высокий забор из бревен с заостренными верхушками.
1: Такой была первая крепость на Боровицком холме.
0: На холме в Бору Сосновом, у слияния двух рек, древний город был основан, поселился человек. Боровицким холм назвали, а потом века прошли, Кремль московский основали и столицу возвели.
1: Хорошее место выбрали наши предки. С холма далеко видно, можно вовремя заметить приближение недругов. А уж если враги появятся, сначала им придется преодолеть водную преграду, ведь Боровицкий холм с двух сторон реками огражден. Дальше стена высится. Вокруг стены жители насыпали высокий земляной вал. Слышишь стук топоров? Это строители укрепляют его бревнами, чтобы вал не осыпался. Остатки этих древних укреплений обнаружили в земле во время строительных работ уже в наше время.
0: Ого! Сколько же они там пролежали?
1: Больше 900 лет. Ты можешь посчитать точнее. Известно, что первые деревянные стены на месте Кремля построили в 1156 году по приказу князя Юрия Долгорукова, который тогда правил этой землей.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Из древней летописи. Так называются записи, в которых рассказывается о важных событиях по годам. Или, как говорили раньше, по летам. Отсюда и название – летопись. Летописи писали от руки. Переписчики часто украшали текст цветными рисунками и затейливыми узорами. Чего они только не изображали. И диковинных животных, и небывалые цветы, и фигурки людей.
0: Молодцы! Мне тоже больше нравятся книги с картинками. Дядя Кузя, а про первый Кремль что в летописях написано?
1: Многое. Его деревянные стены часто укрывали москвичей от врагов. А вокруг Кремля рос и богател город. В начале 14 века им стал править князь Иван Калита. Словом, Калита в Древней Руси называли сумку для денег. Князя так прозвали за то, что он накопил большие богатства. Князь Калита решил украсить и укрепить свой город. Он повелел построить Кремлю новые стены. Их срубили из крепких дубовых стволов, таких толстых, что не обхватить руками.
0: Наверное, такие мощные стены могли долго простоять.
1: Да, могли, но не простояли. Внук Ивана Калиты, князь Дмитрий Донской, решил, что Кремлю нужны другие стены, каменные. Со всей округи собрали в Москву мастеров каменного дела. И в 1367 году они принялись за работу. Люди работали без перерыва, и вскоре Боровицкий холм опоясала мощная каменная стена толщиной в 2, а то и в 3 метра.
0: Ух ты! Вот бы узнать, каким получился этот новый Кремль!
1: Ну так зачем же дело стало?

0: Кремль. Он такой нарядный. Над белоснежными стенами высятся белые башни.
1: Все построено из известняка, который добывали в каменоломнях недалеко от Москвы, у села Мячково. Кремль так поразил современников красотой своих белых стен, что с тех пор Москву стали называть белокаменной.
0: Стены первой кремлевской крепости Долгорукий построил в древности. Но Иван Калита поднял новые. Стены толстые, стены дубовые. А при Дмитрии, князе Донском, стены выложили известняком. Белым камнем весь Кремль наш украшен, и пожар ему больше не страшен. Дядя Кузя! В одной башне открылись большущие ворота, настоящие воротища. Из ворот воины на конях выезжают.
2: Отправляется в поход княжеская рать.
0: Что?
2: Рать, войско. В старину воинское дело называли ратным, а воинов ратниками.
0: А куда ратники из города идут?
2: Князь Дмитрий узнал, что на его родные земли надвигаются вражеские орды. Он решил не отсиживаться за кремлевскими стенами, а выйти с войском навстречу, сойтись с врагом в чистом поле и там, в битве, решить, кому на Руси быть хозяином.
0: Смелый какой князь! Дядя Кузя, а может, всадник в красном плаще, который впереди войска едет, это он и есть?
2: Угадал! Московский князь Дмитрий и в битве в первых рядах сражался. Смелый был человек. Он возглавил борьбу против завоевателей из Золотой Орды. И в 1380 году наголову разбил полчище хана Мамая. Случилась эта битва на Куликовом поле, что недалеко от реки Дон лежит. Саму битву с той поры Куликовской называть стали. А князь Дмитрий получил почетное прозвище Донской.
0: Выходит, он герой. Дядя Кузя, какая интересная у него шапка с острым верхом, на солнце так и блестит.
2: Это железный шлем. Во время боя он предохранял голову, а чтобы обезопасить шею, к нему снизу прикрепляли сетку из мелких, соединенных друг с другом железных колечек. Из таких же колечек сделана и защитная рубаха князя – кольчуга.
0: Тяжелая защита была у древних воинов.
2: Зато надежная. Хоть и весила больше 10 килограммов, но и от ударов меча, и от стрел ратника укрывала.
0: Как кремлевские стены горожан? Дядя Кузя, а белокаменный Кремль долго простоял?
2: Больше 100 лет. За это время многое изменилось. Русские земли объединились в одно сильное государство. Москва стала его столицей. Произошло это при московском князе Иване III. С той поры стал он зваться великим князем всея Руси. А мы, потомки, величаем его собирателем земли русской.
0: И он решил строить новый Кремль?
2: Угадал! Столица большого и сильного государства должна быть очень красивой. Великий князь Иван III созвал лучших русских мастеров и пригласил из далекой Италии Аристотеля Фиораванти, Антонио Саларио и других знаменитых архитекторов.
0: Кого-кого?
2: Мастеров, которые владеют искусством строительства. И вот под руководством итальянских зодчих, так еще у нас называют архитекторов,

0: тракторов. На Боровицком холме началось новое строительство.
1: А какой теперь Кремль будут строить?
0: Чтобы это узнать, надо продолжить наше путешествие. Внимание! Конец 15-го столетия. Московский Кремль.

0: на берегу Москва-реки, у Боровицкого холма. Тут кругом стройка. Лошади тащат телеги с песком, досками, бревнами. Ой, что это? Дядя Кузя, вместо того, чтобы строить, тут стену Кремля ломают.
1: Не волнуйся, Чевостик. Чтобы не оставлять город без крепости, строители возводят новый Кремль частями. Разбирают участок старой, белокаменной стены и на ее месте быстро строят новую.
0: Хорошая стена получается, длинная и широкая. По ней, наверное, и проехать можно. А цвет у стены красный.
1: Новый Кремль строят из кирпича. Подходящей для его изготовления глины в окрестностях Москвы было довольно много. Однако глина – материал мягкий. Чтобы кирпич стал твердым, его обжигают в специальных печах.
0: Дядя Кузя, на стройке появился человек, которого все слушаются. Он кто?
1: Это итальянский архитектор. Он начал строить, закладывать первую башню нового Кремля – Тайницкую. Зовут его Антон Фрязин.
0: По-моему, у этого итальянца совсем русское имя.
1: За годы строительства русские мастера перестали относиться к итальянским зодчим как к чужакам. Даже имена их переделали на русский лад. Так Антонио стал Антоном, а сложную итальянскую фамилию заменило прозвище Фрязин.
0: Почему?
1: Заморские земли наши предки называли фряжскими, а выходцев оттуда – фрязинами.
0: Итальянский мастер, здравствуй! Будешь фрязин ты, Антон! Сделай Кремль кирпичным, красным! Башни ставь со всех сторон! Отдал князь Иван приказ – крепость строить в сей же час!
1: Приказы отдавать легко, а вот строили новый Кремль 10 лет и построили на славу. Мощная получилась крепость. С двух сторон ее стены защищали реки.
0: Неглинная и Москва-река.
1: Верно. А в начале 16 века с третьей стороны Кремля вырыли широкий ров. Он соединил две реки. Теперь Кремль со всех сторон был окружен водными преградами. Неприступная крепость получилась. А за ее стенами кипела жизнь. За наполненным водой рвом раскинулась торговая площадь. Торг. Чего там только не было.
0: А давай там побываем.
1: Решено. Настраиваю время скок. Начало 16 века. Москва. Торговая площадь.

0: некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
0: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+. Реклама.
2: Детское радио, телеканал «Кухня», сайт «Кухня РФ» и сеть магазинов «Лента» представляют конкурс для юных шефов «Кухня. Дети». Поделись своим видеорецептом. Не упусти шанс попасть в эфир телеканала «Кухня ТВ», побывать на детском радио и получить крутые подарки от «Ленты». Стать звездой. Готов? Тогда готовь! Подробности на сайте кухня.дети. 6+.
3: Поделюсь с тобой одним секретом.
4: Что-то будет в «Ленте» этим летом.
5: А будет возвращение легенды.
6: Ждите все сюрприз от гиперленты.
2: И как всегда, все удивительное.

0: Реклама. Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «Прокачу.клаб». Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: На столе стоит коробка. Есть в коробке чудо-кнопка. Нажимай и запоет. Кто в коробке, той живет. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно.

0: детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Самая большая в мире рыба такая же длинная, как городской автобус с гармошкой. Самки китовых акул – самые большие рыбы в мире. Некоторые из них достигают 18 метров в длину.

0: Таких размеров обычно бывают городские автобусы. Но есть особенность. Несмотря на свои огромные размеры, эти добродушные рыбины очень медленно растут. В год всего на 20-30 сантиметров. Именно поэтому ученые так долго и не могли выяснить, какая же рыба самая большая на свете. Но вот позади года исследований принято окончательное решение. Китовые акулы в океанах – главные гиганты среди рыб. Кстати, акула эта вовсе не хищная и питается мелкими рыбками и рачками-планктоном.
1: А знаете ли вы, что...
0: В одном дереве может поместиться целый зоопарк. Растет такое дерево в Индии. У него просто огромная крона. В его листве живут птицы, насекомые, обезьяны, ящерицы и даже змеи. Этому дереву 250 лет. И это баньян. Так называют один из видов фикусов. У него много воздушных корней. Со временем они затвердевают и превращаются в стволы. Таким образом, баньян растет не только ввысь, но и вширь, создавая из корней целый лес. Гигант из Индии уже отрастил крону диаметром с футбольное поле и продолжает расти.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Для рекорда иногда достаточно иметь черный маркер и белый лист бумаги. Учительница из Америки Даймонд Випер Янг создала самый большой рисунок в мире. По размеру он как футбольное поле. 5 дней с небольшими перерывами на сон и еду трудилась над картиной Даймонд. На ней изображены домики, растения, воздушные шары и обитатели океанов. Все они нарисованы черным маркером на белой бумаге. Создать что-то необычное может каждый, было бы желание. А уж черный маркер и белый лист бумаги всегда найдутся. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: как сочинялись наши любимые песни.
1: Веснушечка, ты что это читаешь?
2: Книгу, Кипитоша, интересную. Океан, приключения, необитаемый остров. Вот бы на такой попасть.
1: Да, солнце, море, пальмы. И это, жуй кокосы, ешь бананы.
2: А почему бы и нет? И чтобы остров назывался Чунга-Чанга.
1: А как же приключения?
2: Знаешь, Кипитоша, приключения, они вдвойне интересней, если сперва были бы кокосы и бананы.
1: Эх, на таком острове я бы с удовольствием побывал.

0: Мы сейчас и расскажем.
1: Вот как это могло бы быть.
2: Раз авторы знаменитой песни «Антошка, Антошка, пойдем копать картошку» поэт Юрий Энтин и композитор Владимир Шаинский сидели на лавочке в парке и разговаривали. «Давай, Кипятош, я буду композитором Владимиром Шаинским,
0: а я буду поэтом Юрием Энтиным».
3: «Надо же, как мы с тобой, Юра, Антошку быстро сочинили! Нельзя останавливаться на достигнутом! Вот бы нам еще одну песенку сочинить!» А у тебя стихи какие-нибудь есть подходящие?
0: Есть, Володь, есть. Давно крутится одна строчка в голове. А вот что с ней делать и как закончить, не знаю.
3: Придумается. Читай, читай скорее.
0: Чудо-остров, чудо-остров. Жить на нем легко и просто. Жить на нем легко и просто.
3: Что, Юра, и все?
0: Да, пока все. Дальше сочиняется совсем непросто. Чем-то закончить надо, а чем, не знаю. Название какое-то должно быть у острова, понимаешь?
3: Так. Чудо-остров, просто чудо. Ля-ля-ля, легко и просто. Ля-ля-ля, легко и просто. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А вроде выходит, Юра. А ты что молчишь? Мелодия не нравится?
0: Да как тебе сказать? Вроде хорошо вот это ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ну, понимаешь, вот эти ля-ля-ля твои название острова нам не заменят. Я уже 1000 вариантов перебрал. Остров Веселандия, Хохотунья. Эх, все не годится. А без названия... Песня не песня. Понимаешь, Володь?
3: Понимаю, Юра. А давай тогда отложим это дело, а сами на какой-нибудь хороший концерт сходим, чтобы это ля-ля-ля-ля из головы вылетело.
0: На какой, Володя, концерт, когда песня не выходит?
3: Да на любой. Вот же афиша. Читай и выбирай.
0: Где? А, вот это? Ну... Симфоническая музыка не годится. Ансамбль песни и пляски тоже в другой раз. А это что? О, балет на льду. Режиссер Евгений Чанга.
3: Ну и отлично, пошли.
0: Подожди, Володя. Подожди. Никуда мы не идем. Евгений Чанга. Чанга, Чанга, Чанга. Чанга, чунга, чунга, чанга, чанга, чунга, чунга, чунга.
3: Юра, с тобой все в порядке? Не чунга, а чанга. Фамилия такая, Чанга. Режиссер такой, я его даже знаю.
0: Да какой режиссер, Володя? Причем здесь режиссер? Да никакой это не режиссер.
3: А кто?
0: Остров, Володенька. Наш остров будет называться Чунга-Чанга.
2: Жуй кокосы, ешь бананы.
0: Чунга-Чанга.
2: Вот так у острова и песни появилось название. Говорят, что после того, как песня «Чунга-Чанга» прозвучала в мультфильме «Катерок», режиссер Евгений Чанга стал жаловаться друзьям.
4: Представляете, жена моя теперь, когда зовет обедать, говорит мне не «Женечка, прошу к столу», а «Чунга-Чанга, пошли обедать, кокосы и бананы ждут».
5: Запивай-ка!
2: А теперь... Делаем звук погромче
0: и подпеваем всей семьей.
2: Музыка Владимира Шаинского.
0: Слова Юрия Энтина.
2: Песня «Чунга-Чанга».
0: Исполняют Аида Ведищева и Анатолий Горохов.

22. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк, ведь

слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой.

светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 12 августа с 18:30 до 19:00, 15 августа с 12:05 до 12:35. 6+.

0: каждый родитель желает знать.
1: Где находится секретная лаборатория нашего организма и как обезвреживаются токсины? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
4: ООО «Система ПБО 0+.»

0: Односуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент. Строим счастье для людей».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Недалеко от нас купец разложил заморские ткани. Тонкие шелка, золотую парчу, бархат, оксамит. Товар привезли в Москву из дальних стран. Китая, Персии, Италии.
1: К тому купцу покупатель подошел.
0: Это знатный человек, боярин.
1: Как ты догадался?
0: По очень высокой меховой шапке. У простых людей таких не было.
1: И сапоги у него не такие, как у других. Зеленые, с золотыми узорами и разноцветными камнями. Только их почти не видно. Одежда у боярина длинная, до пяток.
0: Это дорогая шуба. Раньше их носили мехом внутрь, а сверху покрывали бархатом или парчой.
1: Дядя Кузя, а рукава-то у шубы двойные.
0: Одни для рук, а пустые, вторые рукава, свисают до земли, как украшение.
1: Так вот для чего они. А я никак не мог понять, как с такими можно что-то делать.
0: Да, наверное, трудно. Не зря они вошли в поговорку. До сих пор о плохом работнике говорят, что он работает спустя рукава. А про того, кто трудится хорошо, что он работает, засучив рукава.
1: Как вон тот человек с табуреткой и горшком? А кто это?
0: Уличный парикмахер. Посадит такой мастер, желающего подстричься, на табурет, наденет ему горшок на голову и по кругу ровненько подстрижет волосы. Прическа так и называется – под горшок. Хорошая стрижка, раз ее название до наших дней дошло. Может, и нам такую сделать?
1: Нет, дядя Кузя, лучше пойдем вон туда. Там столько народу столпилось, все смеются. Что там такое?
0: Скоморохи, странствующие актеры и музыканты, людей потешают. Вот один из них что-то спеть собрался. Наверное, веселую песню, скоморошину. Давай подойдем, послушаем.

0: Тять!
1: Дядя Кузя, какая смешная эта скоморошина! И вообще, здесь весело!
2: Да, умели наши предки радоваться, хотя жизнь у них была вовсе непростая. Вот и торговая площадь, на которой тебе так нравится, столько раз горела, что в одно время ее даже стали называть «пожар».
1: Ну и название. Представляю себе, у меня спрашивают, где ты был? А я в ответ: на пожаре скомороха слушал.
2: Но ты почище любого скомороха, шутник, чевостик. Название «пожар» держалось за площадью довольно долго, пока в 17 веке не навели на ней порядок. Все пространство расчистили, торговые ряды отодвинули, на старом месте

0: месте только лобное место оставили.
1: Какое?
0: Лобное. То, что на самом высоком месте площади, на ее лбу расположено.
1: И зачем оно там?
0: С лобного места зачитывали народу царские указы. А еще новости важные сообщали.
1: Понял. Это тогда вместо радио и газет было.
0: Верно. Собрался как-то народ, чтобы новости послушать на обновленной площади. Глянули люди на нее и ахнули. Очень красивой площадь стала. Красной.
1: Ее что, покрасили?
0: Нет. Красная – это значит красивая. Вспомни, как в сказках говорится. Про яркое солнце – красно солнышко. Про девушку-красавицу – красна девица.
1: Дядя Кузя, а каждое название, оказывается, важный смысл имеет.
0: В названии часто спрятана целая история или тайна. Например, в имени башни.
1: Ты про Тайницкую говоришь? У нее и правда был свой секрет?
0: Правда. От этой башни к реке вел тайный подземный ход, чтобы можно было брать воду, если крепость осадят враги. Свой секрет есть и у многих других башен Кремля.
1: Ты так интересно про все рассказываешь!
0: Чтобы узнать истории и тайны кремлевских башен, нам стоит отправиться в наши дни, когда Кремль приобрел свой окончательный вид. Настраиваю время скок. 21 век. Набережная у Кремлевской стены.

0: Дядя Кузя, мы это место в начале путешествия уже видели. Только тогда мы на другом берегу были, прямо напротив Тайницкой башни. Она как раз посередине стены Кремля, что на реку выходит.
1: Верно.
0: Тогда Кремль далеко был. Теперь можно все разглядеть получше. Например, стену. Она зубчатая. Вверху каждый зубец раздваивается. И от этого похож на букву М.
1: Точно. Хотя мне зубцы больше ласточкин хвост напоминают. Зубцы эти сделаны не только для украшения. За ними удобно было укрываться тем защитникам крепости, которые располагались на стене. Другие воины стреляли во врагов из узких высоких окон, бойниц, проделанных в стенах башен.
0: Дядя Кузя, а помнишь, ты говорил, что у Кремля башен целых 20, и у каждой есть своя история и свое имя?
1: Да, не досталось имен только двум башням справа от Тайницкой. Их так и называют: первая безымянная и вторая безымянная. Потом идет Петровская башня. А вот у самой крайней правой башни сразу два имени. В наше время ее называют Москворецкой, а когда-то звали Беклемишевской, по фамилии человека, рядом с двором которого ее заложили.
0: Она грозная!
1: Так уж получилось, что враги чаще всего наступали на Кремль со стороны Москва-реки. Так вот, Москворецкой башне приходилось первой вставать на защиту.
0: Вот почему у нее столько бойниц. Дядя Кузя, а слева от Тайницкой что за башня?
1: Петровская, а за ней водовзводная. Ее назвали так из-за машины, которая была здесь когда-то. Она поднимала воду из колодца, устроенного внизу, на самый верх башни, в большой бак. Оттуда, по свинцовым трубам, вода текла в царский дворец в Кремле.
0: Ого! Так в Кремле в старину даже водопровод был!
1: Да, он долго работал. А потом машину разобрали и увезли в другой город, Санкт-Петербург. Там ее использовали для устройства фонтанов. Чевостик, о чем ты задумался?
0: Машины давно нет, а название у башни осталось. И теперь оно как ключик к загадке.

0: По нему можно узнать, что было раньше.
1: Тогда попробуй-ка разгадать тайну другого названия. У водовзводной башни Кремлевская стена поворачивает от реки. Повернем и мы.
0: В этом месте еще одна угловая башня стоит.
1: А теперь попытайся отгадать, почему эту башню называют Боровицкой.
0: Ну и задачка. Вспомнил! Эта башня стоит у Боровицкого холма, на котором давным-давно рос сосновый бор. От него и название.
1: Молодец, Чевостик! Следующая за Боровицкой башня называется Оружейная. Когда-то рядом с ней располагались старинные оружейные мастерские. Еще в них делали драгоценную посуду и украшения. Древние мастерские дали название не только башне, но и замечательному музею, расположенному рядом, за Кремлевской стеной, Оружейной палате. Здесь собраны многие кремлевские сокровища.
0: Драгоценности?
1: Не только. В Оружейной палате хранятся и просто очень древние вещи. Например, шлемы и кольчуги древнерусских ратников. Когда-нибудь мы обязательно сходим в этот музей.
0: Договорились. Дядя Кузя, я загадку про Боровицкую башню легко отгадал. А вот еще одну отгадать никак не получается.
1: Это какую же?
0: Раньше там, где мы сейчас стоим, река протекала. Та, которая в Москва-реку впадала. Не Глинная. Куда она делась?
1: В начале 19-го столетия ее упрятали в трубу под землю. Теперь вместо реки у стены Кремля, которая шла когда-то вдоль Неглинки, Александровский сад. Прогуляемся по его дорожкам под Кремлевской стеной над невидимой речкой.
0: Хорошо тут, цветов много, люди гуляют. Ой, а впереди мост.
1: Правильно. Его перекинули через Неглинную много столетий назад. Троицкий мост ведет к воротам одной из самых высоких кремлевских башен – Троицкой.
0: Он Троицкую башню с другой, низкой и широкой башней соединяет.
1: Это Кутафья башня. В старину так называли неуклюже одетую женщину.
0: Вполне симпатичная.
1: Ее принарядили уже в 17-м столетии. А до этого Кутафья была очень суровой, с подъемными мостами у боковых ворот и навесными бойницами. Она охраняла въезд на Троицкий мост. Раньше таких предмостных башен было больше, но до наших дней сохранилась только одна.
0: Дядя Кузя, стена снова поворачивает. В этом месте еще одна угловая башня стоит. Издалека она выглядит круглой, но если подойти ближе, она оказывается вовсе не такой.
1: Потому что у нее 16 граней. Это угловая арсенальная башня. Когда-то ее называли Собакиной, по фамилии жившего рядом человека. Но в 18-м столетии по соседству с ней возвели здание арсенала и башню переименовали.
0: А что такое арсенал?
1: Прежде так называли мастерские, где изготавливали и хранили оружие и боеприпасы. Кремлевский арсенал – огромное здание с толстыми стенами. Но даже их однажды разрушил мощный взрыв.
0: А башня?
1: Угловая арсенальная башня тогда устояла и по-прежнему скрывает от посторонних свою тайну. В ее подземелье есть колодец. Ему больше 500 лет. Он наполняется из древнего источника, и потому в нем всегда чистая и свежая вода.
0: У кремлевских башен Столько секретов! И ты так интересно про все рассказываешь! А расскажи еще что-нибудь интересненькое!
1: Ну, раз просишь, расскажу тебе необыкновенную историю Набатной башни.
0: По-моему, в этой башне нет ничего особенного. Такая же, как и ее соседка. Прямоугольная, с зеленым верхом.
1: Когда-то здесь постоянно дежурили дозорные. С высоты они зорко следили, не идет ли вражье войско к городу. И если приближалась опасность, дозорные должны были предупредить всех, ударить в набатный колокол. Из-за него башню и назвали Набатной.
0: Но сейчас здесь нет колокола. Куда он делся?
1: Однажды в конце 18-го столетия по удару набатного колокола в Москве начался бунт. А когда в городе восстановился порядок за разглашение недоброй вести, колокол наказали, лишили языка. С тех пор он замолчал и долго оставался без дела, пока его не убрали в музей.
0: Вот так история! А что за сказочная башенка справа от Набатной? Она совсем не похожа на другие кремлевские башни. Прямо на стене стоят 4 колонны, а на них островерхая крыша. Нет ни мощных стен, ни узких бойниц.
1: Они ей ни к чему, потому что строили башенку вовсе не для обороны. По преданию, царь Иван Грозный любил с этого места глядеть на свой город. Позже здесь соорудили самую маленькую башню Кремля и назвали ее Царской.
0: Сколько интересных историй рассказали нам названия башен! Тайный ход до реки провели от Тайницкой. В водовзводную воду наверх поднимали. Боровицкой украсили холм Боровицкий. Безымянными целых 2 башни назвали. От Кутафьи до Троицкой – мостик горбатый. В Арсенальной – колодец с водой ключевою. Медный колокол молча висит на Набатной. Грозный царь с царской башни следит за Москвою. Дядя Кузя, мы про башни и стены Кремля много узнали, а за стеной еще не побывали. Там ведь тоже Кремль.
1: Хорошая идея. В стародавние времена в Кремле жили и правили цари. Сегодня там по-прежнему решаются самые важные для России вопросы. В Кремле работает наш президент и правительство. А еще современный Кремль открыт для туристов. Почему бы и нам не отправиться туда на экскурсию?
0: Мы пришли на площадь, выложенную плитками. Она очень торжественная.
1: Это парадная площадь Московского Кремля. Соборная. Ее специально сохраняют такой, какой она была прежде. Сюда приходят гости города и москвичи. Взрослые приводят сюда детей, чтобы показать им великое наследие прошлого. Ведь соборную площадь окружают древние соборы. Самый древний из них – большой и строгий Успенский собор. Его венчают 5 больших куполов.
0: Честное слово, они похожи на шлемы русских воинов. Ой, а на другом конце площади блестят такие же. Знаешь, собор, который там стоит, мне напоминает дворец.
1: Возможно, из-за богатой отделки наружных стен. Это второй по величине собор Кремля – Архангельский.
0: Да тут еще один собор. Он хоть и маленький, зато над ним 9 золотых куполов.
1: Благовещенский собор.
0: А справа от него уже не собор, правда? Никаких куполов у этого здания нет.
1: Это знаменитая Грановитая палата. Свое название она получила от граненного камня, которым ее украсили снаружи.
0: Дядя Кузя, а что за высоченная башня с золотым куполом стоит напротив Грановитой палаты?
1: Это колокольня Ивана Великого. Ты обратил на нее внимание, когда мы любовались на Кремль с набережной.
0: Интересно, какого же она роста?
1: Высота колокольни 81 метр. – это больше 25-этажного дома. С такой высоты видно вдаль на десятки километров. Поэтому Иван Великий долго был главной дозорной башней Кремля. Строить что-либо выше запрещалось на протяжении нескольких столетий.
0: Ничего себе! Интересно, а что за Иваном Великим с другой стороны?
1: Еще одна площадь Кремля – Ивановская.
0: Ее так из-за Ивана Великого назвали.
1: Правильно сообразил. В отличие от своей соседки, Соборной площади, Ивановская не предназначалась для торжеств. Здесь текла повседневная жизнь. Вокруг располагались приказы, так тогда называли государственные учреждения. Время от времени их служащие объявляли на площади важные новости и делали это очень громко.
0: Они кричали на всю площадь!
1: Верно. Так в русском языке и родилось это выражение. Кричать на всю Ивановскую.
0: Здорово! Даже стишок сочинился, кричательный. На всю Ивановскую крикну. Здесь очень-очень хорошо. Спасибо, добрый дядя Кузя, что ты сюда со мной пришел.
1: Чивостик, угомонись. Мы сюда не шуметь пришли.
0: Красную площадь не узнать.
1: Да, она стала красавицей. 200 лет назад ров у Кремлевской стены засыпали. Рядом с лобным местом установили памятник героям прошлого. Их имена можно прочитать на постаменте.
0: Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия. А за что их целая страна благодарит?
1: В трудное для нее время подняли Минин и Пожарский народ на защиту русской земли.
0: Дядя Кузя, а за памятником такое красивое здание?
1: О, это храм Василия Блаженного. А построили это чудо русские мастера Барма и Постник.
0: И правда чудо! Над резными крылечками, как в хороводе, застыли затейливые башни и башенки. А сверху на каждую будто по луковичке надели. Одна пестрая, по другой разноцветные волны побежали. А выше всех золотая.
1: Купола увенчали все 10 башен храма.
0: Храм Василия Блаженного пригож. На игрушку расписную он похож. 10 луковок, резные купола. Сколько башенок! Звонят колокола! Церкви сказочные строят по России. Мастеров российских руки золотые. Дядя Кузя, а в наши дни Красная площадь стала не только самой красивой, но и самой главной.
1: Не случайно Московский Кремль и Красную площадь называют сердцем нашей Родины. И словно удары сердца звучит над нашей землей бой кремлевских курантов.

0: устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
3: «Что под нами, под ногами». Реклама.

0: Стас Офисмаг.
1: Офисмаг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Реклама.
3: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
4: Буратино и Щелкунчик,
5: Чиполлино и Аладдин,
4: Колобок и Курочка Ряба,
5: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
4: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
5: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
4: Подробности на сайте muspuppets.ru.
6: Категория 0+.

0: пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: Лягушка может стать лучшим другом на свете.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: Сири. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что

0: Чтобы стать космонавтом, надо не только хорошо учиться, надо еще иметь отличную физическую подготовку. В Роскосмосе рассказали, что должен уметь будущий космонавт. Ему надо проплывать 800 метров за 20 минут, пробегать 1 километр за 3 минуты 30 секунд, прыгать с места в длину на 2 метра 30 сантиметров, 12 раз подтягиваться на перекладине и держать уголок на брусьях в течение 20 секунд. Помимо этого, надо пройти необычный тест. Простоять 45 секунд с закрытыми глазами, вытянув руки вперед и немного в стороны, растопырив пальцы. Попробуйте, получится? Если нет, записывайтесь в спортивную секцию и не прогуливайте уроки физкультуры.
1: А знаете ли вы, что...
0: Водяная мука – еда будущих космонавтов. Ученые нашли съедобное растение для космоса. Это вольфия, или водяная мука – самое маленькое цветущее растение на нашей планете. Дальняя родственница болотной ряски. Вольфия растет в пресной воде во всех уголках нашей планеты. Неприхотлива и вынослива. Выглядит как крошечные плавающие зеленые семена. Каждое растение размером с головку булавки. У него нет корней, а стебель сращен с листком. Вольфию готовят всеми способами. Варят, жарят, запекают, тушат, заворачивают в пельмени. Ее часто используют в супах и салатах азиатской кухни. Водяная мука очень полезна, в ней много белка, и она успешно выдерживает невесомость. Так что, возможно, это растение отправится с людьми в далекие космические полеты, чтобы обеспечить космонавтов вкусной и полезной едой.
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: На Марсе идут квадратные снежинки? Ученые рассказали, как проходит зима на планете с самыми суровыми погодными условиями. На Красной планете, как и на Земле, тоже выпадает снег. Он бывает в виде водяного и даже сухого льда, который возникает из замерзшего углекислого газа. Земные снежинки круглые, нарядные и шестиконечные, а марсианские имеют форму четырехугольника и толще человеческого волоса. Так что увидеть их непросто. Как и сам снег, он появляется только по ночам и только в самых холодных точках планеты, где температура опускается ниже 120 градусов Цельсия. Пожалуй, самое сказочное явление происходит в конце зимы, когда весь скопившийся лед начинает таять и в виде газа поднимается в атмосферу. Он при этом принимает причудливые формы. Ученым они напомнили паучков, яичницу-глазунью и даже сыр с дырками. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Это на детском радио.
1: Ребята, привет! Я Ириска, желаю всем хорошего отдыха. На море, в горах, в оздоровительных лагерях, а еще на даче. Ешьте вкусные ягоды, принимайте солнечные ванны, купайтесь, загорайте и не забывайте читать интересные книги. Лето – это прекрасная пора наблюдений и приключений.
2: Лето на детском радио.

0: Аж книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. Привет, мои друзья! С вами вновь ваш книжный червячок. Каникулы потихоньку закругляются, но у нас еще достаточно времени, чтобы что-то новенькое увидеть, узнать и, конечно, почитать. Вот, например, книжка Аси Кравченко «Куда подевались волшебники». Как вы думаете, о ком она? Ну, конечно, о разных сказочных персонажах, королях и принцессах, драконах и людоедах, разных страшилищах и доблестных рыцарях. А еще о том, что в любых испытаниях не стоит поддаваться панике. Не надо терять присутствие духа и здравого смысла. И тогда выход найдется из самого, казалось бы, безвыходного положения.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Одна из историй в этой книжке называется «33 несчастья». Речь в ней идет об одном короле, на голову которого все эти несчастья вдруг и посыпались. Представляете, однажды ему доложили, что на королевство напали людоед, дракон и гигантский вепрь. Король собрал своих советников и спросил, что же теперь делать. Но советники молчали. Выручил один старенький и маленький щупленький советник, который в советники-то попал как-то случайно.
2: «Тяните время, что-нибудь придумаем», — сказал он. «Скажите им, что занятый. Я всегда так делаю. Пусть запишутся на прием, и каждый придет в свой час, по очереди. И желательно когда-нибудь потом, через год, например». «Попробуем», — кивнул король. Но вепрь, людоед и дракон не пожелали вставать в очередь, не стали ждать целый год. И в тот же день явились к королевским воротам.
3: «Вас тут не стояло!» — крикнул людоед, который ценил порядок.
4: «Наплевать!»
2: — хрюкнул вепрь, который любил выражаться прямо.
3: «Нас тут летало!»
2: — хихикнул дракон, который славился чувством юмора. Королевские ворота не были приспособлены для трех таких больших гостей одновременно. И когда все трое ринулись внутрь, вепрь и людоед застряли. Дракон тоже застрял, но только одной головой. Это ему сильно не понравилось, и он принял меры. Уперся лапами и вытащил свою голову. После чего просто перелетел через стену, подошел к вепрю и людоеду с другой стороны, дыхнул на них пламенем и язвительно захохотал всеми тремя головами. А вепрю с людоедом пришлось туго. После непродолжительной борьбы

0: победителем вышел людоед. Он зажал хвост вепря в створках ворот. Вепрь подергался, а потом лег у ворот и заснул. Устал, потому что. И спал долго, и снились ему хорошие сны. И все это время через ворота никто не ходил. Не будить же зверя. А людоед устремился во дворец и в королевской приемной снова столкнулся с драконом, который замешкался из-за того, что его первая голова смотрелась в зеркало, а вторая ругалась с третьей. Увидев людоеда, головы перестали спорить и возмутились хором.
1: «Опять ты? Не ожидали? Ха-ха-ха!»
0: Демонически захохотал людоед. Дракон и людоед попробовали испепелить друг друга взглядами, но потом плюнули и ринулись прямо к королю.
1: «Немедленно начинайте платить мне дань!» — кричал людоед. «Я требую ежедневной кормежки и уважения!»
0: — требовала одна голова дракона, в то время как остальные выкрикивали. «Не смейте засорять наш лес лесорубами! Требую запретить авиаперелеты над нашей пещерой!» Но так как людоед и дракон требовали одновременно, а дракон, к тому же, в три глотки, то король только беспомощно поджимал ножки. «Что?» И просил: «Говорите, пожалуйста, по очереди».
1: «Я первый!» —
0: рявкнули три драконьи глотки и людоед. Да так, что во дворце вылетели стекла, потрескались стены, а оглушенный король упал в обморок. Тут вошел щуплый советник и объявил аудиенцию оконченной.
2: «Дракон и людоед отправились восвояси, не солоно хлебавши». Маленький советник был очень доволен. Первый раунд они с королем выиграли. Но на завтра все трое снова явились во дворец. Их встретил советник и грустно сказал, что король принять не может, потому что во дворце ремонт. Очень уж большие разрушения нанес их вчерашний визит. Гости подумали-подумали и решили помочь королю с ремонтом. И три монстра взялись за работу. Дракон переносил кирпичи и прочие строительные материалы. Людоед работал подъемным краном, а вепрь — бетономешалкой.
3: «Как дела, король? Скоро закончим!» — радостно выкрикивал людоед.
0: «С вами закончим быстрее!» — отвечал король и весело подмигивал. И на душе у людоеда становилось тепло. Ведь раньше ему никто не подмигивал. И даже больше все избегали встречаться с ним глазами.
3: «Король-то! «Ничего», — сообщил людоед вепрю.
4: «Кушать хочется», — жалобно протянул вепрь.
5: «Накормите свинку»,
0: — распорядился король.
4: «Я? Свинка?» — умилился вепрь. «Меня так мама в детстве называла».
0: Пританцовывая, вепрь отправился на кухню, где и был накормлен. Солнце уже заходило, когда король и его помощники уселись на крылечке.
5: «Так что вы хотели попросить?»
0: Устало спросил король.
3: И тут три монстра как завопят.
0: А дракон так еще и в три глотки.
3: Король с тревогой окинул взглядом отремонтированный дворец, который на этот раз и не подумал рушиться. Удовлетворенно кивнул и снова упал в обморок.
0: И опять щуплый советник объявил, что
5: «Аудиенция окончена».
2: Вот такую веселую историю со счастливым концом придумала Ася Кравченко и вставила ее в свою книжку «Куда подевались волшебники». А выпустила книжку издательство «Самокат» для детей от 6 лет.
6: Книжный червячок.
2: А вам не кажется, что многие сказочные истории очень похожи на нашу жизнь? В ней тоже встречаются и грубые вепри, и злые драконы. Но если с ними поговорить по-человечески, они становятся вполне приятными собеседниками. А если им еще и сказку почитать? Побегу, пообщаюсь с одним таким дракончиком. Может, удастся общий язык с ним найти, а заодно и читать его научу. Говорят, драконы очень способные. До встречи, ваш смелый книжный червячок.
7: В книжном мире маячок.
2: Ваш книжный
7: червячок.
6: Книжный червячок на детском радио.

0: Хорошо. А дедушка где спит?
1: Какой дедушка? А, дедушка. А, там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником.
0: Это правильно.
2: Человек собаки друг,
3: человек собаки друг.
2: Это знают все вокруг,
3: это знают все вокруг.
2: Понятно всем, как дважды два.
3: Нет добрее существа. Лапу первым подает,
2: волю нервам не дает,
3: волю нервам не дает.
2: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

на всех популярных музыкальных платформах. Добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах.

0: травы и шепчут листвою дубравы. Вот такой стишок я, дядь Саша, сочинил для вас, друзья. Надеюсь, вам понравилось.
1: Каникулы!
2: Лето на детском радио.

0: Русское радио.
1: Ребята, всем привет! С вами Ириска. Лето – идеальное время для творчества. Рисуем мелками на асфальте, лепим из глины и мастерим поделки. Пусть этот мир станет еще ярче и красивее, а ваши каникулы пройдут интересно и с пользой.

0: как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
1: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
2: Сказку слушать. А ты?
3: И я.
2: Включай.
3: Погоди, погоди. Это ж только вечером. На ночь.
2: Ладно, ладно. Подожду.
1: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
4: 0+. Реклама.
5: Гипермаркет Офис Мак.
6: Звонок для учителя.
7: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
5: Экономьте с Офис Мак.
7: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
4: Реклама.
8: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа, робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
7: Подробности на сайте robostancia.rf.
4: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
7: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: воздухе растворено. В чае с сахаром оно. Ты его как ни старайся, не увидишь все равно. Ни веса нет, ни роста, зато услышать просто. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
5: Морщины для слонов очень важны. Хобот слона – это гораздо больше, чем нос. С помощью хобота слоны подбирают пищу, разбрызгивают воду, разбрасывают песок по спине, чтобы охладиться, а также общаются с сородичами. Например, трубят, чтобы передать сигнал другим слонам. Так что кожа на хоботе постоянно сжимается и разжимается. Недавно ученые выяснили, чем больше складочек на хоботе, тем слону удобнее им пользоваться. Морщины на этом важном органе появляются уже тогда, когда слоненок находится в животике у мамы, и эти складочки удваиваются каждые 20 дней. Потом процесс замедляется. У азиатских слонов морщинки добавляются быстрее, чем у африканских, и становятся более глубокими и широкими. Мало того, оказывается, слоны делятся на правшей и левшей, в зависимости от того, с какой стороны они захватывают предмет.

0: предметы с помощью хобота.
1: А знаете ли вы, что...
0: Собаки – верные друзья не только людей, но и деревьев. Ученые обучили спаниеля по имени Айвор находить опасные болезни у растений, а именно определять по запаху гриб, который поражает деревья и может уничтожить целый лес. Айвор очень умный и внимательный пес. Он может обнаружить гриб-вредитель не только на земле, но и на листьях и ветках. Теперь ученые планируют использовать собак для поиска других вредителей, например, насекомых, которые тоже опасны для лесов. Так что скоро у деревьев появятся свои пушистые защитники.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Обезьяны – отличные лекари! Ученые следили за поведением больных животных в дикой природе в заповеднике Будонга в Уганде и увидели, как один шимпанзе, у которого была рана на лапе, ел листья лечебного папоротника. Это растение снимает боль и заживляет раны. А одна самка как-то жевала сердцевину коры дерева, чтобы справиться с паразитами. Оба выздоровели. По наблюдениям исследователей, в целом для лечения обезьяны используют 13 видов растений. Оказывается, они не только самые умные животные на планете, но и первые лекари среди зверей. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: лето на детском радио.
1: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. Летний дождь, он самый прекрасный, освежает и чистит воздух. После него небо становится особенно прозрачным. Вперед, под летний дождик!
2: Лето!
0: Лето на детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа.
1: История о том, как помпоны головы защищали.
2: Как-то раз плыл по морю маленький французский корабль. На нем путешествовали три великана – капитан, кок, так называется судовой повар, и матросы. Судно не очень подходило им по размеру, но с этим ничего нельзя было поделать, ведь кораблей большего размера тогда еще не придумали. Плыли они, плыли и напевали песенку.
3: Мы выходим в море уже который год. Здесь живем без горя, и нет у нас хлопот. Лишь одна загвоздка есть, что не говори. Трудно очень в трюм залезть, малы нам корабли. В стены упираемся, бьемся головой. Все время возвращаемся мы шишками домой.
4: Ой-ой-ой-ой!
2: Раздался шум на палубе ранним утром.
4: Ну все, я так больше не могу!
2: Завопил от боли разозлившийся капитан, выходя из каюты.
4: Что случилось?
2: Спросил кок.
4: Мне надоело! Я устал задевать головой перегородки. С этими низкими потолками нужно что-то делать.
5: Перегородки мы, конечно, не поднимем.
2: Вступил в беседу матрос.
5: Но можно придумать что-нибудь для защиты головы.
2: Сели они на палубе и стали думать, как избавиться от шишек и синяков.
4: А что, если обмотать голову подушкой?
2: Предложил капитан.
4: Она будет смягчать удар.
5: Или, может быть, носить кастрюлю. Она прикроет уши, лоб и затылок.
2: Предложил кок.
5: Мы и так все носим головные уборы, береты. Зачем надевать еще что-то сверху? Нет, боюсь, что мы так ничего не придумаем. Пора заняться делом.
2: Сказал матрос и направился к мачте, чтобы проверить, все ли в порядке с парусом. В этот момент мимо проплывала сине-зеленая рыба с небольшим шариком на голове.
5: «Смотрите, какая смешная рыба!»
2: – воскликнул матрос. Рыба неспешно плыла вдоль борта корабля, временами поглядывая вверх.
4: «Доброе утро!»
2: – окликнул рыбу капитан.
4: «А что это у тебя на голове?»
2: Рыба подняла голову и важно сказала.
6: «Это защитный шарик. Он спасает мою голову от царапин и ударов о коралловые рифы во время плавания. Такой меня создала природа».
5: «Ну, конечно! Шарик! Спасибо тебе, рыбка! Отличная идея!»
2: – сказал матрос, приплясывая от радости.
6: «Какая идея? За что спасибо?»
2: – смутилась рыба от неожиданной благодарности.
4: «Мы французские великаны. Плывем на маленьком корабле и часто бьемся головой о низкие потолки»,
2: – сказал капитан.
5: «Теперь наши головы будут защищать шарики. Вот только из чего их сделать?»
2: – задумался кок.
6: «Вы можете сделать мягкие шарики из водорослей, например»,
2: – посоветовала рыба, взмахнула хвостом и уплыла.
4: «Что-то мне не очень нравится носить водоросли на голове»,
2: – недовольно сказал капитан.
5: «Я сейчас!»
2: – сказал матрос и побежал к трюму.

0: Это матрос ударился о край палубы, когда выскакивал из трюма. Одной рукой он потирал ушибленный лоб, а в другой держал моток ниток.
1: Вот! Я смотаю шарики из ниток и пришью их на наши береты!
0: И он начал ловко скручивать пряжу в небольшие шары.
1: Так, один готов. Вот второй. И третий. Пришиваю.
0: Через несколько минут береты с шариками были готовы. Все трое одновременно надели головные уборы и отправились в свои каюты навстречу низким потолкам.
1: «Помп!»
0: – воскликнул капитан, что на французском означает «великолепно».
1: «Великолепно!»
0: – сказал Кок.
1: «Теперь мы всегда будем носить береты с этими великолепными шариками! Вот только как же нам их назвать?»
0: – спросил капитан.
1: «А может, так и назовем? Пом-пом! Я по этому случаю приготовил вкуснейший пудинг!»
0: – сказал Кок.
1: «Великолепно! Пусть у всех моряков теперь на беретах будут пришиты помпоны!»
0: – объявил капитан. Конечно, после этого случая моряки не перестали ударяться о низкие потолки. Но теперь от ударов не было ни синяков, ни шишек. Их головы надежно защищали пушистые помпоны, связанные из ниток. Прошли века, но и сегодня помпон считается самым популярным украшением головных уборов как у взрослых, так и у детей.
2: Сказки из платяного шкафа.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.
2: Почему

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 12 августа с 7.05 до 7.35. 6+.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт.

0: детифм.ру.
1: Ищите Хрум особенный день.
2: Хрум-хрум.
3: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
4: Реклама.
5: Гипермаркет Офис Мак.
6: Звонок для учителя.
7: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
5: Экономьте с Офис Мак.
7: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
4: Реклама.
8: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа» 6+.
9: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Мальчишки и девчонки, всем добрый день! С вами спортивная и активная Ириска. Ребята, а кто со мной? Скорее берите мяч, скакалку или бадминтон и бегом на улицу. Играйте, прыгайте и веселитесь. Лето создано для...

0: Пепитош, к нам вчера тетя Даша заходила, мамина подруга. Она торт принесла. Ой, такой вкусный был.
1: Да видел, как вы на кухне чай пили все вместе.
0: И знаешь, что она мне рассказала? Представляешь, ее имя, Дарья, произошло от мужского имени Дарий.
1: Дарий? Это кто такой?
0: О, давным-давно, еще до нашей эры, в Персии жил царь Дарий. Он устраивал много войн с соседними племенами, поэтому все его боялись. Его имя означало «победитель» или «владеющий благом».
1: И что же, он прям во всех

0: войнах побеждал.
1: Ну, конечно, не во всех, но во многих.
0: Понятно. Ага, значит, был царь Дарий, а потом стала Дарья.
1: Получается так.
0: Значит, и Дарья, наверное, тоже победительница.
1: В переводе с персидского языка – да.
0: Интересно. А в переводе с тюркского «Дарья» значит «большая река». В Азии две самые большие реки так и называются – Амударья и Сырдарья.
1: А какая из них длиннее?
0: Амударья. Ее длина больше 1000 километров.
1: Вот это да! И имя, и река, а корень один – Дарья. Зато, наверное, на других языках это имя изменяется. Как ты думаешь, Кипятош, как будет Даша, например, на немецком?
0: Я знаю, что в немецком языке есть мужское имя – Дариус. А девочек так и зовут – Дария.
1: А я знаю, что мужские версии Дарьи есть в итальянском и польском языках. Они звучат так – Дариуш по-польски и Дарио по-итальянски.
0: А как тогда будет краткое имя?
1: На польском языке мужское уменьшительно-ласкательное имя – Дарёк.
0: Дарёк? Смешно. И похоже на имя девочки из сказки, которую ты мне читал недавно. Там ее, кажется, Дарёнкой звали.
1: Да, «Серебряная копытца» эта сказка называлась. Получается, там девочка Даша была.
0: Ох, как интересно. Никак не ожидал, что Даша – такое необычное имя.
1: Это все потому, Кипятоша, что ты просто не задумывался. Теперь зато будем знать с тобой.
2: Что значит «наши имена»?

0: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. Лето и детское радио просто созданы друг для друга. Они дарят всем яркие эмоции.
1: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Летом даже в воздухе веет приключениями. Нужно их лишь только почувствовать. А, почувствовали? Отлично! Тогда вперед навстречу неизведанному. Только не забудьте включить детское радио и взять меня с собой. Ваш супер Гарик.

0: есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
1: мультики!
0: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама.
2: Детское радио, телеканал «Кухня», сайт «Кухня РФ» и сеть магазинов «Лента» представляют конкурс для юных шефов «Кухня. Дети». Поделись своим видеорецептом. Не упусти шанс попасть в эфир телеканала «Кухня ТВ», побывать на детском радио и получить крутые подарки от «Ленты». Стать звездой готов? Тогда готовь! Подробности на сайте kuchnya.dети 6+.
3: Поделюсь с тобой одним секретом.
4: Что-то будет в «Ленте» этим летом.
5: А будет возвращение легенды.
6: Ждите все сюрприз от гиперленты.
7: И как всегда, все удивительное
8: в «Ленте».
9: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
10: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр. Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская. Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
11: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
0: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
12: Мама!
13: Папа!
14: Бабушка!
12: Дедушка!
14: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
0: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: Радио!
1: Детское радио!
2: Ни рыба на крючке, ни бабочка в сачке, но кто его поймает, тот многое узнает. Назови-ка его.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
5: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
4: А знаете ли вы, что...
5: Автомобили научили улыбаться. Каждый школьник и даже дошкольник знает, как выглядят автомобильные номера. Чаще всего это черно-белые таблички с уникальным набором букв и цифр. А властям Австралии такой вариант показался слишком скучным. Они взяли и разрешили использовать в номерах смайлики. Теперь граждане могут официально добавлять на автомобильные таблички желтый улыбающийся кружочек. Правда, разрешены пока только 5 видов. Просто улыбка, влюбленный, подмигивающий, в темных очках.

0: смеющийся. Плюс три буквы и цифры. Но такое украшение на машину бесплатно повесить нельзя. За номер со смайликом придется заплатить в пересчете с австралийских долларов на рубли чуть более 30 тысяч. Дорого, конечно, но забавно. Интересно, а у нас в стране когда-нибудь разрешат на номерах смайлики размещать?
1: А знаете ли вы, что...
0: В Индии есть растение-календарь. Называется чудо-растение Нейлакуринджи. Цветы этого растения зацветают только один раз в 12 лет. Местные жители пользуются цветком как календарем и отмечают свой возраст по числу увиденных соцветий. Когда Нейлакуринджи цветет, посмотреть на это зрелище собирается множество туристов. Кто же откажет себе в удовольствии сделать селфи на фоне сиренево-розового природного ковра?
1: Ужасно интересно!
2: Все то, что неизвестно!
1: А знаете ли вы, что...
0: Теперь, чтобы посмотреть на светофор, нужно просто посмотреть себе под ноги. В литовском Каунасе установили необычный светофор. Специально для тех пешеходов, которые, не отрываясь, смотрят в свои гаджеты, светящуюся полосу вмонтировали прямо в тротуар. Она меняет цвет в зависимости от сигнала. Если дорожка светится красным, проход запрещен. Если мигают зеленые огни, можно переходить дорогу. Суперсветофоры есть и в Москве. Говорящие светофоры предназначены для слабовидящих людей. Танцующий светофор позволяет всем желающим проявить свои таланты. Человечек в глазке светофора в точности повторяет движение танцора. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: солнышко сияет, радио играет, и под песни целый день веселиться нам не лень. Это почтальон «Дядя Саша», ребятки, вы с детским радио. Ну, а детское радио с вами.
1: Лето. Лето на детском радио.

0: веселые, веселые истории.
1: Ой, какой зайчик!
2: Белоснежный!
3: Ты чего его в школу притащила-то, Маш?
4: Подарок. Я сегодня после уроков сразу в гости. У подружки день рождения. Торта объемся!
1: Классный пушистик! Дай подержать!
4: Еще чего, подарок!
1: А я тебе свои фломастеры на целый урок дам!
4: Ой, ладно, держи.
5: Дай теперь мне.
4: А я тебе...
1: Я ведь только взяла. Еще не наигралась.
4: Дай, говорю.
2: И мне дай, пожалуйста.
1: Догони сначала.
4: Так я и знала. Уронили. Вот теперь бок грязный.
6: Подготовились к лабораторной работе, взяли пробирки для опыта.
7: Машка, а ты чего зайца-то с собой рядом посадила? Думаешь, он за тебя лабораторку сделает?
4: Да отстань ты, Буркин. По шее хочешь.
6: Буркин, двойку хочешь? Что это такое? Пробирку разбил, марганцовку рассыпал.
4: Ух. И все на зайца.
7: Я ж не нарочно пробирку, Нина Петровна. Маш, я ж не нарочно на зайца.
4: Сдувай теперь.
7: Не сдувается, Маш.
4: Заяц фиолетовый теперь.
2: Маша, ты пока за кексом ходила? Буркин на твоего зайца кофе пролил.
8: Внимание, игра!
5: Маша, что ты так долго копаешься? Команда ждет! Пока ты переодевалась, тут Буркин в твоего зайца мечом грязно попал.
1: Маш, а ты что, на обед не собираешься?
4: Я же подружке торта наемся.
2: Везет же! Ну пока.
4: С днем рождения, Танюша! Это тебе подарок.
5: Этот грязный

0: Заяц, подарок?
1: Ты извини, пришлось его сегодня с собой в школу взять. Такой шикарный был. Ну, и сама понимаешь, все просили, хватали, вот и затаскали. Но он еще ничего. На, держи.
0: Ну, спасибо.
1: Проходи, чайку попьем.
0: Только я, торт тоже перед школой покупала. Такой красивый был и вкусный.
1: И что тут есть?
0: Да вот же, почти целый кусок. А вот еще немного на ложечке налипло, и одна вишенка осталась. Говорю же, перед школой покупала. Но все так просили, и потом как накинулись. Да ты угощайся, Маш.
2: Веселые, веселые истории.
3: Детское радио.
2: Детское радио.

0: да. В голове моей обилки, да, да, да. Но ходят там и обилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки. Сочиняю я неплохо иногда, да. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя не подкрепиться. Да.
1: Лето!
2: Лето на детском радио.
3: Лето, лето, здравствуй! Это Ириска. Солнышко сияет, всех нас согревает. Каникулы – время приключений и веселых игр. Ребята, давайте наслаждаться каждым днем.

0: песен на детском радио.
1: Из чего же, милый друг, милый друг, милый друг, кто-то сделал все вокруг, все вокруг, все вокруг. Из чего же наши книжки, вилки, ложки и кровать? Из чего зубная щетка? Хорошо.

0: некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
0: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+. Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Реклама.
5: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
6: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.

0: Тина и Щелкунчик.
1: Чиполлино и Аладдин.
0: Колобок и курочка Ряба.
1: Мойдодыр и царевна Лягушка.
0: Волк и семеро козлят ждут вас.
1: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
0: Подробности на сайте muspuppets.ru.
2: Категория 0+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы, что...
4: Есть такая работа – обнимать медведей.
2: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
2: Каждый день на детском радио.

0: Ой, каникулы!
1: Лето на детском радио.
2: Кипятош, у меня волосы после реки спутались. Не хочу расчесывать, лень.
3: Я, Веснушка, киплю от такого беспорядка. Расчесываться даже весело, если под хорошую музыку.
2: Правда? Ну, давай тогда песню-расческу.

0: гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Рыжик, вставай! Утро настало! Давай-давай, вылезай из-под одеяла. Утро какое! Птички поют! С тобой нас дела великие ждут. Были ночью гости незваные, в коридоре, на кухне и тут под ванной. Следы от них я заметил. Ты ночью тут ходил, никого не встретил.
4: Доброе утро! Что ж ты так громко-то? Я такой сон видел, сметанный. Так, какие еще гости, Тихон? Никто не приходил, в дверь не звонил.
3: Сперва внимательно все смотри, только потом о сомнениях говори.
4: Тихон, на кухне точно нет никого.
3: Конечно, никого нет. Они убегают, если включить свет.
4: Кто убегает?
3: Говорю, как на духу, без обмана. Я только что видел таракана. Рыжик, ты чего побледнел? Будто что-то противное съел. Тебе плохо? Ты куда убегаешь? Опять под кровать зачем залезаешь?
4: Тихон, я тут посижу, мне хорошо под кроваткой.
3: Что-то мне это напоминает. Звери задрожали, в обморок упали.
4: Я что, безумец, с тараканищем шутить? Он рычит и кричит, и усами шевелит. Погодите, не спешите, я вас мигом проглочу, проглочу, проглочу, не помилую. Корней Иванович Чуковский правду написал. Да, жуткую, но правду.
3: Это же

0: детский стишок. Чего ты боишься, дружок? Мы этот вопрос решим. Таракану всех победим.
1: Как?
0: Закроем вентиляцию. Вот и решение в данной ситуации.
1: Ты думаешь, поможет?
0: Обычная история. Тараканы осваивают территорию. Если их в какой-то квартире травят, они быстро в другую сбегают. Через трубу вентиляции идет тараканья миграция.
1: Но у нас же газовая плита. Если ты закроешь вентиляцию, то пламя на включенной конфорке будет сжигать кислород. Нам дышать будет нечем. Я запрещаю тебе закрывать вентиляцию, Тихон.
0: И что ж делать? Как нам быть? Где нам воздух раздобыть?
1: По правилам безопасности, кухня с газовой плитой должна особенно хорошо проветриваться.
0: Безопасность превыше всего. Да, ты в этой теме силен, ого-го. Но все же не хочу тебя обижать. И о чистоте рыжик нельзя забывать.
1: Тихон опять свою шарманку завел. Ну, оставил я непомытый тарелку. Так и что ж теперь?
0: О том, что бывает с теми, кто посуду мыть не умеет, сказка есть «Федорино горе». Там тоже тараканов было море.
1: «Федорино горе»?
0: Да. Загляни-ка ты в кадушку и увидишь там лягушку. Загляни-ка ты в ушат, тараканы там кишат.
1: Опять!
0: Становится на кухне худо, когда убегает оттуда посуда. Катастрофа получается. Тараканы на кухню заселяются.
1: Ты что думаешь, это из-за грязной посуды к нам в квартиру таракан прибегал?
0: Рыжик, не только из-за посуды. Таракашки появляются всюду. Если остаются на полу крошки из-за очень упрямой кошки.
1: Я кот!
0: Конечно, кот. Ученый к тому же. Тараканам же корм нужен. Крошки на полу, немытые тарелки привлекают в квартиру насекомых этих мелких. Создаются условия хорошие для этих гостей непрошенных.
1: Все решено! Буду всегда убирать за собой после еды.
0: А помнишь, какая была веселуха, когда к нам прилетала не только муха? Позвала она разных букашек, жучков и прочих милашек.
1: Это ужас! Я не могу даже слышать об этом.
0: Ты тогда разлил варенье, вот и устроил насекомых явление.
1: Мы тогда их еле выгнали. Ужас! До сих пор вспоминаю, как они тут летали, жужжали.
0: Почему ты, рыжик, насекомых боишься? Как видишь кого, так под диван мчишься.
1: Ну, дело в том, что мухи и тараканы переносят на своих лапках множество разных бактерий, весьма опасных для здоровья котов и людей.
0: Молодец, рыжик, ты просто гений. Слезай с кресла, бери веник. От дверей до окошка начинай подметать крошки.
2: Гном и дом.
3: Гном и дом.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
2: Детское радио.

0: ребята, это Ириска. Лето – это чудесные звуки, жужжание пчел, стрекотание кузнечиков, пение птиц. Летний оркестр играет для вас. На детском радио тоже много хороших песен. Слушайте и наслаждайтесь.
1: Ой, каникулы!
2: Лето на детском радио.

0: каникулы.
1: Лето на детском радио.
2: Ребята, привет! Вы слушаете детское радио, и это Ириска. Лето – это самые вкусные угощения. Сладкая клубника, сочный арбуз, спелая малина, прохладное молоко и мороженое. Наслаждайтесь вкусами лета!

хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стука.

0: каждый родитель желает знать.
1: Где находится секретная лаборатория нашего организма и как обезвреживаются токсины? Именно об этом мы поговорим сегодня вечером. Разобраться в этих и других очень важных вопросах помогу вам я, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
4: ООО «Система ПБО 0+.»
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотел.

0: Сделок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
2: Детское радио. Реклама.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан – ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шизовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
6: Но, папа, это же детское радио.
7: Детское радио.
8: Вместе веселей.
9: Разошлись пути дорожки, может встретиться опять. Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать. Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать.
10: Не ест, не пьет, а говорит и поет. Газет не читает, а все на свете знает. Назови-ка его.
11: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
12: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
13: Привет, ребята! С вами Андрей Маснев, и в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
12: А знаете ли вы, что...
13: Ходить в кружки очень даже полезно. Проще говоря, петь, танцевать, лепить или рисовать. Ученые выяснили, что дети, которые дополнительно посещают творческие занятия, лучше учатся в школе. Причем, начиная уже с самых первых классов. Такие ребята имеют более высокие оценки по чтению и математике в сравнении с остальными. А сравнили в исследовании более 30 тысяч детей. Кроме того, как только ребенок начинает посещать кружки, у него почти сразу улучшаются социальные навыки. Это значит, что ему проще общаться с другими ребятами и находить друзей.
12: А знаете ли вы, что...
13: Скоро у каждого из нас появится двойник. Правда, пока не обычный, а цифровой. Такой проект развивают российские ученые. Они хотят прикрепить на тело человека специальные датчики, которые будут постоянно передавать информацию в мобильное приложение. И уже там сформируется виртуальный двойник. Конечно, придумано это не для развлечения. То есть вместо себя в школу такого двойника не отправишь. Система понадобится для медицинских целей, чтобы врач мог следить за здоровьем пациента, даже не видя его. Надеваешь датчики, а врач, находящийся где-то далеко, сразу понимает, что с тобой. Умное приложение в смартфоне, в случае чего, подскажет пользователю: вам нужно выспаться или срочно вызывайте врача.
12: Ужасно интересно.
14: Все то, что неизвестно.
12: А знаете ли вы, что...
13: У нас в стране создан кошачий светофор. Такой появился в городе Зеленоградске, недалеко от Калининграда. Вместо обычных кружочков красного, желтого и зеленого цвета на нем

0: высвечиваются кошачьи силуэты. Местные жители бурно отреагировали на необычный светофор. Многие выкладывают фото в социальных сетях. Возможно, теперь и желание перебегать дорогу на красный свет отпадет. Все будут спокойно стоять и смотреть на котиков. Кстати, эти животные давно стали символом Зеленоградска. Здесь есть популярный музей котов, скульптуры усатых-полосатых, а в городской администрации официально работает кота-шеф. Это человек, который присматривает за уличными котами. На этом все. С вами был Андрей Маснев и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: по интересам.
1: Здравствуйте, Анна Владимировна. Вы что, решили открыть картинную галерею на дому?
2: Шутите? Впрочем, вы почти угадали. Я иду из багетной мастерской. Там мне изготовили рамки для моих работ.
1: Судя по количеству рамок, картин у вас немало. Позвольте, помогу занести. Не знал, что моя соседка художница.
2: Спасибо, заходите. Только я не художница. Смотрите, мое рабочее место вовсе не мольберт, а станок для вышивания.
1: Вот этот небольшой столик с рамкой вместо столешницы?
2: Точно. А вот материалы. Мулине, особые шелковые или хлопковые нитки. И канва.
1: Вот оказывается, что такое канва. Ткань с квадратными ячейками. Она похожа на тетрадный лист в клетку, только размером поменьше. Поэтому получаются такие ровные крестики при вышивке.
2: Да, верно. На ней хорошо видно, где вводить и выводить иглу. Попробуйте сами.
1: Ура, получилось! А я думал, что вышивкой могут заниматься только опытные мастерицы.
2: Да что вы! Мои внуки вышивают с 5 лет. Начинали с платочков, салфеточек, маленьких картинок. 2-3 дня, и вещица готова. И, кстати, часто дарили свои работы друзьям. Ребята говорят, что делать подарок, созданный своими руками, вдвойне приятно.
1: Я читал, что вышивку изобрели в Древнем Китае в 6-5 веках до нашей эры. Там вышивали шелком и даже волосом. Работа была трудная, кропотливая.
2: Да и сейчас вышивка – занятие для усидчивых. А вот на это полотно, размером с обычный альбомный лист, я потратила целых 3 месяца. А в Америке живет женщина Джоанна Лопиановски-Робертс, которая вышивала одну картину 10 лет.
1: Ого! Полотно было большое? Или Джоанна работала медленно?
2: Зря смеетесь. Вот, посмотрите на мою входную дверь. Нет, я вас не выгоняю. Просто именно такого размера было полотно, которое вышила Джоанна. А рисунок для картины она скопировала с потолка Сикстинской капеллы, расписанного самим Микеланджело 500 лет назад. Так она прославилась и вошла в книгу рекордов Гиннесса.
1: И вам удачи, Анна Владимировна.
2: Спасибо. А вам подарок. Вышитое полотенце.
1: Спасибо.
0: Клуб по интересам.
3: Детское радио.
4: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам крутится.
1: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максимову, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще

0: с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Реклама.
2: Слушаю.
3: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
5: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости».
6: 0+.
7: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
8: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-499. 95 921 40 41.

0: Новые приключения Веснушки и Кипитоши.
1: Доброе утро, Веснушка! А у нас с утра гость. Нас навестил серебряный кувшин.
2: Доброе утро, Кипитоша. Здравствуй, серебряный кувшин. Как здорово, когда гости приходят с самого раннего утра.
3: Здравствуй, здравствуй, Веснушка, любимица солнца. Пусть хоть у тебя день будет добрым.

0: Что у тебя случилось, дорогой? Какой-то ты сегодня невеселый.
1: Твоя правда, мой друг. Серые дни пришли в дом серебряного кувшина. Я был самым уважаемым кувшином в нашем селении. А теперь, а?
2: Что значит «был»? Ты всегда будешь самым уважаемым кувшином в горах.
1: Если бы так, Веснушка. Беда пришла, откуда не ждали. До нашего селения добрался водопровод. Как обрадовались мои односельчане. А кто обо мне подумал, а? Как теперь жить бедному кувшину?
2: Да что тебе не нравится, кувшин? Водопровод в горах – это же очень хорошо. Ты славно потрудился, теперь и отдохнуть можно.
1: Вот и она так говорит, моя хозяйка. Очистила меня до блеска и поставила на полку. Отслужил, говорит, свое. Теперь и на покой можно отправиться.
0: Это же и есть почет и уважение. А чтобы не скучать, надо найти себе какое-нибудь занятие по душе. Так все пенсионеры делают. Ой, не надо было мне этого говорить, да?
1: Не могу я жить без настоящего дела, а? Вот раньше жизнь была, Только солнце появится из-за большого хребта, а мы с хозяйкой уже спускаемся по горной тропе к роднику. Сначала хозяйка сама склоняется к источнику и пьет этот горный хрусталь, струящийся из-под земли. А потом им не дает наполниться этой музыкой древнего ледника до самого края. Ах!
2: Но ты подумай, кувшин, водопровод ведь протянули от того самого источника, к которому ты ходил каждое утро. Это все равно, если бы родник пришел к тебе в гости.
1: Нет, Веснушка, разве может вода из крана сравниться с водой горного источника? Мой дед к роднику ходил, ходил. Мой отец к роднику ходил, ходил. А я никчемный кусок металла нарушил семейную традицию, завещанную мне предками. Нет, я хочу посмотреть в глаза тому умнику, который изобрел этот самый водопровод, сделавший меня самым несчастным из кувшинов.
2: А это можно устроить. Дай-ка вспомнить. По-моему, первый водопровод был построен еще в Древнем Риме цензором Апием Клавдием.
1: Вот и покажите мне этого самого Апия Клавдия. Посмотрим, кому пришла в голову идея постройки водопровода.
0: Но если тебе этого так хочется, мы готовы отправиться в Древний Рим. Да, Веснушка? Я уже как раз закипаю. Хватайте меня за ручку, и мы летим. Гори, огонь, кипи, вода. Неси скорее нас туда.
2: Вот это да! Потрясающе! Даже в древности Рим был таким прекрасным городом. Я по телевизору видела виртуальную экскурсию. Такое ощущение, что в Риме с древних времен ничего не изменилось.
0: Да, красота. Мы оказались в Риме во время строительства первого водопровода. А это было... Ой, подумать только. Первый водопровод был построен больше 2000 лет назад.
1: Ну и где он, этот ваш водопровод? Посмотрите, посередине площади красуется великолепный фонтан. Естественно, где-то рядом пролегает водопровод.
0: О, к нам приближаются какие-то воины. Может, у них спросить, где тут водопровод? Ой, только ведь они нас не поймут. На каком языке говорили древние римляне?
2: Конечно, на латыни. Сейчас. Вода по латыни «аква». Это слово является частью многих слов. Например, «акваланг» или «аквариум». А как же сказать «водопровод»? О, вспомнила! «Акведук». Скажите, пожалуйста, как нам найти «акведук»? «Акведук», вы меня понимаете? Да что ж вы делаете?
0: Кувшин, что происходит? Эти воины схватили Веснушку под руки и быстро удаляются.

0: это они? Может, они хотят показать дорогу к акведуку? Но мне кажется, они настроены как-то недружелюбно.
1: Куда вы меня тащите? Отпустите сейчас же! Кипидоша, Кувшин, не отставайте! Главное не потерять друг друга, а то мы останемся здесь навсегда!
0: Мы стараемся не отставать. Но мы ведь не можем среди бела дня бежать по улице. Будем держаться на некотором расстоянии.
2: Кажется, стражники нас заметили. Бежать уже поздно. Что теперь будет, а? Эй, они тянут ко мне свои ручищи. Оставьте меня в покое. Кому я говорю, Не повредите бесценную чеканку на моих боках.
0: Зря стараешься. Все равно они тебя не услышат. Успокойся. Теперь нам не придется бежать за Веснушкой. Нас доставят вместе с нею.
2: По-моему, мы пришли как раз к месту строительства водопровода. Что говорят эти стражники? Они показывают жестами, что если наша девочка не будет месить эту глину так же, как эти девочки, то она будет получать удары плетью так же, как эти девочки.
1: Да не хочу я месить никакую глину. Они что, не знают, что бить детей – это негуманно и крайне непедагогично? Вы не имеете права бить детей! И при чем тут вообще водопровод?
0: Эх, мне все ясно. Из этой глины лепят водопроводные трубы. Их готовят в специальных формах, а потом обжигают вон в тех печах.
2: Эй, Веснушка, Кипидон, меня куда-то несут, слушай, спасите меня! Они повторяют какой-то аэрариум. Что это значит? Наверное, так называется место, куда они направляются. Эй!
0: Не волнуйся, Кувшин. Мы тебя найдем. Смотри, как бережно несут тебя стражники. Значит, ничего плохого с тобой не случится. Так, я запомнил. Аэрариум. Ой, Веснушка, меня тоже куда-то понесли.
1: Стражники говорят, термо. Я знаю, термо – это римская баня. Я обязательно выберусь отсюда и разыщу тебя, Кипидоша.
0: Я не волнуюсь, буду ждать тебя в терме. Попарю свои бока, а то я совсем остыл, начинаю замерзать.
1: Так, хватит уже месить эту глину. Пора придумать план побега. Термо, куда отнесли Кипидошу, совсем рядом, за углом. Нужно как-то добраться туда, чтобы стражники не заметили. О, вот это удача! Как раз у этой стены лежит куча сухой глины, и стражник приказывает мне перенести ее. Ну, хорошо, пойду и принесу. Так, угол совсем рядом. Кипидоша, ты здесь?
0: А где же мне еще быть? Мы ведь договорились встретиться здесь. Я узнал, что кувшин отнесли в городскую казну. Там его, как очень ценный сосуд, хотят предложить для выкупа состоятельным горожанам. Помнишь? Аэрариум. Аэрариум – это казна.
1: Интересно, а как ты это узнал, не выходя из термы? А, я поняла. Термы были очень популярным местом у римлян. Там решались многие важные вопросы. Наверное, ты подслушал чей-то разговор. Ну, как ты понял, о чем говорили римляне? Они же говорили на латыни.
0: Эх, Веснушка, у тебя мама кто по профессии? Врач. А все врачи изучают латынь, и у них дома есть латинские словари. Вот я его и почитывал на досуге, пока ты в школе была. А когда услышал, как беседуют римляне, многое из сказанного понял.
1: Ну, какой же ты молодец, Кипидоша. Надо и мне взяться за латынь. Никогда не знаешь, при каких обстоятельствах тебе может пригодиться знание языков.
0: Да, а еще я понял, что в тебе разглядели чужестранку, и поэтому отправили на строительство водопровода.
1: Да, нелегкое это было дело, строить водопровод в древности. Сколько же всего нужно, чтобы соорудить хотя бы километр водопровода? Привезти издалека глину, потом ее тщательно месить перед тем, как заполнить формы, высушить, обжечь в печи и только потом собрать трубу.
0: Это еще что? Я видел, как камнетесы проделывают отверстия в камне, а затем камни складывают в цепочку. И тоже получается часть.

0: водопровода. Ой, пожалуй, нам нужно поторопиться. Кувшин, наверное, нас уже заждался. Ой, да нет. Ха, некуда нам спешить. Вон он, идет нам навстречу. Кувшин, как тебе удалось освободиться?
1: Рад видеть вас, друзья мои. Освободили меня по приказу самого цензора Аппия Клавдия. Он заглянул в казну, чтобы посчитать, сколько средств нужно на завершение строительства водопровода. И у нас с ним возникла серьезная дискуссия на тему строительства, да?
0: Скажешь тоже, дискуссия. Да как мог тебя услышать Аппий Клавдий? Никто из взрослых не может тебя услышать. Даже в Древнем Риме это невозможно.
1: Я сам был удивлен, слушай. Но, видимо, такой умный и образованный человек может прислушаться даже к мнению Кувшина. Признаюсь, погорячился я, говоря, будто строительство водопровода – глупая затея. А понял, водопровод во многом облегчает жизнь людям, эй.
2: Ну, теперь можно и домой возвращаться. Как вы считаете, друзья? Только, Кипитоша, ты уже остыл. Как же нам тебя подогреть?
0: Очень просто. Воду-то для купания греют на печи. Вот я и подогреюсь. А, вот она, печечка. Так. Еще немного. Пора, друзья мои. Гори огонь, кипи вода, неси скорее нас туда!
2: Какое это было удивительное путешествие! Ай, замечательное все-таки изобретение – водопровод! Раз, и чайник уже заполнен чистой водой.
0: Вот так! Каждый день пользуемся краном на кухне или в ванной и даже не задумываемся о том, сколько труда вложили люди в привычные для нас блага цивилизации.
2: Я согласна с тобой, Кипитоша. Надо чаще думать о нелегкой работе тех, кто дает нам воду, свет, тепло, и относиться бережно к результатам труда этих людей. А теперь давайте пить чай.

0: Русское радио.
1: Не волнуйтесь понапрасну, ни за что и не

детства не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь,

0: Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.
1: Как поют ведущие детского радио?
2: Детское радио, радио, радио зря. На детском радио вместе ты и я.
1: Слушай и подпевай. Гимн детского радио на всех популярных музыкальных платформах.
2: В целом мире мы звучим в эфире. Здесь твои друзья, все мы радио-зря.
1: Добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
2: Детское радио, радио, включай, громче подпевай.
3: И не выключай.
1: Ноль плюс. Реклама.

0: Офис, Офис Мак.
1: Офис Мак, город Воронеж, ОГРН 109-366-805-30-05.
2: Нет времени объяснять, но Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Реклама. Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипитоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник, и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
6: Детское радио.

0: У меня такой вопрос. Если ты повесил нос, если лучший друг уехал, настроение увез, если тучи за окном, кто вернет веселье в дом? Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: С помощью слонов ученые решили возродить мамонтов. Для этого им придется серьезно поколдовать с клетками азиатского слона. Он считается ближайшим родственником шерстистого мамонта. У этих животных много общего. Например, они одинаково хорошо переносят морозы. Исследователи планируют вырастить сначала одного мамонтенка, потом подарить ему братьев и сестер и заселить мамонтами всю Арктику.
3: А знаете ли вы, что...
4: Ураганы можно победить! С помощью простой детской забавы ученые хотят остановить ураганы. Они возникают, как известно, когда горячий и холодный воздух встречаются над теплыми водами океана. Чем теплее вода, тем мощнее ураган. Если воду охладить, стихию можно ослабить, а то и вовсе предотвратить, решили специалисты. И предложили опустить на дно океана огромные трубы, чтобы пропустить через них сжатый воздух. Пузыри будут поднимать холодную воду из глубин и остужать поверхность. Почему бы не попробовать?
3: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: Компьютер помог Бетховену. Оказывается, компьютеру под силу воспроизвести любые звуки. Недавно эта мудрая машина смогла дописать 10-ю симфонию Людвига ван Бетховена. Всего композитор написал 9 симфоний. Считается, что он работал над 10-й. Черновики нашли в рабочих тетрадях композитора.

0: композитора. Музыканты разных стран давно пытались собрать отрывки воедино. И вот за дело взялся компьютер. Специальная программа внимательно изучила стиль Бетховена и дописала за него 10-ю симфонию. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: Киви. Вы, конечно, знаете, что музейные гномы – это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны, тайны хранителей.
1: Позвольте вас поторопить, друзья. Сегодня мы отправимся в гости к моему дедушке, хранителю самого загадочного и удивительного музея на берегу Невы. О, мы прибыли! Кунсткамера! Мой дед частенько называет ее на старинный манер Куншкамера. Ведь именно так величал ее сам Петр I, основатель музея редкостей. По его приказу в Санкт-Петербург прибывали диковинки со всего света. И друг моего детства, прошу любить и жаловать, старинный Готтарпский глобус. Один из первых в мире планетариев. Поглядите на него. Гигантский шар диаметром более 3 метров. Снаружи карта Земли, а внутри же небесный купол с медными звездами, круглый столик и скамейка. Добрый день! Ваша звездность.
2: Дорога была слишком тяжела. Из Галштинии до Петербурга я добирался почти 4 года.
3: Пойдите, поглядите на живые экспонаты. Их тут немало. Недавно из Выборга прислали овцу с 2 языками и 4 глазами. Она вот там, внизу. А как хорош Николай Буржуа, великан из Франции. Вы видели? В нем росту 2 метра 27 сантиметров. Царь сам привез его из Франции. Карлики, лилипуты, великаны, горбуны, всевозможные уродцы. Все они живут в музее.
4: Ох, устал я. Вздремну. Пойдите.
1: Бедняга глобус живет воспоминаниями. Конечно, ребята, нынче в Кунсткамере нет живых экспонатов, но все прочие в полной сохранности. А вы будете в Питере, непременно побывайте в величайшем музее антропологии и этнографии имени Петра Великого.
0: Тайны хранителей.
5: Детское радио.

лесною стороной увязался черт за мной. Думала машина, что за чертовщина.

Лето на детском радио.

0: пару сниму на суточный ром.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
3: ООО «Система ПБО 0+».
5: Реклама.
6: Переоткройте жилые кварталы вместе с Enjoy. Привычные маршруты здесь – часть пути к паркам и водоемам. А отдых ощущается по-новому благодаря приватному двору, зеленому бульвару и просторным лобби. В августе квартиры со скидкой от 30%. Enjoy – скрытое сокровище Войковского района.
7: Подробности на сайте enjoy.ru. Застройщик ОСЗ «Талан», регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Лето продолжается! И команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да! 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа. Робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
9: Подробности на сайте robostancia.rf.
10: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Сказки наизнанку. Привет! Меня зовут Морковка. Не путайте с теми морковками, что растут на грядке специального корреспондента детского радио. Да, у меня такое имя. Оно помогает мне находить общий язык с персонажами из сказочного мира. Только в нашей программе эти герои могут рассказать о своих секретах. Итак, встречайте сегодняшнюю гостью.
1: Это принцесса. У нее голубое платье, еще волосы желтые и сухтальные туфельки у нее. И ободочек голубенький.
2: Это такая принцесса, и ее злые мачехи заставляют делать все, что они захотят.
3: Принцесса, которая лепит все животные.
4: Это такая девочка, у нее была злая мачеха, и папа умер, а мачеха, она очень любила своих дочек. А она была падчерицей, и она очень мечтала пойти на бал. И пришла фея, и потом она превратила ее в такую красивую красавицу, но она потеряла туфельку, когда вышла из бала, а принц ее нашел.
0: Кто не знает Золушку, ее знают все. Здравствуйте, уважаемые гости.
5: Приветствую вас.
0: Вы одна из самых популярных сказочных героинь. Сколько девочек, девушек, женщин мечтают повторить вашу судьбу. Получить хрустальные туфельки и модный наряд. Потанцевать на балу и встретить принца. Ах, если бы вы знали. И я очень надеюсь, что сегодня мы узнаем, каково это – шагнуть из грязи в князи.
5: На самом деле, не такая уж завидная у меня судьба. То есть я, конечно, не жалуюсь, сейчас все очень хорошо. Но было время, когда было очень сложно.
0: Ну понятно, вы про те дни, когда вас мачеха и сестры угнетали.
5: Нет, ну что вы, работать мне не сложно, это я люблю. А вот во дворце первое время было тяжело.
0: Тяжело? Жить в роскоши, любви и достатке?
5: Тяжело ничем не заниматься. Меня все время тянуло что-то сделать по дому. Только служанка отвернется, а я за нее уже все перестирала. А еще, знаете, такая неудобная ситуация была. Захожу на кухню, а там кто-то из поваров решил кашу приготовить из разных круп. Так вот, захожу я на кухню, смотрю,

0: Рис с пшеном в одной емкости перемешаны. А меня мачеха частенько такими сюрпризами радовала. Ну, думаю, вот какой-то девушке не повезет. Захочет она на бал, а ее заставят зерно перебирать. Ну что делать, решила помочь. Я же опытная в этом вопросе. Позвала подружек своих, голубок поднебесных. Мы с ними за полчасика рис от пшена отделили.
1: Какие вы молодцы!
0: Это еще не все. Я трижды с голубками своими этот трюк проделывала. И все думала, ну надо же, какая злая у кого-то мачеха. Не успеешь работу сделать, она опять все зерна смешает. А потом, как выяснилось, за эту мою помощь одного поваренка наказали. Думали, что это его шалость. Хорошо, хоть у принца чувство юмора имеется. Другой бы давно из-за меня со стыда провалился. А этот смеется надо мной по-доброму и говорит: «Да хватит уже работать, душа моя. Отдыхай, развлекайся».
2: А вы что?
0: А что я? Кивну ему, мол, угу, поняла. А сама незаметно так чик-чик-чик и кастрюльку помыла. Иногда даже по ночам вставала и потихонечку плошки скребла. А кухарка потом думает, что это домовой ей помог. И молочка ему в миску наливает. Котику за одно удовольствие. А мне просто работать приятно.
2: Ну уж, ничего приятного во дворце не находите, кроме мытья посуды. Позвольте вам не поверить, Золушка. Там же у вас приемы, балы.
0: Балы, да. Их я очень люблю. Танцы – моя следующая после уборки слабость. Танцы и песни. Наверное, заметили, почти в каждом мультике или фильме я обязательно пою. Но во дворце это делать не всегда удобно, так как с некоторых пор на мое пение стали сбегаться мыши и слетаться птицы. Мы с ними очень дружим, но одно дело, когда я одна в комнате, и мышки с птичками мне подпевают, а другое, когда посреди шумного бала вырываются 15 симпатичных беленьких мышат, доводя придворных дам до обмороков. И главное, в этот момент я им даже объяснить ничего не могу. Представляете, если я при всех начну разговаривать с мышами?
2: А как Гарри Поттер со змеей?
0: А как Гарри Поттер со змеей?
2: Ну, ясно как. А потом про него думали всякое.
0: Если про вас будут думать всякое, это еще ничего, терпимо. Бывало хуже. Некоторых за такие вещи ведьмами признавали.
2: Ой, про это не надо. Все-таки у нас старая добрая история.
0: А вы знакомы со сказкой «Золушка» в варианте «Братьев Гримм»?
2: Я, кажется, читала версию Шарля Перро.
0: Тогда я вам много интересного поведаю. У «Братьев Гримм» нет феи. Помогает мне покойная матушка в образе белой голубки. Она сбрасывает с дерева, что растет на ее могиле, необходимые мне наряды и обувь. Далее, после двух балов, наученный моими исчезновениями принц поливает лестницу смолой, чтобы я прилипла и не смогла его покинуть. Но я убегаю, оставив в смоле туфельку. Золотую, а не хрустальную.
2: Ух ты!
0: По версии «Братьев Гримм», сестры, чтобы примерить мою туфельку, если говорить мягко, подрезали себе ноги. И все было бы хорошо, но принц заметил кровь.
2: А конец сказки какой?
0: Если помните, по версии Шарля Перро, мои злые сестры раскаиваются. Я их великодушно прощаю и даже выдаю замуж за богатых придворных.
2: Да, это очень благородно.
0: А по версии «Братьев Гримм», в финале сказки моих сестер наказывают птицы.
2: Теперь я понимаю, почему у нас более популярна история о Золушке в пересказе Шарля Перро. Его сказка добрее и, мне кажется, мудрее.
0: Эти версии так и называют – французская и немецкая. Хотя есть и другие.
2: Да-да-да, я читала, что похожие истории есть у разных народов. Существует даже египетский аналог сказки о Золушке. Там фараон искал девушку по сандалии, которая была такая маленькая и изящная, что он захотел себе жену с такой ножкой. Но все сказки едины в том, что и главная героиня – милая, трудолюбивая и добрая девушка. Она многого натерпелась от мачехи и была вознаграждена в финале.
0: А в России есть обо мне сказка?
2: С таким сюжетом точь-в-точь, наверное, нет. Но мне кажется, сказка «Морозко» очень напоминает историю о Золушке.
0: Как интересно!
3: Сказки наизнанку!
2: Здравствуйте, дорогие наши постоянные слушатели и те, кто только что включил приемники. У микрофона Морковка, а сегодня у нас в гостях... Кыш-кыш-кыш, сюда нельзя, тут студия... Ой,
0: даже не знаю, как они меня нашли. Да вы не бойтесь, они не кусаются. Извините, сейчас я их... Кыш-кыш, уходите, уходите.
2: И сегодня у нас в гостях прекрасная Золушка, а теперь еще и много мышей, сбежавшихся на ее пение. Все, уходят. Как они пробрались сюда? Двери, окна-то закрыты.
0: Здравствуйте. Сейчас мышки уйдут. У вас семечки есть?
2: Нет.
0: Жаль. А я всегда с собой ношу. Подкармливаю и мышек, и птичек. а сегодня не взяла. Совсем из головы вылетело. Все из-за туфелек.
2: Что вы имеете в виду?
0: Пока искала туфли, пол дворца перерыла. Про остальное забыла. Вы же наверняка примерить их захотите.
2: Туфельку? Вашу туфельку? Ту самую хрустальную?
0: Но вообще-то туфли были не хрустальные, а с меховой оторочкой. Однажды на русский язык впервые решили перевести сказку «Золушка» Шарля Перро. А на французском языке слово, обозначающее мех, звучит так же, как стекло. Правда, пишутся эти слова по-разному. Отсюда и появилась хрустальная туфелька. Но все тут же решили, что с хрустальной это даже интереснее. Есть какая-то чистота, прозрачность, волшебство. И такую туфельку не получится растянуть. Так и пришлось мне на своем первом балу плясать в такой неудобной обуви. Теперь-то я ее только как украшение интерьера использую.
2: И не надеваете?
0: Нет, теперь я ношу обувь только удобную и не вредную для здоровья. Потому что лучше быть красивой и здоровой всю жизнь, чем походить пару лет в хрустальных туфельках, а потом мучиться от болей в спине.
2: Говорите прям как моя бабушка. Так вы обещали мне туфельку показать и дать примерить?
0: Да, конечно. Пожалуйста.
2: Ой, красота какая! В жизни такого не видела. Просто восторг! Но действительно очень маленькая. Мне маловато. Хотя я бы все равно носила.
0: Не советую. И сейчас объясню, почему.
3: Рецепты сказочной красоты.
0: Очень часто в погоне за модой девушки забывают о своем здоровье. А делать этого ни в коем случае нельзя. Не буду спорить, красивая и модная обувь нужна представительницам прекрасного пола. Вот только носить ее стоит осторожно, чтобы в дальнейшем не нажить себе проблем. А их надо заметить великое множество, начиная от банальных мозолей и заканчивая заболеванием ног и спины.
2: Да, как все серьезно оказывается. Вы наверняка скажете сейчас, что вреден высокий каблук, да?
0: Да, скажу. Потому что высокие каблуки дают чрезмерную нагрузку на пальцы ног. Плюс к этому, если каблук очень тонкий, он не дает ноге достаточной опоры, и вам приходится балансировать, что приводит к лишней нагрузке на мышцы.
2: Многие наши маленькие слушательницы мечтают носить туфли, как у мамы, с каблуками. Девочки, видите, как это опасно? Что же делать, Золушка, вообще отказаться от каблуков?
0: Нужно с умом выбирать обувь. В идеале каблучок должен быть до 4 сантиметров, широким и устойчивым.
2: А это точно безопасно для ноги? Может, лучше вообще носить обувь на идеально плоской подошве? Например, балетки, сланцы или кеды?
0: Вы ошибаетесь. Они тоже дают опасность. Посмотрите, стопа человека имеет в средней части сильный изгиб. Так вот, он позволяет нам мягче и легче ходить. А в обуви с ровной подошвой такой арки нет. И если вы будете часто и подолгу носить балетки или сланцы, связки стопы растянутся, мышцы ослабеют. Ноги будут болеть.
2: Вот уж не подумала бы.
0: А еще одна беда связана со шлепками, сланцами и вьетнамками. При ходьбе задняя часть все время хлопает по пятке. Казалось бы, что страшного? Удары-то не сильные. А давайте-ка посчитаем. В среднем человек делает 60 шагов в минуту. Если вы гуляете час, то при несложных вычислениях получается 3600 ударов по пятке.
2: Ого-го! Представляю себе, если бы меня по какому-нибудь другому месту так шлепали.
0: То-то. Удары, конечно, не сильные, но совершаются длительное время. Так что лучше все-таки выбирать обувь с ремешками, которые хорошо закрепляются на ноге.
2: Сколько нюансов, ничего себе!
0: Так что обратите внимание, на мне сейчас очень удобные туфли, в которых и танцевать можно сколько угодно, и убежать от любого принца.
2: То есть мысль о побеге от принца вас так и не покидает? Неужели во дворце вам так не нравится?
0: Ну что вы, это я так, для примера. Во дворце хорошо, и меня там любят.
2: Понимаю, за что. Думаю, нам всем стоит поучиться у вас кротости.
0: Нет, у меня надо учиться позитивному отношению к жизни. Если бы я ходила вся такая обиженная и выполняла грязную работу через силу, ничего бы хорошего не случилось. Знаете пословицу такую? На обиженных воду возят.
2: Хотите сказать, что вам нравилось, как с вами обращались мачеха и сестры?
0: Не нравилось мне только то, что меня на бал не брали. Но, как видите, я сама туда попала. А наводить порядок, ухаживать за животными, шить – все это я люблю. Мне нравится, когда вокруг чисто и красиво. Неприятно жить в грязи, правильно? Я очень трудолюбива и делаю уборку не со слезами на глазах, а с песнями и плясками. Вернее, раньше я так делала. Сейчас мне не позволяют.
2: И как же вы справляетесь с этим запретом, уважаемая Золушка?
0: У меня появилось много других забот. вышиваю, много читаю, развожу цветы,

0: учусь волшебству у феи крестной.
1: Волшебству? Ого-го! А наколдуйте что-нибудь.
0: Хорошо, но нам нужна будет тыква. У вас есть она?
1: Тыква? Я найду. Сейчас, минуточку. Ребята, тыква! Срочно нужна тыква, мы сейчас карету наколдуем. Ребят, нашла! Я же говорила. Предлагаю превратить ее в маленький оранжевый автомобильчик.
0: Нет, это будет кормушка для птиц. А сделаем мы ее своими руками. Просто сказочная поделка. Как вы знаете, когда становится холодно и выпадает снег, большая часть пищи становится недоступной для птиц. К тому же в холодное время года птичкам требуется больше энергии. Еды становится меньше, а энергии нужно больше. Поэтому и стоит подкармливать пернатых, чтобы помочь им чуть-чуть. Для этого мы с вами сделаем птичью кормушку из тыквы.
1: Для этого нам понадобится сама тыква,
0: а также толстая железная проволока, китайские палочки для еды и сам корм. Отлично подойдут нежаренные семечки подсолнечника.
1: Но их мы позже найдем. Давайте приступим к изготовлению кормушки, Золушка.
0: С удовольствием. Для этого берем нашу тыкву и разрезаем ее пополам горизонтально. Ну, то есть, чтобы образовалось дно и крышечка. Теперь нужно очистить внутренность тыквы от семечек. Делаем это прямо руками. Это забавное занятие.
1: Ага, точно.
0: Теперь берем китайские палочки в количестве 2 пар. Или 4 штук. Устанавливаем эти палочки между дном и крышей нашей кормушки, как будто колонны. Получилось?
1: Да, хорошие колонны.
0: И последний штрих. Продеваем проволоку, чтобы она пронзила и дно, и крышу кормушки посередине. Сверху и снизу конец проволоки нужно загнуть. Осталось наполнить нашу птичью столовую кормом и повесить на дерево.
1: Вот таким замечательным образом мы научились делать из тыквы кормушку для птиц.
0: Тыква – это вообще кладезь полезных и интересных идей. Из нее столько всего можно сделать.
1: А карету мы не...
0: Нет, карету нет. Нет.
1: Эх.
0: Дорогая морковка, ну что вы обижаетесь?
1: Не умею я тыкву в карету превращать.
2: Сказки наизнанку.
1: Ребята, здравствуйте. У нас сегодня в гостях Золушка.
0: Знаете, после того, как с 12 ударом часов мое платье превратилось в лохмотье, я стала очень пунктуальна и могу рассказать, как ценить время и расходовать его с умом.
2: Сказочные советы.
0: Ну, понятно, что без правильного образа жизни никуда. Если соблюдать режим сна и хорошо питаться, то энергии у вас хватит на весь день. Также обязательны спортивные занятия и зарядка по утрам.
1: Ну, это всем известно. А что еще?
0: Очень важен правильный отдых. Если все выходные вы пролежали перед телевизором или просидели за компьютером, то вряд ли вы набрались сил к началу новой недели. Самым хорошим отдыхом считается смена занятий.
1: То есть, если я тружусь на радио, то чтобы отдохнуть, нужно пойти поработать водителем трамвая.
0: Не совсем так. Например, вместо того, чтобы переписываться с подружкой в интернете, зайдите к ней в гости или поиграйте во дворе. В выходные можно посетить кино или театр, съездить за город, покататься на велосипеде. Активный отдых – это то, что нужно, чтобы немного отдохнуть от привычной учебы или работы. Но даже в этом нужна мера. От отдыха тоже можно устать.
1: А как же лучше поступить?
0: Главный секрет – планирование всех дел. Заведите себе блокнот и записывайте туда все важные дела. Обязательно распределите их по дням недели и по времени. Школа, кружки, спортивная секция, поездка к бабушке, время для игр. Распишите все по дням и часам.
1: А я знаю еще один способ экономии времени. Чтобы каждый выходной или перед приходом гостей не делать генеральную уборку, которая отнимает несколько часов, нужно просто поддерживать порядок в течение недели. Например, мыть посуду сразу после еды, а не копить ее целый день. А одежду и игрушки не разбрасывать по всей квартире, а класть сразу на место.
0: Конечно. Также советую не откладывать что-то на потом. Увидели, что зеркало в ванной грязное? Взяли и помыли сразу. Так мелкие домашние заботы не будут скапливаться в большую кучу.
1: Точно-точно. Но как себя заставить сделать это?
0: Если вы говорите себе «я должен что-то сделать», это пугает. А вот если чуть-чуть схитрить и говорить себе «я хочу это сделать», то уверенно сразу появится желание побыстрее выполнить какую-то работу. Так что учитесь давать правильное направление своим мыслям, и тогда для вас не будет трудновыполнимых дел. И вы сразу заметите, что и родители, и учителя изменятся.
1: Наверное, они просто будут по-другому к вам относиться. Как к взрослому, равному себе человеку.
0: Да, Морковка, вы хорошо это сказали.
1: Золушка, а что вы сейчас должны сделать? Ой, вернее, хотите?
0: Думаю, пора поделиться со слушателями рецептом моего любимого торта.
2: Этот сказочный вкус.
1: Если мы будем заниматься выпечкой, то, ребята, без взрослых тут не обойтись.
0: Нам нужно будет сделать два вида теста и два вида крема. Итак, для коржей нам понадобится 3 яйца, 3 столовых ложки меда, стакан муки, стакан сметаны, полстакана сахара, полбанки сгущенки и разрыхлитель. Все это смешаем, получившееся тесто делим поровну. Одну половину выпекаем, а во вторую добавляем 2 чайные ложки какао и тоже ставим в духовку.
1: Готово! Теперь что?
0: Режем коржи пополам. И пока они остывают, займемся кремами. Для приготовления одного крема просто смешаем стакан сметаны и стакан сахара. А для другого возьмем пачку сливочного масла, оставшиеся полбанки сгущенки и немножко какао. Нужно это взбить, чтобы получился вкусный шоколадный крем. Осталось только намазать белый крем на темный корж, а коричневый крем на светлый корж. Кладем стопочкой друг на друга, и торт готов. Хорошо бы дать крему пропитать коржи в течение нескольких часов.
1: Что? Несколько часов ждать? Мы так не договаривались. Дайте хоть кусочек попробовать.
0: Но он станет вкуснее после того, как постоит. Так что придется ждать.
1: 12! Золушка, вы слышали? Часы пробили 12!
3: Ой-ой-ой, а я и не слышала.
1: Да вот только что! Как летит время, бегите быстрее! Оставьте вы тортик, оставьте!
0: До свидания!
1: Подождать несколько часов. Хитренькая какая. А это была программа «Сказки наизнанку» и я, Морковка, ее неизменная ведущая. До встречи! Пока-пока! Так вкусно! Да и достанется мне больше!
2: «Сказки наизнанку»
4: Детское радио!
5: Детское радио!
6: Детское радио!

0: Реклама.
1: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: ООО «Максима Групп». Москва. Улица Красная Пресня, 24. ОГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
8: Детское радио.
9: Детское радио.
10: В эфире рубрика «Допой песню, отгадай загадку».

0: же внутри всех приборов и устройств. Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Сири. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Селфи можно делать с аппетитом. Своим изобретением для животных прославилась жительница Швеции Симона Еч. Она построила из детского конструктора фотобудку для собак. Животное заходит внутрь и нажимает на педаль. Включается камера и открывается кормушка с лакомствами. Собака ест вкусняшку и фотографируется, глядя прямо в камеру. Так получаются идеальные собачьи селфи. Нравятся ли полученные фотографии четвероногим, выяснить не удалось. Такой опрос среди бобиков и жучек не проводили. А вот хозяева в неописуемом восторге и с радостью делятся снимками питомцев в соцсетях.
2: А знаете ли вы, что...
3: Роботы-овощеводы существуют. Британские инженеры занялись сельским хозяйством. Они придумали робота, который будет собирать цветную капусту. Оказывается, это непросто. Дело в том, что на солнышке при созревании этот овощ желтеет, поэтому его собирают чуть раньше, когда кочаны еще белые. Тогда капуста более вкусная. Ученым даже пришлось вывести особый сорт цветной капусты, которая на солнце закрывает соцветия листьями. И в результате не желтеет. Из-за этого у роботов будет вдвойне сложная задача. Им надо будет отличать зрелый кочан от зеленого. В этом роботам поможет искусственный интеллект, сенсоры и 3D-камеры. Так что справятся.
2: Ужасно интересно.
0: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: Гигантские человека-роботы существуют. Ростом такой робот примерно с пятиэтажный дом, а весит как самолет – 25 тонн. Пока этот гигант умеет опускаться на одно колено, шевелить руками и ногами и поднимает вверх указательный палец. Железный великан – точная копия одной из машин популярного аниме о боевых роботах. Аниме – это такие японские мультики. Работает этот робот-гигант, вернее, радует ребят, в одном японском парке развлечений. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

Ой, вы уже тут? Извините, я фильм посмотрел про золотоискателей. Ой, очень интересный фильм. Там о золоте, но золото к золоту никакого отношения не имеет. Ничего не поняли? Ладно, ладно, садитесь, я вам сейчас расскажу. Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, смотрите, есть домовые, есть вагонные, а я музейный, в музее геологии живу. Днем незаметно для всех. За порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.

0: Что под нами, под ногами.
1: Расскажу я вам об одном из самых древних известных минералов. Это пирит. Греки называли его «высекающим камень». Ведь при ударе он мог давать искру и, возможно, помогал нашим предкам разжечь огонь и согреться. В 16 веке сотни испанских и португальских завоевателей, конкистадоров, отправились в Новый Свет, так называют Северную и Южную Америку. В первую очередь конкистадоров привлекало золото и драгоценные камни, которыми, как говорили, богаты новые земли. Чтобы получить золотую руду, завоеватели готовы были драться до последней капли крови. Но часто вместо золота они грузили на корабли минерал пирит и везли его в Европу. Да только никакой ценности для европейцев пирит не представлял. А вот древние инки, народ, который жил в Южной Америке, пирит ценили не меньше золота. Пирит и правда напоминает золото из-за желтоватого блеска. Но внутри, то есть по составу, они совсем разные. Знаете, как два незнакомца, которые случайно оказались похожи внешне. Золото — это благородный металл, а пирит — минерал. С точки зрения ученого-химика — сульфид. Так называют соединение разных веществ с серой. Так вот, пирит — это соединение серы и железа. Еще одно название этого минерала — железный колчедан. Не запомнили? Ну, не беда. Главное же, вы поняли, что золото и пирит — совершенно разные минералы. Правда, сказать, что у пирита и золота вообще нет ничего общего, тоже нельзя. Уж слишком часто в природе их можно встретить вместе. Да, бывает, что пирит находят там же, где и золотоносную руду. Кроме того, пирит обладает одним необычным свойством. Он умеет находить золото в морской воде и как бы захватывать. Раньше мореплаватели даже специально привязывали к кораблям мешки с пиритом и бросали их за борт, когда они возвращались.

На берег в пирите находили примеси золота. Долгое время пирит использовали для получения серной кислоты. Она нужна для производства удобрений, аккумуляторов, красителей разных. Руда, богатая пиритом, важный источник серы. Несмотря на то, что пирит, как и золото, красивый и блестящий, украшения из него не делают. Под действием воздуха и воды минерал со временем окисляется и теряет блеск. Да и к тому же пириту свойственна хрупкость. Уронишь такое ожерелье, и все, сломалось. Хотя иногда украшения из пирита все же встречаются. Раньше золотоискатели могли проверить, пирит перед ними или благородный металл. Нужно было всего лишь опустить находку в воду. Пирит быстро менял цвет. Конкистадоры, помните, я вам о них рассказывал? Видимо, о таком способе проверки не знали. Тогда бы они точно золото ни с чем не спутали. Пирит – один из самых распространенных минералов на Земле. Но отдельно его не добывают. Нет особенной нужды. Пирит получают попутно во время того, как более ценные и полезные ископаемые, ну, скажем, цинк или медь, отделяют от руды. Этот важный процесс отделения называется обогащением. Месторождения пирита есть по всему миру. И на Урале, конечно, и на Алтае, и на Кавказе. Встречается пирит в Казахстане, на Кипре, в Италии, Испании, Норвегии и США. Пирит – минерал, который часто путали с золотом из-за его блеска. Он способен высекать искру при ударе. Греческое слово «пирит» означает «камень, высекающий огонь». Пирит нужен для получения серной кислоты и как добавка для цемента. Иногда его используют для создания украшений, но пирит теряет блеск и яркость при контакте с воздухом, то есть окисляется. Самое известное прозвище пирита – «золото дураков». Как же быстро время летит. Хотел еще один фильм посмотреть, на этот раз исторический, про испанских конкистадоров. Но, как всегда, с вами заболтался. Ну да ничего, в следующий раз посмотрю. Так, да, сейчас пора музей открывать. Так что я пойду. Всем пока.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
2: ООО «Система ПБО 0+.»
4: Гипермаркет «Офис Мак».
5: Звонок для учителя.
6: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
4: Экономьте с «Офис Мак».
2: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
0: Реклама.
7: Муж главный по ремонту.
8: Жена главная по ремонту.
9: Муж главный по ремонту.
10: Жена главная по ремонту.
11: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
12: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на «Гулливер.ру» и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
13: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
14: А знаете ли вы что?
15: Бывает дождь из игуан.
0: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
14: «Ужасно интересно».
16: Все то, что неизвестно.
0: Каждый день на детском радио.

0: Мы снарядим экспедиции, узнаем про все традиции.
1: О разных территориях расскажем мы вам истории.
0: Ведь ты и твои одноклассники
1: ужасно,
0: ужасно, ужасно любят

0: Василиса Веселова, специальный корреспондент детского радио.
1: А меня зовут Микрофоша. Приветствую вас, ребята. Да-да, именно Микрофоша. Не удивляйтесь, у меня с собой всегда большие наушники, диктофон и куча разной аппаратуры и микрофонов. Потому что я звукооператор.
2: Рассказывать вам о праздниках и традициях разных народов, населяющих нашу землю, вместе с Василисой и Микрофошей буду я. Разрешите представиться, ваш покорный слуга Календарий.
0: Это наш шеф. Он знает о праздниках, ну, абсолютно все. Календарий, куда отправимся сегодня?
2: В Воронежскую область, в село Масловка, на празднование Масленицы. Держите билеты.
3: Поезд Москва-Воронеж отправляется с третьего пути. Повторяю. Поезд Москва-Воронеж отправляется с третьего пути.
0: Ой, это же наш поезд уходит. Бежим!
3: Скорый поезд Москва-Воронеж отправляется.
1: Ух, успели! Чуть микрофон не выронил, пока бежали. Представляете, Микрофоша без микрофона.
0: Как в той пословице про сапожника без сапог. Поехали. Календарий, а вы знаете, что у меня там бабушка живет в селе Масловка?
2: Надо же, какое совпадение. Значит, зайдем к ней в гости. Кто, как не бабушки, знает все традиции и обряды праздников с тысячелетней историей.
0: Только моей бабушке совсем не тысяча лет, всего 75. И блины на Масленицу у нее всегда сплошное объедение.
1: Так самое же главное в Масленице – это блины!
2: Абсолютно согласен с тобой, Микрофоша. А ты знаешь, почему именно блины – традиционное блюдо Масленицы?
1: Нет, не знаю. Действительно, почему?
0: Совсем несложно догадаться. На Масленицу мы прощаемся с зимой и встречаем весну. Радуемся первым теплым лучиком солнца. А румяные блины – это и есть символ солнца, которое с приходом весны пробуждает природу от зимнего сна.
1: Круглые, горячие и правда на солнышко похожи. Как это я сам не додумался?
4: Беляши горячие, хачапури, чай, кофе, лимонад. Пахлава медовая, орешки, семечки. Девочки, берем семечки.
0: Можно мне чайку, пожалуйста?
4: Держи, милая. Осторожно, горячий. А ты, мальчик, что будешь?
1: А мне кофе и печенье. Ну, пока блинов нет.
2: Да, путь не близкий. Зато успею вам про Масленицу рассказать.
4: А вы, мужчина, что пить есть будете?
2: Чай, пожалуйста.
4: Беляши горячие, хачапури, чай, кофе, лимонад, пахлава медовая, орешки, семечки. Девочки, берем
2: так вот,
4: семечки.
2: Масленица – древний праздник. Отмечают его в конце зимы, начале весны. И празднуют аж целую неделю. Дни становятся длиннее, небо уже по-весеннему голубое, да и солнышко светит ярче. Самое время для народных гуляний. Каждый день Масленицы тогда имел свое название и свои забавы.
0: А это как?
2: А вот так. Первую половину недели Масленицу звали узкой, потому что праздновали ее в кругу семьи. С понедельника начинали печь блины. В этот день было принято родителям невест ходить в гости к родителям жениха. Назывался понедельник «встреча». Вторник звали «заигрыши». Это были так называемые «смотрины невест». Молодые люди, парни, девушки ходили вместе гулять.
0: А среда?
2: Лакомка.
1: О, это здорово, что не день, непременно угощение.
2: В среду ходили в гости к бабушкам, те накрывали праздничный стол и особо почивали своих зятьев. Ну, проще говоря, ваших пап. Пытались угодить во все. Четверг назывался «разгуляй». Масленица становилась широкой. Начинались народные гулянья, ярмарки, уличные игры, песни, пляски, хороводы. В пятницу и субботу все наряжались, ходили в гости к родственникам. Эти дни так и назывались – вечерки и посиделки. И в каждый день масленичной недели по домам ходили ряженые.
0: Кто-кто? Ряженые?
1: Любители ряженки?
2: Нет, ряженые – это переодетые в смешные костюмы юноши и девушки, которые ходили по домам, пели частушки, веселили народ. За это все их угощали чем-нибудь вкусным.
1: Вот, я буду ряженым.
0: Только в свободное от нашего задания время.
2: А главная участница этого праздника всегда была...
4: Масловка. Деревня Масловка. Стоянка 2 минуты.
2: Ой, скорее, скорее. Спасибо большое.
1: И за чай с печеньем. Спасибо.
4: На здоровье.
0: Ну вот, мы почти на месте. Вон там, бабушкин дом.
1: Календарий, а дальше?
2: А что дальше?
1: Ну, вы рассказывали про Масленицу.
2: На чем я там остановился? Вспомнил. Главной героиней праздника всегда была большая соломенная кукла по имени Масленица.
0: Ух ты, кукла?
2: Ну да, кукла, ну, скорее чучело. Ее наряжали в платье, обували в лапти, усаживали на сани и катали по всей деревне с песнями. Дети бежали рядом с санями, дразнились, показывали всем язык,

0: корчили смешные рожицы, выкрикивали разные шутки.
1: Здорово как!
0: А в конце воскресенья, которое называлось «Проводы», по традиции соломенную куклу сжигали, а пепел и все, что от нее осталось, разбрасывали по лугам и полям, чтобы получить хороший урожай.
1: Бедненькое чучело.
2: О, времена, о, нравы.
3: Внученька!
2: Привет, бабуля!
3: Как знала, что гости приедут. Целую гору блинов напекла.
0: Здравствуйте.
1: Здрасте!
2: Знакомьтесь, это моя бабушка Варвара Петровна. А это бабуля, мои коллеги, Календарий и Микрофоша.
3: Здравствуйте, гости дорогие. Проходите, располагайтесь, чувствуйте себя как дома.
1: Ого, да тут все деревянное. А это что такое белое? Неужели печь? Я только в сказочных фильмах такое видел. Прям по щучьему веленью, по моему хотенью.
2: Самая настоящая русская печь, Микрофош. И совсем не сказочная. И накормит, и обогреет. Правда, бабушка?
3: Правда, внученька. Вон в то большое отверстие в центре ставят горшки да противни с пирогами. А наверху на лежанке я перину положила. На печке спать тепло и уютно. Правда, внученька?
2: Правда, бабуль?
3: Кто хочет на печке полежать, не стесняйтесь. Ой, да что же это я все говорю да говорю? Вы же у меня голодные с дороги. Ну-ка, мыть руки к столу. Режим питания нарушать нельзя.
4: Да и блины поди остынут.
2: Бабушки, они такие.
0: Варвара Петровна, а расскажите, пожалуйста, как у вас такие блины вкусные получаются?
1: Да, откройте секрет.
3: У каждой хозяйки свой особенный рецепт. Моя бабушка, помню, пекла нам блины из пшеничной муки, и из гречневой, и из овсяной. Добавляла в них пшеную или манную кашу, картошку и даже тыкву с яблоками и сливками. Она меня и научила.
4: А ты что это, внученька? Блины печь не умеешь?
2: Нет, бабуль, не умею.
4: Как же это я тебя не научила? Ой.
1: И я не умею. Я только есть умею.
3: Ну идите, милые, будем учиться.
2: Включай аппаратуру Микрофоша. Репортаж прямо с бабушкиной кухни.
1: Запись пошла.
2: У микрофона Василиса Веселова, специальный корреспондент детского радио. Мы находимся на кухне моей бабушки в деревне Масловка, что под Воронежем. И сейчас она нас научит готовить блины. Запоминайте.
3: Значит, вот так. Берем пол-литра молочка, три яичка, до муки граммов 300, ну, стакан примерно. 2 столовых ложки сахарку, чайную ложечку соли и 3 столовых ложки растительного маслица. Разбиваем яйца в миску, добавляем соль и сахар, наливаем молочка, добавляем муки и хорошенечко все перемешиваем. Берем сковородку, желательно чугунную, разогреваем ее как следует и смазываем маслицем. Смазывать хорошо горбушкой черного хлеба. Так, смазали. Теперь берем половничек, набираем тесто немножечко и аккуратненько на сковородку тоненьким слоем. Вот так. Минутку ждем и раз, переворачиваем.
1: Ой, какой румяный, ровненький.
2: У бабушки всегда блины красивые.
1: А можно мне попробовать самому блин испечь?
3: Конечно, мой хороший. Вот, бери половничек.
1: Так, сейчас только микрофон выключу. Ага, вот так. Оп. Ой, а чего это оно не растекается по сковородке? Ой, все пропало.
2: Да, не очень на блин похоже. Какой-то комок теста.
3: Ничего, ничего, голубчик.
2: Ну да, первый блин всегда комом.
0: Позвольте-ка, друзья мои, блеснуть эрудицией.
3: Чем-чем блеснуть? Ой, только не на пол.
0: Первый блин комом, говоришь? А знаете ли вы, ребятки, что у пословицы этой на самом деле совершенно другой смысл? И ком – это совсем не комок теста.
2: Ух ты, правда? А что же это тогда?
1: Погодите, погодите, я только микрофон включу. Все, запись пошла.
0: 1000 лет назад масленица называлась не масленицей, а комоедицей. Праздновалась в день весеннего равноденствия. Это когда день по своей длине становится равен ночи. Почитали тогда древнеславянского бога медведей по имени Ком. Мишки всегда считались мудрыми животными. Слово «медведь» значит «ведающий», знающий, где мед.
3: Кому медко, а? Берите медок липовый.
2: Ой, действительно, медведи же как раз весной и просыпаются от спячки.
0: Совершенно верно. Чуют весну и просыпаются. Наши предки верили, что как мишка проснется, так весну с собой приведет. Вот люди и спешили задобрить мишек, чтобы поскорее пришла весна. Пекли и раскладывали блины в лесу по пенькам. Отсюда и пошло первый блин. Кому?
1: Комом.
0: Правильно, то есть медведям. Вот оно как оказывается на самом-то деле.
2: Интересно как. Ой, бабуля, а может ты помнишь какие-нибудь особенные традиции? Ну, как вы отмечали Масленицу, когда ты была маленькой девочкой?
3: Как-как, да так же, как сейчас, блины пекли. Песни пели, хороводы водили, да и в гости ходили.
2: Нам нужны факты.
0: Исторические.
3: Батюшки, так давно это было, мои хорошие. Ну, помню, в детстве на Масленицу в сани впрягали друг за другом лошадок. И получался настоящий поезд. Садился в сани молодой парень. На него надевали разные бубенчики, колокольчики. Перед ним ставили сундук с пирожками, рыбой, яйцами, блинами. И такой вот поезд под смех и шутки проезжал по всему селу, а потом даже отправлялся в соседние. Услышав издалека звонкие бубенцы, детишки выбегали на улицу, бежали за ним следом. Еще ходили с горок кататься, по домам колядки петь.
1: Котятки петь?
2: Это еще что за колядки?
0: Это песенки такие, короткие.
3: Ох, помню, пряниками угощали нас, большими, вкусными. Сейчас уж таких пряников и не сыщешь.
1: Ух, вот это да! Попробовать бы мне такой пряничек.
2: Ой, бабушка, кто это?
3: Как кто? Ряженый, конечно.
1: О, те самые ряженые?
5: Отворяйте, люди добрые, гости к вам.
3: У нас на Масленицу принято ходить по селу, по домам, поздравлять друг друга с праздником, да петь колядки.
1: Надо открывать скорее.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Давно не виделись.
8: А мы сегодня ряженые.
9: С праздником. Не все блины-то еще корреспонденты московские съели.
5: С праздничком.

0: Какая хорошая песенка, Колядка! Вот, угощайтесь блинчиками, конфетками.
1: Выходить с нами гулять, песни петь, да хороводы водить.
2: Бабуль, мы пойдем, ладно?
3: Идите, идите, не стесняйтесь. Будет вам отличный репортаж. Прямо с мест событий. А я пока еще блинков напеку вам.
2: Спасибо, бабушка.
4: Да, спасибо за гостеприимство и угощение. Спасибо, Варвара Петровна.
3: Пожалуйста, дорогие. Василиса, шапку надень.
2: Ну, бабушка, я уже взрослая. Я главный корреспондент.
3: А бабушка говорит, шапку надень, корреспондент. А то дома останешься. Остальных тоже касается.
4: Я в шапке.
0: И я в шапке. И в наушниках.
2: Мы ведем репортаж из села Масловка, где прямо сейчас проходят народные гуляния в честь широкой масленицы. С вами я, Василиса Веселова. Мимо нас только что проехал соломенный конь на санях. Слово предоставляется нашему эксперту-календарю.
4: Василиса, дорогие радиослушатели, перед вами одна из самых старейших масленичных забав. Соломенного коня мастерят накануне и обливают водой, чтобы он за ночь заледенел. А утром ему рисуют глаза, ставят на сани и катают на нем детишек.
2: Ой, Микрофош, ну ты что? А ну слезай с коня, у тебя ж оборудование ценное, вдруг разобьешь.
0: Не могу, я в своих проводах запутался. Помогите, падаю!
4: Микрофоша, цел?
0: Цел, цел.
4: А провода?
0: Все целы.
4: Отлично, тогда идем дальше. На главной улице еще полно всяких развлечений, в которых нам можно и нужно поучаствовать.
0: Смотрите-ка! Так, внимание, запись пошла.
2: Ваш корреспондент находится на площади перед зданием сельсовета. Девушки выходят в центр и становятся в ряд. Напоминает конкурс красоты. Что-то сейчас будет. Слово нашему эксперту.
4: Да, похоже на конкурс красоты. Раньше на Масленицу по традиции устраивали смотрины невест, а сейчас это просто такое шуточное представление.
0: А это что за тетенька в старинном платье идет в нашу сторону?
5: А что это вы, молодцы, от меня такую красу прячете? Ну-ка, пойдем со мной.
2: Вы это мне?
5: Как тебя зовут?
2: Василиса, я... Что надо делать?
5: Так Василиса, веселиться надо.
2: Ой, это я умею.
4: Микрофоша, пойдем-ка за ними.
0: Ой, девушки какие красивые! Одна краше другой.
4: Сейчас молодые люди будут выбирать себе невесту.
0: Невесту?
4: Ну, в шутку, конечно. Просто юноша встает рядом с девушкой в хороводе, берет ее за руку, и все вместе идут по кругу, пританцовывая.
0: Парень в костюме скомороха выбрал нашу...

0: теперь гуляй.
1: А вот и я. Ой, как жарко. Вот это я плясала. Видели?
2: Запрыгивать к нам, сани!
3: Давай сюда.
1: Календарий, календарий, давайте руку.
3: Микрофош, скорее прыгай.
4: Ой, подождите, у меня же аппаратура. Держите диктофон, аккуратнее.
1: Руку, руку давай.

0: Затащили.
1: С вами снова Василиса Веселова. Прямое включение из настоящих деревянных саней. Мы проезжаем по центральной улице на упряжке из трех бойких лошадок. Из домов выходят нарядные люди. Все нам рады, приветствуют как настоящих героев. Кидают в нас конфетами, детишки машут нам. Сколько радостных лиц! Прямо на улице, вот чуть правее от нас, какая-то миловидная бабушка в цветастом платке угощает всех блинами и наливает чай из дымящегося самовара. За поворотом показались ледяные горки. Ой, хочу на горку. Микрофоша, выключай оборудование, прыгаем.
2: Какие огромные горы снега! Вроде же оттепель была, а тут такие сугробы!
1: А я знаю. Микрофош, это не сугробы, это снежная крепость. Одна из главных забав на Масленицу. А называется «Штурм снежного городка».
2: А как в нее играть? Я очень хочу!
3: Игроки делятся на две команды. Одни нападают на крепость, а другие, те, что внутри крепости, за снежной стеной, ее защищают. Штурм начинается по сигналу. Игра заканчивается взятием городка, то есть его разрушением. Победителем считается тот, кто первым сломает стену и прорвется внутрь.
2: Хотел бы я быть этим первым.
3: Кто ж тебе мешает? Вперед, микрофоша!
4: Объявляется сбор команд для штурма снежного городка.
1: Беги скорее, микрофоша!
4: Команды набраны. На старт. Внимание. Вперед! На штурм!
1: Всем привет! Я нахожусь на вершине горки внутри снежной крепости. Команда нападающих во главе с нашим отважным звукооператором Микрофошей устремилась к ее стенам. Из-за снежных башен словно тучи стрел летят снежки. Оборону прорвать нелегко, нападающие уже все в снегу. Но они не сдаются, наваливаются на снежные стены. Не тут-то было. Очередная снежная лавина обрушивается сверху прямо на их головы. Снежки свистят в воздухе, словно пули. Наш доблестный микрофоша вырывается вперед и пробивает снежную стену лбом. Остальные пытаются следовать за ним. Ура! Вперед! Вот уже второй и третий человек внутри. Стена рушится. Мы победили. Вернее, они победили. Городок взят. Ликующая толпа выносит победителя на руках. Подбрасывает в воздух. Ой, да это же наш микрофоша.
2: Вы видели? Василиса, календарь, вы это видели? Бегуя, он у меня, а я уклонился потом в сторону, и он сугроб. А тут мне снежком шлеп, а я ему вжих. И к стене, а там прям так и головой вперед. А там же стена, а я сквозь, и она раз-раз и тыныщ рассыпалась. А я уже на горе, и мы первые, я и меня вверх, и раз-раз в небо.
3: Мы в тебе не сомневались, микрофоша. Все было, как на картине Василия Ивановича Сурикова «Взятие снежного городка».
1: Мы с календарием и нашими юными слушателями гордимся тобой, микрофоша.
2: Спасибо! Я так рад! Так рад!
1: Ну что, теперь на площадку для соревнований? Посмотрим на местные масленичные забавы.
2: Посмотрите, как смешно! Ребята прыгают на одной ножке, рукой придерживая вторую, согнутую в колени. Пытаются вытолкнуть друг дружку из круга. Какая-то толкучка!
3: Это, микрофош, не толкучка, а старинная игра. Называется «Петушки».
1: А эту игру я знаю. Перетягивание каната. По пять мальчишек с каждой стороны. А левее настоящая самодельная карусель. В снегу стоит столб. На верхушке столба прибито вращающееся колесо. От него идут длинные шесты. А к ним веревками привязаны санки. Несколько мальчишек раскручивают карусель. А детишки помладше катаются на санках по кругу. Здорово!
3: Ребята, скорее, скорее, сейчас на площади будут сжигать чучело. Нам нельзя это пропустить.
1: Это прямое включение. С вами специальный корреспондент детского радио Василиса Веселова. Мы находимся на центральной площади, где все уже готово для главного действия сегодняшнего вечера – торжественного сжигания соломенного чучела Масленицы. Возле нас уже оборудовали специальную безопасную площадку для костра. К чучелу приближается мужчина с факелом, подносит снизу
5: ох,
1: к сену.
5: Ох,
6: хорошо горит!
1: Ах, как ярко вспыхнуло!
2: Ох, как быстро разгорается пламя!
1: Чучело уже все в огне!
5: Хорошо

0: Смотрите, а вон там еще костры. Разве что-то еще сжигать будут?
1: Нет, вроде все.
0: А для чего тогда их разожгли?
1: А что это за ритуал такой, календарий?
2: Это, Василиса, еще одна древняя традиция – прыгать на Масленицу через костер. Молодые люди и девушки соревнуются в ловкости. Кто дальше прыгнет, кто выше.
0: Прям олимпийские игры какие-то. Быстрее, выше, сильнее.
2: Прыгают в основном молодые ребята, все по очереди.
1: Ой, смотрите, как он тот мальчик высоко прыгнул. Да это же наш Микрофоша. Календарий, а это не опасно?
2: Безопасность – это самое главное. Видишь, Василиса, у костра огнетушители стоят. Это как раз для того, чтобы все было под контролем. Да, сегодня Микрофоша – настоящий герой Масленицы. Нам есть кем гордиться.
0: Нескромно, конечно, вы уж простите. Но я и правда сегодня герой!
2: Кстати, пока не забыл. Есть еще одна традиция, но уже церковная. Последний день Масленицы называется «Прощенное воскресенье». В этот день надо просить у всех прощения. У всех, кого обидели, вольно или невольно. У друзей, у родных, даже просто у соседей и знакомых.
3: Вот вы где, корреспондентушки мои.
1: А вот и бабушка.
3: Заждалась я вас. Ну что, рассказывайте, понравилось отмечать Масленицу в нашем селе?
0: Конечно, понравилось. В городе мы бы таких развлечений не нашли. Я тут столько всего видел. И на санях с лошадками покатался. И в штурме снежного городка я победил. И даже через костер прыгнул.
3: Ну вот, славно, приезжайте еще к бабушке. Я вам всегда рада. А это вот вам блинчики в дорогу. С припеком.
0: А с припеком? Это как?
1: Это, наверное, с хрустящей корочкой, да, бабуль?
3: Нет, мои хорошие, не угадали. А вы знаете?
2: Ну, конечно, знаю, как не знать. Сейчас я вам расскажу. Блинчики с припеком – это значит с начинкой. Помните, как бабушка вас учила? Из половника на сковородку раз тесто, а потом туда припек, начинку, яблочко или грибочки, а сверху еще тесто половничек. Вот вам и блинчик с припеком.
3: Правильно, голубчик, все правильно рассказал.
2: Спасибо вам, бабушка, за теплый прием, за блины вкусные и за истории интересные.
3: Ну бегите, а то на поезд опоздаете. В добрый путь!
4: Скорый поезд Воронеж-Москва отправляется. Скорый поезд Воронеж-Москва отправляется.
5: Чай, кофе, лимонад, орешки, блины. Чай, кофе, лимонад, орешки, блины.
0: Где же вы раньше-то были с блинами? Теперь у нас свои есть.
2: А вот от чайку мы бы не отказались.
0: Хорошо, что блинчики есть. Ох, как я проголодался! Столько всего было! Крепость снежную штурмом брал, из коня ледяного падал, хороводы водил, песни пел, блины пек!
1: А каледовать-то не каледовал.
0: Зато через костер прыгал. И про медвежьего бога по имени Ком все выяснил. И даже блин с припеком, то есть с начинкой. Прямо сейчас и попробую. Эх, люблю я нашу работу.
1: Ну а теперь, что и где будем встречать, отмечать?
2: Об этом в нашей следующей программе.
1: Весну вместе с вами встречали и Масленицу отмечали? Специальный корреспондент детского радио Василиса Веселова, знаток праздников календарий и наш незаменимый звукооператор Микрофоша.
2: До новых встреч, друзья! До новых праздников и путешествий!

0: Детское радио.
1: Реклама.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
8: Детское радио.
9: Привет, ребята, это я, музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные, а я музейный. В музее геологии живу. Днем за порядком слежу, а по ночам истории рассказываю. Кому? Да вот вам, например. О чем? Ну, конечно, о полезных ископаемых. О том, как и где люди их находили, как названия придумывали, как добывали и для чего использовали. Любопытно? Тогда слушайте мои рассказы в программе
10: «Что под нами?» Под ногами.
1: Реклама.
11: Буратино и Щелкунчик.
12: Чиполлино и Аладдин.
11: Колобок и Курочка Ряба.
12: Мойдодыр и Царевна Лягушка.
11: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
12: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
11: Подробности на сайте muspuppets.ru.
13: Категория 0+.
14: Слушаю.
15: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
14: Что случилось, Добрыня?
15: Чудо-юдо сказки портит.
14: Это чудо-юдо, который из былин?
15: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
16: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: в ефірі Дітське радіо. Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Писать картины можно не только красками. Это доказал художник из Нью-Йорка Джеймс Хаггерт. Он создал яркий и красочный портрет своей собаки из скобок. Обычных канцелярских скобок. На полотно у него ушло почти 75 тысяч разноцветных скоб. Сначала обработал снимок в фотошопе, специальной такой программе, где можно фотографии улучшать и исправлять. Потом перенес на доску для рисования. И далее обычным степлером нарисовал, так сказать, портрет. Выглядит необычно и красиво. Попробуйте на уроках ИЗО или дома новую технику.
2: А знаете ли вы, что...
0: Кошки любят наряжаться. У японского художника Яджу Неко есть одно необычное увлечение. Он превращает своих кошек в персонажей аниме, японских мультфильмов. Они одеты в милые забавные костюмчики. В основном это кимоно. Так называется традиционная одежда в Японии. Это такой длинный халат с поясом. Кошки одеты в нарядное кимоно, да еще и с бусами или в масках. Художник делает сам всю одежду и аксессуары. Потом фотографирует в ней своих питомцев и выкладывает в соцсетях.
2: Ужасно интересно.
3: Я то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Древние люди тоже выкладывали котиков на всеобщее обозрение. В Перу археологи обнаружили огромного кота. Нет, не живого и не каменного, нарисованного. Это геоглиф, то есть рисунок на земле. Его длина почти 40 метров. Изображение находится на небольшом холме. И похоже, если честно, на детский рисунок. Ученые считают, что гигантского котика нарисовали в 5 веке до нашей эры. То есть очень и очень давно. Для чего люди делали подобные рисунки, ученые пока не знают. Ясно только одно. Котики были популярны и у древних людей. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

инфракрасный луч можно увидеть через цифровой фотоаппарат. Попробуй сам. Включи фотокамеру на мобильном телефоне. Теперь нажми на пульт.

0: кнопку и направь на него фотокамеру. На экране ты увидишь яркую точку. Это как раз и есть светодиод, который излучает свет, невидимый простому глазу. А еще можно направить пульт на зеркало и через фотокамеру увидеть в зеркале, как зажигается светодиод. Это означает, что невидимый луч отражается от зеркала так же, как и обычный свет. Значит, и телевизором можно управлять, если направить на него пульт через зеркало. Не веришь? Ха, проверь сам.
1: А сейчас фиксипелка.

0: много песен на детском радио. Реклама.
1: На связи капитан Копатыч. В Kids-Combo стартует новая коллекция смешариков «Укуси меня, пчела». Целых 9 брелоков, которые ты сможешь пристегнуть к любимым вещам и вместе отправиться сквозь вселенные. Собери всех смешариков во вкусно и точка.
2: ООО «Система ПБО 0+».
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Реклама.

0: Образ интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Лето продолжается, и команда детского радио весело проводит летние каникулы. А еще мы готовимся ко встрече с вами на робостанции ВДНХ. Да, 22 августа мы решили устроить День детского радио на робостанции. Можно будет не только увидеть шоу роботов, но и поиграть, повеселиться, сделать яркие фото на память с ведущими детского радио и встретиться с популярными блогерами. 22 августа. Робостанция на ВДНХ. Не пропустите.
2: Подробности на сайте robostancia.rf.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

из-за дальнего моря, из-за славного острова Кодольского, из богатого города Леденца выплывало, выбегало 30 кораблей с белыми парусами. Да еще один корабль впереди всех. Имя ему «Сокол», а хозяин того корабля — сам Соловей Будимирович, богатый добрый молодец. Все корабли хорошо расписаны, разубраны, а «Сокол» лучше всех. Вместо очей у корабля по яхонту вставлено, вместо бровей по черному соболю якутскому прибито, вместо усов два острых ножа булатных воткнуто, вместо ног два горностая, вместо гривы две лисицы пушистые, вместо хвоста два медведя белых заморских. Нос расписан по-туриному, а бока по-звериному. Якоря на корабле

корабле серебряные, мачты позолоченные, паруса из дорогой ткани не гнутся, не трутся, не ломаются, канаты из заморского шелка. Посреди корабля стоит шатер расписной. Потолок в нем из бархата, стены завешаны лисицами и соболями, скамья в нем из дорогого рыбьего зуба. На скамье сидит прекрасный молодец, Соловей Будимирович, со своей родимой матушкой Ульяной Григорьевной. Едут они к городу Киеву, князю Солнышку, в гости. Взял с собой Соловей храбрую дружину, в 300 молодцев, удалых и смелых. Богато они принаряжены, кафтаны на них алого сукна, шапки на них черного бархата, сапожки зеленые софьяновые, застегнуты серебряными пряжками, золотыми гвоздями подбиты. Под пятой ворона пролетит, около носка яйцо прокатится. Приплыл корабль под славный Киев, бросила якоря Соловьева дружина в Днепр-реку, положили 3 сходни на берег, 3 мостика, один красного золота, другой чистого серебра, третий светлой меди. По первому мостику Соловей сам перешел, по второму мать перевел, а по третьему шла его дружина молодецкая. Уплатили гости в таможне пошлины за товары 7000 золотом. Взял Соловей богатые подарки, идет в гридню князю Владимиру. Спасову образу молится, князю низко кланяется, дары свои подносит. Целую мису красного золота, меха черных соболей да сибирских лисиц, а княгине, прекрасной Евпраксии, поднес Соловей дорогих тканей с дивными узорами. Нарисованы на них были хитрости Цареграда, мудрости Иерусалима, замыслы Соловья Будимировича. О забаве путятишне, княжей племяннице, подарил Соловей мису скатного жемчуга. Понравились дары князю и княгине, зовут они щедрого гостя своего на почестный пир. Говорит Владимир князь: «Удалый добрый молодец, Соловей Будимирович, живи у нас в Киеве, выбери себе для жилья дворы княжеские, дворянские или боярские. Красное солнышко, не надо мне столько места. Ты отведи мне уголок в саду у забавы путятишны. Там построю я себе 3 терема, чтобы было где жить, пока я стою в Киеве». Князь исполнил просьбу своего гостя, дал ему землю в саду у забавы. Пошел Соловей к своему кораблю, говорит дружинушке: «Братцы мои работнички, берите-ка вы топоры булатные, пойдите к забаве в зеленый сад, постройте мне светлый терем, широкий двор». Принялась за работу дружинушка, словно дятлы в дерево пощелкивают, колоды дубы вывертывают, во все стороны разбрасывают. К утру поспело для Соловья светлых 3 терема с золотыми маковками, с 3 синями косящатыми и с 3 решетчатыми. В теремах навели работники неописанную красоту. На небе солнце, и в тереме солнце. На небе месяц, и в тереме месяц. Заря зарю сменяет. Проснулась утром забава путятишна, посмотрела в окошко, диву далась, увидав новые терема у себя в саду. Надела забава наскоро соболью шубку на одно плечо, побежала в сад рассмотреть хорошенько дивные терема. Слышит, в теремах шум и звон. В первом тереме

деньги сыплются, звякают, кто-то казну считает. Во втором соловей Богу молится, в третьем музыка играет. Вошла забава в третий терем. Было там так прекрасно, что у ней от удивления ноги подкосились. Села она на скамью. Вышел навстречу к забаве сам соловей Будимирович. «Здравствуй, краснодевица, забава путятишна!» Поклонилась ему забава в пояс, стала его расспрашивать. «Откуда ты родом, добрый молодец? Холост ты или женат? Если ты холост, и я тебе нравлюсь, возьми меня за себя замуж!» Посмотрел на нее соловей с удивлением. «Всем ты хороша, девица красная, и понравилась мне. Одно мне не понравилось. Зачем ты сама себя просватала?» Покраснела забава, как маков цвет. Как вскочит живо на быстрые ноженьки, правой ручкой закрылась, убежала в свой терем, расплакалась горько. Хочет соловей жениться на забаве. Проведала об этом его мать и говорит ему: «Съезди-ка раньше за море синее, расторгуйся там хорошенечко, тогда вернешься и женишься на забаве». Пока соловей ездил за море, явился в Киев купец, голый Щап Попов. Привез князю подарки, сватает за себя забаву. Спрашивает его Владимир: «Добрый молодец, Щап Попов, не слыхал ли чего за морем о молодом купце Соловье Будимировиче?» Отвечает Щап: «Я его встретил в городе Леденце. Он не заплатил королю Венецейскому таможенных пошлин, зато и попал в тюрьму». Согласился Владимир отдать забаву за Щапа, уже и свадебный пир устроили. Об эту пору вернулся в Киев соловей Будимирович. Вышел он с корабля, переодетый в платье каличье, взял с собой 40 товарищей, приходит на княжий пир. А на пиру забава узнала своего суженого, да и говорит князю солнышку: «Государь свет, родимый дядюшка, ведь это мой прежний жених, соловей Будимирович, пойду ему навстречу». Выбежала забава из-за стола, пошла соловью навстречу, взяла его за белые руки, усадила рядом с собой за стол. Наутро обвенчали их в Божьем храме, на пиру княжеском им славу спели, и стали они вместе жить-поживать, а Щап Попов ни с чем убрался к себе домой.

гостях у сказки.

0: Детское радио. Реклама.
1: Детское радио, телеканал «Кухня», сайт «Кухня РФ» и сеть магазинов «Лента» представляют конкурс для юных шефов «Кухня. Дети». Поделись своим видеорецептом. Не упусти шанс попасть в эфир телеканала «Кухня ТВ», побывать на детском радио и получить крутые подарки от «Ленты». Стать звездой. Готов? Тогда готовь! Подробности на сайте кухня.дети 6+.
2: Поделюсь с тобой одним секретом.
3: Что-то будет в «Ленте» этим летом.
2: А будет возвращение легенды.
3: Ждите все сюрприз от гиперленты.
1: И как всегда, все удивительное
4: в «Ленте». Гипермаркет «Офис Мак».
5: Звонок для учителя.
6: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
4: Экономьте с «Офис Мак».
6: ООО «Офис Мак» АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
0: Детское радио.
7: Как же здорово, что у нас с вами есть это прекрасное время года, ребята! Лето! Вы катаетесь на велосипедах и самокатах, гуляете, высыпаетесь, в игры играете, вкусные ягоды уплетаете. Ну а пока вы занимаетесь всеми этими очень важными делами, я, Супер Гарик, кое-что вам прорекламирую. Команда Детского радио приглашает провести с нами удивительный день. Приходите 22 августа на робостанцию ВДНХ. Вы сможете посмотреть шоу танцующих роботов, сходить на экскурсию, смастерить свой собственный робошлем и поиграть в веселые игры с нами, вашими любимыми ведущими Детского радио. Ну и, конечно, сделать на память яркие фото. День Детского радио на робостанции ВДНХ. 22 августа. Сеансы в 9, 10 и 11 часов. Подробности на сайте robostancia.rf. 0+.
0: Реклама.
1: Вы просили, мы сделали. Самые разбираемые выпуски журнала «Юный искусствовед» снова в продаже. Легендарный первый номер о тайнах Древнего Египта, фараонах, пирамидах, мумиях и загадочных богах. Именно здесь начинается история профессора Платона и Вальдемара. И выпуск об удивительной истории Пушкинского музея. От замысла до знаменитой коллекции. Но, внимание, тираж снова ограничен. Эти номера уже однажды исчезли из продажи. Успейте купить их в лавке «Юного искусствоведа». 6+.
0: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
8: Главный предмет в школе – удобная форма. Новая школьная коллекция «Гулливер». Комфорт на уроках, свобода на переменах. Вся коллекция в наличии на gulliver.ru и в магазинах «Гулливер». «Гулливер» с первого класса.
9: ООО «Люкстрейд», ОГРН 110-774-684-3269, город Москва.
6: Рекламная служба Детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: Сказка на ночь.
1: Невеста-мышь. Финская народная сказка. У одного короля было трое сыновей. Как-то раз король сказал им: «Пора бы вам жениться». Завязали каждому глаза, дали в руки по ружью, отвели на двор и несколько раз повернули вокруг себя, так, чтобы они совсем не догадывались, в какую сторону стреляют. И тогда они выстрелили. Каждому из них надлежало пойти в ту сторону, куда его пуля полетела. Старший сын попал в усадьбу губернатора, средний — в купеческий дом, а младший — в чащобу лесную. Король дал каждому бутылку и велел принести да показать, из какого дома невеста какой умеет квас варить. Старшие братья пошли с легкой душой, а младший, опечаленный, направился в сторону леса, заложив руки за спину. Набрел он на мышиную норку. Слышит, мышка пищит.

0: чего жених мой любезный пришел? Взять меня замуж? Что ты такой грустный?»
1: «Да вот, мне тут надо к завтрашнему дню принести на показ бутылку кваса».
0: «Ни о чем не печалься, ложись на мох», — сказала мышка. Королевич не мог уснуть и подсмотрел ночью, как мышки варили квас. Листок брусники служил им каткой, стебелек травинки — жолобом, крошечный клубочек — чаном, веточка березы — шестом для взбивания. И получилась к утру у них бутылка кваса.
1: Когда королевич пришел домой, другие братья были уже на месте и показывали каждый свой квас. Король сказал: «У старшего и вправду хорош квасок, да и у среднего неплохой, а вот у тебя какой?» И велел король младшему показывать свой квас. Королевич, сгорая от стыда, вытащил из-за спины бутылку и отдал отцу. Король попробовал напиток и подивился. «Что же там за дворец такой находится? Твой-то квас лучше всех? Но ступайте и принесите теперь льняного полотна на рубашки». Королевичи снова пустились в путь. Старший в губернаторскую усадьбу, средний в купеческий дом, а младший, опечаленный, сложив руки за спину, вновь направился к мышиной норке. Мышка пропищала: «Что, жених мой любезный, пришел?» Тот отвечает: «Да вот, надо мне к завтрашнему утру принести льняное полотно на рубашку, а я не знаю, где его взять».
0: «Ни о чем не печалься», — сказала мышка, — «к утру все будет готово».
1: Королевич улегся и стал смотреть, как мыши ткали холст. Утром ему дали бумажный сверточек и сказали, что холст внутри. Когда он пришел во дворец, все уже были в сборе. У губернатора в доме соткали полотно на диву роскошное и тонкое. И у среднего брата полотно тоже было тонкое и красивое. «А где твое полотно?» — спросил король у младшего сына. Тот вынул из-за спины свой бумажный сверточек.
2: «Да тут же нет ничего», — сказал король. «Но все-таки сверток открыл».
1: Когда он взялся за край, то развернулся такой огромный холст, что его должно было хватить на сорочки и самому королю, и всем сыновьям. У старших братьев холсты даже близко не были такими добротными и тонкими, как у младшего. И король сильно дивился: «Да что же там все-таки за замок такой? Там ведь нет ничего, кроме чищобы. Ступайте теперь и принесите золотые цепочки, чтобы я мог поглядеть, какие золотые украшения дают в приданое вашим невестам». Старшие и средние братья пошли с радостью. Один в губернаторскую усадьбу, другой в купеческий дом. Младший, опечаленный, опять отправился в лес к мышиной норке. Мышка снова сказала ему: «Ну что, милый жених, пришел?»
2: «Да ведь мне велено к завтрашнему дню принести золотую цепочку», — сказал королевич.
0: «Ни о чем не печалься, к утру цепочка будет. Приляг, поспи».
1: Королевич прилег на мох и стал смотреть, как работают мышки. Одна выкапывает золото, другая промывает, третья кует, четвертая колечки собирает. Утром ему отдали крошечный бумажный сверток размером с маленькую жемчужинку. Королевич отправился в отцовский замок. Другие братья уже были на месте. Король рассматривал принесенные ими цепочки. Та, что из купеческого дома, была не дурна, а из губернаторской усадьбы просто на диво роскошно. Король сказал младшему сыну: «Ну и где твоя цепочка?» Тот достал из-за спины свой бумажный сверточек.
2: Король взял его в щепоть и сказал: «Да тут же нет ничего».
1: Но когда он раскрыл

открыл обертку и потянул оттуда цепочку, то там оказалась такая длинная золотая нить, что она дважды оплела комнату. Цепочка была на диво изящная. Сам король отроду такое и не видал. «Да что там может быть за роскошный королевский двор? Я же не знаю в той стороне никакого замка». Потом король повелел каждому привести свою невесту. Старший пошел в губернаторскую усадьбу, средний в купеческий дом, а младший призадумался: «Да как же это я мышь приведу домой? Надо мной же все станут насмехаться». Но все же пришлось королевичу отправляться. Мышь спросила: «Что пришел, жених мой любезный?» «Я пришел отвезти тебя к себе домой», — ответил королевич. Мышка уселась на край рыбешки бычка, нацепила листок брусники вместо короны, а рыбешка-то служила каретой. В карету запрягли 5 мышей, а 2 уселись на облучок. И мышь сказала: «Ну, садись рядом, жених мой любезный». Только не сел он, рядом пошел. И вот отправились они в путь. Там по пути был мост. Они приблизились к этому мосту, а им навстречу вышел колдун. Он спросил у королевича: «Пригласишь меня на свою свадьбу?» «Конечно! Добро пожаловать!» — отвечал королевич. И подумал: «Какая разница? Ведь это мышиная свадьба. Пусть там кто угодно пирует, не жалко». Но колдун спросил: «А эти чего там делают?» И столкнул мышиную карету в бурлящий водопад. Королевич расстроился: «Зачем же вы их столкнули?» «Не беспокойся, обождем немного, увидишь, что будет», — сказал колдун. Они прождали немного, и из водопада появилась роскошная, прямо-таки на диво, карета. В нее были запряжены 5 вороных скакунов и правили 2 кучера. А в карете сидела прекрасная принцесса. И она воскликнула: «Мой любезный жених, садись рядышком со мной». Колдун объяснил королевичу: прежде она была прекрасной королевной. Однажды в ее замок явился один колдун и попросился на ночлег. Его не пустили, и он в отместку превратил ее колдовством в мышь на 10 лет. Ей пришлось бы еще 2 года пробыть в обличье мыши, если бы я их не столкнул в водопад. Королевич уселся рядом со своей невестой, как она велела, и они поскакали ко двору. Все сбежались смотреть, кто это так торжественно въезжает во дворец. А это был младший сын. Другие братья уже приехали, но в их кареты были запряжены всего лишь 3, а у младшего была самая лучшая карета и самая красивая невеста. Старый король очень подивился: «Да что же это за замок в той стороне?» Потом король сказал: «Поедем смотреть дома невест». Поехали они. Только все дивились на невесту младшего сына, потому что она была так прекрасна. Никогда никого прекрасней не видали. Собрались поехать смотреть дворец невесты младшего сына. Королевич задумался: да как же он их повезет смотреть мышиную норку? Но ничего не сказал, решил: будь что будет. Только теперь через лес пролегала широкая и красивая дорога, и по ней-то и поехали. Немного спустя показалась перед ними высокая скала, а на ней высился роскошный мраморный дворец. Принцесса говорит: «Вот мой дом». Вошли внутрь. Там все оказалось так же красиво и нарядно, и очень уютно.

0: Сказка на ночь.
1: Михаил Шаповалов. Райская жизнь. Возле одного глухого болота жила себе серая жаба. Была она очень образованной и общительной. Родственники, соседи и знакомые были у нее на каждой болотной кочке и под каждой корягой. Стояло лето, в лесу было полно комаров и мух, но жаба все время выказывала свое недовольство. «У меня тонкая натура», — говорила жаба соседям. «Что за скука жить в этой глуши? Придет зима, болото замерзнет, придется от холода прятаться в жилище под землей. А ведь далеко от нас, на юге, всегда тепло. Светит солнце, и что самое удивительное, плещется огромное теплое море. Об этом я узнала от береговых куликов. Они каждую осень улетают на юг к морю. Там райская жизнь. Вот где я мечтаю жить. У моря». Через свою родственницу, лабораторную лягушку, жаба узнала, как можно добраться до моря. Она купила в магазине спортивный костюм, зеленую летнюю шляпу с бантом, модную дамскую сумку, туфли на очень-очень высоких каблуках и большие темные очки. Жаба не хотела привлекать к себе особого внимания. В тот же день она купила билет на самолет. «Я не похожа на того кулика, который свое болото хвалит», — рассуждала перед своими соседями жаба. «Не буду кривить душой, мечтаю я пожить за границей. Там все и дачи, а южное море, о, как я хочу искупаться в нежной теплой воде, окинуть взором бескрайние водные просторы, увидеть синее море, услышать шорох прибрежного тростника. Это сокровенная мечта моей жизни. Надеюсь, что я найду общий язык с местными жабами. Все, прощайте, я улетаю навсегда». Некоторые соседи завидовали ей и восхищались ее смелостью. Они тоже хотели бы уехать на юг, к восхитительному морю, но им мешала осторожность. К тому же они были большими домоседами и обычными лентяями. На следующее утро серая жаба была уже за границей у синего теплого моря. Ее грезы сбылись. Все ей здесь нравилось. Природа была великолепной. Мухи и комары были здесь гораздо большего размера, чем на ее родном болоте. Правда, стояла обыкновенная в тех местах жара, и ей пришлось купить зонтик, чтобы не сгореть на солнце.

0: Жаба позавтракала в хорошем кафе, после чего в распрекрасном настроении отправилась к морю. Она разделась вдалеке от пляжа, среди тростника, после чего с радостным воплем кинулась в синее море. Но уже через минуту жаба в страшном испуге выскочила на песчаный берег. «Кошмар!» — закричала она и залилась слезами. «Море-то соленое! Я не могу жить в соленой воде! Какой ужас! Как я обманулась в своих мечтах! Море — это просто подделка! Вода-то в нем соленая!» В тот же день жаба улетела на самолете обратно к своему болоту. Она сидела, сердито насупившись, в самолетном кресле и словно в забытьи горестно-меланхолически повторяла: «А вода-то соленая!» Так грустно закончилось путешествие серой жабы к теплому южному морю. Похожие истории происходят иногда и с людьми.
1: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
2: Слушаю.
3: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
5: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
4: 8-495-921-40-41.
6: А вы знаете, что медведь – символ России? Еще оказывается и замечательный рассказчик интереснейших историй о нашей стране. Каждый день на детском радио аудиоэнциклопедия «Мульти-Россия».
7: Люди разные, а страна одна –

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых. Каждый родитель желает знать. Далее на детском радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
1: Детское радио. Реклама на детском радио.
4: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
5: Буратино и Щелкунчик,
6: Чиполлино и Аладдин,
5: Колобок и Курочка Ряба,
6: Мойдодыр и Царевна Лягушка,
5: Волк и Семеро Козлят ждут вас.
6: Приходите всей семьей в Московский театр кукол.
5: Подробности на сайте muspuppets.ru.
7: Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
7: 8-495-921-40-41.
8: Она такая умная! Нет, правда! Хочу сказку послушать, попрошу и поставит. Хочу песни детские, заведет. Она меня понимает с полуслова. Неудивительно, она же умная колонка. Главное, не забыть сказать волшебные слова. Включи детское радио! И все.
1: 0+.

0: Засыпательно. Засыпательно. Детское радио. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
1: Возрастная категория 18+.
2: Добрый вечер, уважаемые мамы.

0: мамы и папы, бабушки и дедушки. Как обычно в это время, с вами ведущая Елена Самойлова. Это значит, что на детском радио наступило время взрослых. Малыши нас не слушают и не делают неправильных выводов из несвоевременной информации. Они отправляются отдыхать. На этой неделе мы будем говорить на очень важную тему – гастроэнтерология. Особое внимание уделим печени – этой секретной лаборатории нашего организма. Узнаем, почему, когда мы бежим, у нас может болеть правый бок, что общего между печенью и мозгом, а также в каком возрасте печень ребенка надо проверять обязательно. Разобраться нам поможет врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук, автор книг-бестселлеров по гастроэнтерологии Сергей Вялов. Сергей, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Каждый родитель желает знать.
0: Сергей, такой замечательный орган, как печень. В последнее время говорят, что это чуть ли не второе сердце в организме человека, настолько он важен. Еще говорят, что он никогда не болит, пока совсем плохо не станет. Что это за загадочный орган такой у нас, зачем он нужен и вообще чем он характерен?
1: Вы знаете, конечно, хорошая тема сравнивать вообще любой орган либо с сердцем, либо с мозгом. Да? Потому что можно сказать, что печень, она такая же важная, как и почки. Или как поджелудочная железа, или как легкие. Да?
0: Просто про них мы не помним.
1: Да, про них обычно не говорят и не сравнивают с ними. А какие-то эталонные органы – это почему-то мозг и сердце. Хотя ни мозг, ни сердце без печени работать не могут.
0: Угу.
1: Вот так. Потому что именно печень снабжает и сердце, и мозг энергией и ресурсами.
0: Угу.
1: Они же очень сильные энергопотребители, мозг и сердце. Мозг вообще жжет глюкозу только так.
0: То есть энергию в нашем организме вырабатывает именно печень?
1: Конечно.
0: Всю?
1: Всю, даже тепловую. Поэтому, собственно, печень-то, наверное, правильное название от слова «печь» и ассоциируется с каким-то теплом. И действительно, печень, она вырабатывает огромное количество тепловой энергии. Ну, давайте с этой стороны начнем.
0: Угу.
1: То есть мы представляем себе котельную, центральное отопление. Значит, у нас есть большая печь, в которой что-то горит, и водопровод, и радиаторы на местах,
0: угу,
1: в квартирах. И печень, она осуществляет регуляцию температуры. То есть она это тепло производит, и в ней температура под 40 градусов. Она нагревает кровь.
0: То есть у нас не сердце горячее,
1: не
0: а
1: сердце,
0: печень.
1: Именно печень.
0: Понятно.
1: Печень нагревает кровь, и она, как теплоноситель, циркулирует по всему организму и раздает тепло в разные места.
0: Угу. Значит, когда мы мерзнем много и часто, это у нас что-то не в порядке с печенью?
1: Ну, почему? Может быть, с печенью, а угу, может быть, и с сосудами.
0: А, все, понятно.
1: Если у нас трубы угу и радиаторы отопления забились и угу завоздушились, то, конечно, в квартире будет холодно.
0: Даже
1: то
0: если
1: котельная хорошо работает,
0: будет, да? Да, работать, да, на 100%.
1: То есть, скорее всего, здесь можно сравнить это с, не знаю, летним отключением горячей воды,
0: угу,
1: вот, когда печень выключилась, или с какой-нибудь большой трагедией или аварией на самой угу теплоэлектростанции. Вот это проблемы печени. И поскольку печень осуществляет вот круговорот тепла, ей нужен теплоноситель в большом объеме, чтобы успеть его нагреть. И поэтому в печени находится примерно 10% крови. То есть, если во взрослом человеке, плюс-минус там среднего размера, около 8 литров крови или там до 10 литров крови, то в печени находится целый литр. А вообще сама печень весит еще 1,5 килограмма.
0: Угу.
1: Большой орган.
0: Да.
1: По размеру и весу, наверное, сопоставим с мозгом. Мозг тоже весит килограмм 200, килограмм 400, килограмм 500.
0: Все остальные органы меньше.
1: Мельче. Меньше. Угу. Мельче.
0: Угу.
1: И мельче. Единственное, что кишечник только длиннее.
0: Так, хорошо. Да. Печень отвечает за теплоснабжение, энергоснабжение. Еще за что?
1: Да за все, слушайте.
0: Угу.
1: Вообще за все. На самом деле, если так абстрагироваться и представить вот нас как некую воронку, за ресурсы она отвечает,
0: угу,
1: то мы в рот собираем все наши ресурсы, дальше это там куда-то падает, как-то переваривается, что-то происходит, попадает в кишечник, и из кишечника всасывается, кровоснабжение просто так устроено. Все вещества идут в печень, не в кровь куда-то,
0: угу,
1: а в печень. И вот печень дальше уже решает, что с этими веществами делать. Либо в запас откладывать, и она запасает примерно грамм 200 стакан запасной резервной глюкозы, резервного сахара.
0: Содержится у нас в печени.
1: Да. То есть из этих 1,5 килограмма 200 грамм сахара.
0: Чистого.
1: Чистого, да. Но он называется просто по-другому. Он чуть-чуть упакован, чтобы покомпактнее было. Поэтому называется гликоген. Вот. Там часть жира есть. И поэтому что-то уходит действительно в запас. Но если жира много, печень жирнеет. Угу.

0: плохо.
1: Мы об этом еще поговорим потом.
0: Проблемы из-за этого возникают. Угу. Вот. А дальше в нее попадают не только углеводы, энергии, не только белок, строительный материал, не только жир, но еще и витамины, минералы, микроэлементы, которые тоже она куда-то встраивает. В какие-то ферменты, в какие-то вещества. И создает новые в организме, именно печень. Создает новый белок, создает новые элементы для органов, новые базовые детали для нашего конструктора организма.
1: То есть, грубо говоря, из сырья она создает то, что нужно нашему организму.
0: Да. Только химическим способом. Угу. И печень за секунду делает примерно 1 000 000 химических реакций. Это огромное количество. Да. И поэтому, чтобы правильно понять философию и смысл печени, мы должны осознать, что для того, чтобы провести 1 000 000 химических реакций за секунду, надо огромное количество химических реактивов. Без них это не сработает. Поэтому основная задача наша – обеспечить печень ресурсами, чтобы ей было чем проводить эти химические реакции и из чего создавать все эти вещества.
1: Как же мы можем помочь нашей печени?
0: Хорошо есть.
1: Правильно.
0: Нормально есть.
1: Угу. Ну,
0: без
1: вот
0: дефицита и без избытка.
1: Так,
0: то есть
1: хорошо.
0: Нам нужен какой-то такой, знаете, пищевой коридор, по которому мы бы шли бы и не упирались бы в потолок, переедая, и не проваливались бы под пол, не доедая.
1: Угу. То есть нужно хорошо обеспечивать сырьем, собственно говоря, для того, чтобы она хорошо работала.
0: Да.
1: Давайте мы к сырью потом вернемся, потому что мы еще поговорим о правильном питании.
0: Это не про сыроедение, нет, сырье как
1: ресурсы.
0: Нет,
1: про сырье условно, в кавычках.
0: Так. Ну, это еще не все.
1: Угу, так.
0: Да. Печень, она же создает, в нее поступает много веществ. Часть из этого, конечно, мусор. И поэтому печень должна этот мусор выбрасывать.
1: А
0: поэтому
1: она
0: собирает этот мусор и пускает его в трубу.
1: Угу.
0: А дальше, вот как мы дома делаем, у нас, мы когда мусор выбрасываем, мы его выбрасываем куда?
1: Ну,
0: в ведро.
1: Да.
0: Сначала в ведро. Угу. А в ведре у нас обычно целлофановый пакет.
1: Угу.
0: Вот. И печень тоже выбрасывает мусор в целлофановый пакет, в желчный пузырь. А потом мы этот мусор выносим.
1: Угу.
0: Вместе с желчью и туда дальше, в кишечную трубу, в мусоропровод.
1: Угу.
0: Вот. Поэтому производство всего. Тепла, энергии, электричества, новых веществ, запасания и выброс мусора. Это, пожалуй, основные вещи, которые делает печень.
1: Но при этом всегда много говорят о том, что печень еще и очищает наш организм от токсинов. Да? Именно там отфильтровывается все ненужное, правильно?
0: Ну, скорее правильно, но не точно.
1: Угу.
0: Потому что отфильтровывается, конечно, в почках.
1: Угу.
0: Потому что почки, ну, это реальный фильтр. Вот как вы наливаете воду в стакан через фильтр, и почки делают то же самое. Они пропустили водичку, потом фильтр выбрасываем куда-то в мочу, или что-то не можем выбросить. Тогда почки забиваются. А печень – это другая очистка. Это угу. химическая очистка. То есть мы взяли, допустим, какой-нибудь в стакан кислоту, налили туда лимонную, налили туда соды, и вот мы очистились и от кислоты, и от соды.
1: Угу.
0: Потому что произошла химическая реакция. Поэтому она не может ничего накапливать, она не может забиться. Но она работает именно на химическом уровне. На уровне химических реакций. Взаимодействует одно вещество с другим, превращается во что-то новое, превращает она во что-то новое вещество, которые были токсичные, а стали новые нетоксичные. Фокусник.
1: Угу. Ну, из этого мы понимаем, что печень надо беречь. Потому что без нее наш организм не может существовать.
0: Была такая шутка по поводу того, что надо беречь печень с молоду. Потому что именно обычно с молоду-то она сильнее всего и повреждается.
1: И именно с молоду мы о ней совсем не думаем, потому что она не болит. Это правда, что печень не болит, пока совсем все плохо не станет?
0: Правда, что мы вообще никогда не думаем о здоровье.
1: Это да.
0: Но печень действительно не болит. Потому что любое ощущение, в том числе и боль, мы можем воспринимать с помощью нервных окончаний, которые пронизывают весь наш организм насквозь, кроме двух органов. Первый орган – это печень, а второй орган – это сам мозг.
1: Мозг не болит. То есть, когда болит голова, это же не мозг.
0: Как
1: болит,
0: это не парадоксально, да? В самом мозге нервных окончаний нет. Ну, нет именно тех
1: там
0: нервных окончаний.
1: Там есть нейронные связи, а
0: да,
1: нервных окончаний нет.
0: Которые могли бы чувствовать и воспринимать. Поэтому мозг этого лишен. Как будто бы наш организм создали таким, что мозг и так сверхзащищен черепной коробкой, и нечего ему болеть. Но вот печень может таки дать о себе знать. Потому что она сама не болит. Но если мы возьмем какой-то бесчувственный предмет, например, вот бутылку воды, и поставимся на ногу, бутылка воды же ничего не чувствует, а нога чувствует. Поэтому и печень сама ничего не чувствует, а органы, которые вокруг нее расположены, они-то ощущения имеют. Поэтому дать сигнал печень может только если она увеличится и начнет давить и нажимать на другие органы. Либо на желудок, либо на желчный пузырь, либо на диафрагму, либо на кишечник, либо на почку. Но чаще всего есть такая специальная оболочка вокруг печени. Она как будто бы тоже как в целлофановом пакете находится. Если печень так раздулась, что дотрагивается до этой оболочки, то мы чувствуем какой-то непонятный, невнятный дискомфорт. Как будто что-то тянет или не тянет, или распирает. Его сложно описать словами, но многим людям он знаком. Потому что такое происходит, когда человек... нетренированный, усиливает свою физическую активность. Угу. Например, человек никогда не бегал, и вот побежал. Побежал, а в печени-то 10% крови. А когда человек бежит еще больше, а то и 15, и 20, и печень из-за кровенаполнения надувается, и вот тогда она достает. И тогда начинает тянуть правый бок. Или колоть.
1: Так вот почему колет правый бок, когда на урок физкультуры иногда у детей, да?
0: Вот, поэтому, именно по этому ощущению мы и можем идентифицировать печень.
1: Все понятно.
0: Да. Но кроме детей. Потому что дети не могут идентифицировать. Вот, по крайней мере, раннего возраста дети, маленькие, которые еще в школу на физкультуру не ходят, да, у них чувствительность устроена другим образом. У них любое ощущение в животе, они чувствуют, как будто болит целиком весь живот.
1: Ну, да, они так и говорят, у меня живот
0: да,
1: болит.
0: Да, они не врут, они так и есть, они так и чувствуют. И это мы от них иногда пытаемся допытаться, но скажи, справа или слева, или сверху, или снизу, или вообще
1: покажи
0: как это
1: пальчиком.
0: Болит. А они не могут, потому что у них по-другому немножко устроена чувствительность, и она перестраивается только в начальных классах школы. И вот тогда у них возникает действительно необычное ощущение обращать на себя внимание. Раньше весь живот болел, а тут почему-то правый бок. Это просто увеличение печени во время физической активности.
1: А вообще у детей часто бывают проблемы с печенью? Или все-таки у этого органа есть какой-то большой ресурс, и мы начинаем ощущать проблемы, когда уже становимся взрослыми, и если мы небережно к ней относимся?
0: Ну, смотрите, бывает по-разному. Все зависит от того, как человек себя ведет. У совсем маленьких детей чаще случаются генетические болезни, которые врожденные. И они либо дают о себе знать сразу в роддоме, и чаще всего это обычно быстро проверяется, определяется и находится и диагноз, и способ лечения, не выходя из роддома, грубо говоря. Иногда это бывают чуть сложнее болезни, которые, которым нужно время, чтобы разогнаться. Например, болезни, связанные с митохондриями. Это внутри наших клеток такая маленькая энергетическая станция. Микромашинка, которая крутится, создает энергию из молекул уже. И вот если нарушен метаболизм в митохондриях, какие-то ферменты, то тогда возникают, конечно, разнообразные заболевания, и они дебютируют где-то в 3-5 лет. И дебютируют они, то есть стартуют, именно с увеличения печени чаще всего. Иногда вместе с печенью увеличивается селезенка, но основные признаки, по которым можно это заподозрить, они находятся в общем анализе крови. Надо на него внимательно смотреть или регулярно сдавать.
1: То есть надо просто проходить те самые медосмотры, конечно, по возрасту, которые существуют. Это все входит в традиционные медосмотры.
0: Да. В общем-то, не просто так они были придуманы. Как раз и те обследования, которые необходимо делать при медосмотре, они продиктованы теми рисками, с которыми мы можем столкнуться. Чтобы заранее подстелить соломку и не наступить на грабли, на которые уже другие люди с серьезными заболеваниями наступили.
1: Так, значит, проблемы могут быть выявлены в роддоме в 3-5 лет. Дальше?
0: А дальше школа со всеми вытекающими, в хорошем смысле слова, но там столовая, знаете, перекусы, пончики, чебуреки, чебупели, всякие шоколадки.
1: Ну, есть тот кошмар, который очень часто продается в школьных буфетах.
0: И здесь уже будет зависеть от того, ну, какие у ребенка есть соблазны, какие у него есть желания, как мы его настроили в отношении этих продуктов, как мы сами сформировали у него вкусовые пристрастия и привычки. И если он будет грешить, то тогда, конечно, у него даже уже в детском возрасте будет очень большая и очень жирная печень. это создаст все условия, чтобы к окончанию школы у него было достаточно.

0: давление повышенное и сахарный диабет. И ожирение. Все,
1: то есть, картина масла. То есть вот это вот те заболевания, которые тоже имеют прямое отношение к печени.
0: Конечно.
1: Давление, сахарный диабет.
0: Конечно. Раньше мы об этом говорили только, ну, в прерогативе.

0: заглядываем и пытаемся сделать прогноз в будущем. Что ж тогда будет, если мы сейчас не впишемся и не озадачимся этой проблемой?
1: Угу. А давайте вернемся к жирной печени.
0: Конечно.
1: Как понять, что она... Раз вы говорите, что жирная печень... Это правильный термин, да? Ожирение печени.
0: Ну, если не вникать в медицинскую терминологию, то, в принципе, да. Мы можем сказать, что ожирение печени.
1: Вот ожирение печени, оно сейчас возникает даже у детей. Чтобы его не было, что нужно?
0: Смотрите, нужно понять здесь очень важную вещь, что как только мы упрощаем до бытового термина ожирение печени, мы выкидываем из правильного понимания этой проблемы вторую составляющую. Потому что печень не только жирная и не просто жирная. Было бы неплохо, если бы так действительно и было. Но она при этом еще и воспаляется. Если бы не было воспаления, мы могли сказать, ха, просто жирная печень, ну, жирная и жирная, ну, что там, да, бывает. А вот из-за того, что она воспаляется, одновременно с ожирением печени происходит гибель клеток печени. Ее мощность снижается, и она уже начинает выполнять свою функцию не на 100%, а на 90% или на 80%. А место погибших клеток занимают рубцы. И тогда этот процесс приобретает второй компонент, называется фиброз. И чем больше этот фиброз дальше будет развиваться, соответственно, если он развивается у более молодого ребенка, у него шансов в будущем получить цирроз становится намного больше. И если раньше мы говорили про цирроз в контексте только алкоголиков, то сейчас уже нет. Если мы возьмем Соединенные Штаты, то среди всех заболеваний печени жировая болезнь как причина трансплантации печени выходит на первое место, обгоняя и алкоголь, и вирусные гепатиты. И у нас эта ситуация становится похожей. 10 лет назад проводили исследования по нашей стране, в которые показали, что распространение жирной печени примерно 26%. Это каждый четвертый. Это очень много.
1: А вот сейчас и того больше.
0: 37.
1: То есть 37. Это семимильными шагами, можно сказать,
0: да,
1: проблема.
0: Это двое из пяти.
1: Идет.
0: Да, и, конечно, с этим надо что-то делать. И это в первую очередь упирается в питание. И в наше правильное понимание того, что не просто это жирная печень.
1: А как понять, что с печенью возникла проблема вот у ребенка? Он ел булочки в школе, мы этого не замечали, не хотели замечать. Может быть, мы просто об этом не знали, на что там он, что он там покупает себе на обед. Говорил суп, а покупал булки, да? Вот. И как это понять? И потом мы с вами поговорим о том, что собственно говоря, есть.
0: Зачастую это можно настолько упростить, что диагностика становится элементарной. И даже последние российские клинические рекомендации и стандарты говорят об этом. Например, если мы возьмем взрослого человека, сейчас каждый на себя в зеркало посмотрит, возьмет сантиметровую ленту и померяет у себя окружность талии через пупок. И если мужчина имеет окружность талии больше, чем 94 сантиметра, почти гарантированно...
1: Невзирая на рост, независимо
0: да,
1: от роста.
0: Почти гарантированно у него есть ожирение печени. Если у женщины окружность талии больше 80 сантиметров, практически гарантированно у нее есть ожирение печени. И если это размер превышен, надо идти и делать УЗИ. УЗИ покажет, сколько там жира и где он расположен в печени. У детей чуть немножко по-другому это делается. Мы просто смотрим таблички справочные, в которых написан рост и вес. Если мы выходим за границы нормального веса и переходим в избыточный вес, тоже надо идти делать УЗИ и смотреть печень.
1: Понятно. Чтобы этого избежать, что самое вредное для печени?
0: Самое вредное для детей, пожалуй, фруктоза. Недавно только завершилось большое европейское исследование, которое показало...
1: Яблоки не давать?
0: Ну, давайте не будем доводить это до абсурда и до фанатизма. Но да, не давать яблоки. И мандарины, и виноград, и вишню с черешней, и арбузы. Потому что мы обычно едим их тоннами. Ну вот давайте представим. Ну, пусть это будет летний пример. Арбуз. Сколько он весит?
1: Ну, килограмм от 5 там до 10.
0: Мы же его съедаем-то за раз? Ну или за 2?
1: Да.
0: Да. А содержание сахара там от 5 до 10%. Умножьте на вес арбуза, и получится сумасшедшая цифра. Хорошо. Вишня или черешня? Сколько мы съедаем?
1: Такой короткий
0: обычно,
1: период.
0: Конечно, короткий период. Покупаем сразу килограмм, и сразу килограмм этот загоняем в себя, да? А там же 12% сахара. Давайте возьмем новогодний пример. Мандарины. Тоже килограмм. И тоже 12% сахара. Это прям ударная доза. Поэтому можно и нужно есть фрукты.

0: ягоды, яблоки наши любимые. Но в небольшом количестве за раз.
1: Сколько в день можно дать ребенку фруктов?
0: Смотрите, надо считать. Мы говорим о том, что за сутки можно съедать до 50 граммов сахара.
1: Угу. В любом возрасте?
0: Да.
1: То есть, что малыш, что взрослый человек, 50 грамм?
0: Да. Ну, есть более жесткие нормативы, до 30. Но 30-50 – это тот диапазон, который допустим. В это количество входит сахар, который мы добавляем в чай, в напитки, куда-то еще. В это количество входит сахар, который во фруктах.
1: Угу.
0: Поэтому хотите, можете упиться чаем с сахаром, но тогда, сори, не будем есть фрукты. Хотите, можем уесться фруктов, но тогда чай
1: лучше
0: будет пить без сахара. Да?
1: Да.
0: Вот. Но в это количество входит и скрытый сахар, о котором многие не догадываются. Потому что на сегодняшний день сахар добавляется практически везде. Ну, банально, колбаса. В ней должен быть сахар. Кажется, что нет.
1: Вкусная, да?
0: Ну, кажется-то, что нет. Но
1: сочетание соли с сахаром делает ее вкуснее.
0: Вот, понимаете? Практически все полуфабрикаты, различного рода выпечка, кондитерские изделия, шоколадки, да даже соки. Хотя на них пишут без сахара, но зачастую сахар туда добавлен. Но не сахар, вот который, знаете, белый, а какой-нибудь другой. Ну, фруктоза. Она же не сахар, не сахароза. Поэтому мы имеем все основания написать, что это без сахара. Или иногда пишут без добавленного сахара.
1: То есть это тот сахар, который был во фруктах.
0: Да. Но поскольку соки концентрируют, обычно там количество больше. Поэтому очень важно смотреть на состав и смотреть, сколько там углеводов. И если мы берем продукт, и на вкус он сладкий, то можно считать, что все это в кавычках сахар или быстрые углеводы.
1: Угу.
0: И вот на это количество ориентироваться. Ну так вот, большое исследование в Европе, оно показало, что дети, которые превышают норматив по употреблению сахара и в основном за счет фруктозы, они как раз очень часто и очень сильно страдают жировой болезнью печени. Потому что если глюкоза хоть как-то регулируется инсулином, сейчас про это много говорят, то фруктоза инсулином не регулируется. И поэтому идет целиком в запас, если ее много.
1: Так вот, почему ее раньше рекомендовали при сахарном диабете фруктозу.
0: Да, но это другая история. Когда сахарный диабет, там есть реальные проблемы с инсулином, и это способ решения. Но для здорового человека, у которого сахарного диабета нет, это не выход. Лучше есть обычный сахар в нормальных количествах, в допустимых, чем заменять его на что-то.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Друзья, время нашей программы, к сожалению, истекает. Напомню, сегодня у нас в гостях был врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов. Продолжим беседу уже в следующей программе. Поговорим о том, зачем печени спорт, чем ее подкармливать и чего не знали древние греки, создавая легенду о Прометее. На этом я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера.
2: Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.

0: Засыпательно. Засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

познавательно.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Внимательно. Увлекательно. Засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Спят. Детское радио.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.